0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21.
4: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярск, ООО «Финам» Красноярск, 16+.
5: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК «Дуэт» на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
8: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Застройка Ковалева». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК «Академик.рф».
9: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая 63А.
10: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
12: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
15: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
16: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
17: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
18: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Ру. Новое радио.

0: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание.
1: Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров.
0: С 5 по 9 октября полуфиналы.
1: 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового.
0: Подробности на сайте muz.newradio.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 7 октября, в Красноярске дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 3. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН 316-246-800-577-71.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама.
2: Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда «НЗТ Русфонд». Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
3: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
8: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
10: Мужчины ценят время и результат. Клиника «Точки роста». Пересадка волос за один день. От 39 тысяч. Лада Кецхавелли 34. Подробности по номеру 9-3-8-200. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Новое радио.
12: Радио.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
14: Слушай.

0: обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это.

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 7 октября, в Красноярске дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 3. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
4: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
5: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
6: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
9: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: на новом радио.
1: Салам!
0: Реклама. Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда NZT Русфонд в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АУФИНАМ. Представитель АУФИНАМ в Красноярске, ООО «Финам Красноярск». Возрастное ограничение 16+.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросово. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик, у вас специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Ваш адрес может быть новым. А жизнь остается привычной.
5: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
4: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.

0: Новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимы, на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду, 7 октября, в Красноярске дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 3. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
6: Да что тут думать? Котел.
5: Не входит.
6: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
5: А он точно самый-присамый необходимый?
7: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк. В новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
11: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: «Алюмстрой». Вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая, 63А.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: Реклама.
1: Ты купил жене машину?
2: Купил?
1: Купил?
2: Купил.
1: Так заедь, проверь.
2: Заедь, проверь.
1: Заедь, проверь.
2: Ну заедь уже, проверь машину.
3: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
4: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
5: Застройщик ООО «Сазайгутика Вавилова». Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖК-академик.рф.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
8: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
9: Мужчины ценят время и результат. Клиника «Точки роста». Пересадка волос за один день. От 39 тысяч. Лада Кецхавели 34. Подробности по номеру 9-3-8-200. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Слушай.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду, 7 октября, в Красноярске дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 3. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
2: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое на новом.
3: По частицам.
2: Эльдар Джарахов и пицца. Антонимы.

0: Если в вашей жизни тоже вдруг откуда ни возьмись появилась радость со слезками.
1: 11 утра в Красноярске. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун.
3: Наступают холода. В городах вот эта вся движуха. Но одно неизменно. Где-то в 7 утра. Ну, иногда, если никто не проспит. То, если даже кто-то проспит, будет в 7.40. Все начинается потихонечку. В общем, 1 плюс 1. Вот это новое радио. Вот это вот песни. Вот это все какие-то новости там актуальные. Какие-то темы странно записанные в соцсетях. Потом гости. Потом обсуждение их треков. Когда концерты, с кем фит. Все такое. Это сюда к нам. Это на новое радио. Здравствуйте, ребята. Какое там? 7 октября. Ну и все. И живите теперь с этим. 7 октября. Как говорится, если так все будет продолжаться, то завтра будет 8. У нас все готово для старта. Какой-нибудь музончик бодренький. Вообще я стараюсь вот как-то, по крайней мере, в первые часы подъема для вас что-то более-менее бодрое подбирать. Ну, по возможности. Это Келвин Харрис. Lovers in a Past Life. Да, какая разница. Просто прикольная песня.

Что-то там какие-то эти антирекорды температурные. Ну, вот это вот, как обычно, начинает холодать, и все, понеслось. Там вот это какой-то впервые зафиксированный там температурный аномалий. Тут Архангельская область, минус 10, Республика Коми тоже там пипец. В Якутии минус 20. Это так, ребят? Не, вот реально, у вас минус 20 7 октября? Все, вообще, у нас никаких тогда проблем нет.

0: Как-то помню, когда эта песня вышла, я такой еще вот в линейном эфире работал и придумал наисмешнейшую, по моему личному, шутку про то, что типа весь мир на ладони моей, это вот про женщину с огромными ладонями. И потом еду по Европе Плюс, то же самое, точь-в-точь ведущий через неделю говорит, думаю, ну ладно, я думал, я более оригинальный человек. 7 октября, 7:07. Загадывайте желание.
1: Кирилл, извини, пожалуйста.
0: Ни за что.
1: Я уж 3 раза выходил в эфир.
0: А почему 3 раза? Ты хрен знает.
1: Ты бодрый такой, что ли?
0: Вообще сейчас сдохну, честно говоря.
1: А.
0: Нет.
1: Что за песня?
0: Это Дима Маликов.
1: Да?
0: Да, с альбома «Звезда моя далекая». Англоязычный альбом.
1: Я так сразу и понял.
0: Ты и понял, а я китаил.
1: В принципе, я понял все, да.
0: Сейчас 2-й раз понял.
1: Подожди, да.

0: один плюс один.
1: Сижу сейчас, представляю себя ведущим музыкастинга, потому что у меня тут, ну, тайминги, что когда говорить, вот. Напоминаем постоянно про приз и про голосование в сообщественного радио ВКонтакте. Рассказываем суть проекта, представляем каждого. Короче, я хочу...
2: Дай посмотреть бумажку.
1: Я хочу кое в чем признаться вообще.
2: Ну, правильно, а что скрывать это? Да. А то, почему я должен эту тайну все эти 4 года? Меня это все расспрашивают, правда, это правда. Я говорю, ну, если захочет, сам расскажет.
1: Да, я ученый.
2: А эту?
1: Нет, другую. Сейчас, вот ты мне когда вернешь этот список, я тебе расскажу.
2: Блин, я хотел просто изучить, как бы, мне тоже же...
1: Да, предстоит.
2: Я просто к тому, что вот даже учитывая, что Роман, это 9 лет музыкастингу, вот это мне больше всего не нравится. 9 лет.
1: Да.
2: Вчера это было. Он знает все на зубок, как бы этот проект под его вот кураторством. Но он все равно себе пишет полный...
1: Представляешь, это еще и на финале.
2: Да, я спать не буду. То есть у него все равно вся структура здесь написана, при том, что он знает.
1: Да.
2: Капец, страшно. Вот тоже подготовка решает.
1: Вот, я хочу кое в чем признаться. У нас часто проводятся какие-то проекты, и есть некоторые профессиональные термины, ну, какие-то слова, которые там упрощают, в общем, работу. Ну, короче, у всех есть на каких-то работах. И...
2: Профессиональные ты имеешь в виду термины?
1: Ну да, и на радио, как правило... Какое-то типа... А вот как по-другому сказать это слово теперь? Я уже тоже не знаю. Ну, короче, когда включают какую-то, типа, склейку с треками.
2: Нарезка.
1: Нарезка треков.
2: Так колбасочка вот нарезочка.
1: Вот, на радио говорят
2: мясная
1: это,
2: нарезочка.
1: Да, на радио говорят колбаса. Говорят так, ставим колбасу сейчас, колбаса сейчас
2: все
1: будет
2: играть,
1: ставим
2: колбасу. По аналогии вот с мясной тарелкой.
1: Да, и типа нарезка там треков, ставим колбасу, нарезка клипов, ставим колбасу. Я ненавижу это слово, когда говорят колбасу. Мне, я да? сразу такой думаю, какую, почему колбасу-то? Ну, то есть играют 5 каких-то треков там про любовь, и это колбаса.
2: Ну, потому что мясо, жир, там, классные треки, вот так вот.
1: Но только... Не знаю, по мне, как будто это какое-то старомодное слово.
2: Ну, давай придумай какое-нибудь молодежное.
1: Ну, не знаю, какое-нибудь.
2: Ставим имбу!
1: Да нет, ну, какое-то... Мне кажется, просто какое-то другое есть слово, обозначающее это.
2: Нет.
1: Потому что каждый раз, когда у нас какие-то, вот, допустим, там, премия нового радио, мы там все собираемся, там, рассказывают, что делают, там, ну и вот, и там, вначале, там, и это Кирилл выходит, потом ставим колбасу, я такой думаю, да какую колбасу еще?
2: Только предлагай, отрицаешь, предлагай.
1: Я не отрицаю, я просто немножко...
2: Ушел в отрицалово.
1: Не в отрицалово.
2: Роман Саныч, а ему не нравится слово, которое вы используете?
1: Я понимаю, что это профессиональный термин.
3: А мне Роман Саныч очень нравится.
1: Нет, мне Роман Саныч тоже очень нравится.
3: Мне колбаса. И термин нравится, и Роман
1: Саныч. Да, конечно.
3: А ему не нравится. Не-не-не-не.
1: Ну, признайся, что тебе тоже не нравится слово колбаса.
2: Это такое бывает. Знаешь, кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне пофигу, мне другие слова раздражают.
1: Какие? То, что?
2: Да.
1: Ну, какие, например, которые, говорит, Роман Саныч, тебе не нравятся?
2: Никакие. Нет таких слов.
1: А если, допустим, он скажет, работаем без выходных?
2: Как мед просто вообще.
1: А если работаем в Новый год?
2: Скорее бы он произнес это.
1: А если он скажет, к нам никогда не придет Олег Митяев?
2: Ну, это я так с таким начальником нам не по пути. Ой, ребята, 7 утра, это, конечно, не дай бог никому. Ну, потом будет 8, и полегче.

0: 1 плюс 1.
1: Да, мы тут обсуждали за эфиром, что сейчас, конечно, огромное количество мемов, как ставят, короче, котов.
2: Да, яичные и котовые мемасы.
1: Да, короче. Просто берут старые мемы и на всех персонажей заменяют на котов. Это очень смешно.
2: Ты дурачок, может, ты, вот эта драка, короче. Потом камеру вырубай в форме такой, и кот, и голова кошачья. Я не могу.
1: Или вот это вот, доктор... Что тебе надо? Ну, короче, я вот каждый раз, когда вижу это, я понимаю. Ну, я, наверное, не зря 100 тысяч за оперативку заплатил вместо 20 тысяч. Да, это того стоило определенно.
2: Вот. Начали нравиться котики, блин.
1: Я тоже говорю, вот на этих видео почему-то очень крутые котики. И тоже захотелось котика. Но я как вспоминаю вот это вот запахи эти все сразу же...
2: Ну, кроме запахов, там же и хорошие есть.
1: Есть хорошие, но и запахи.
2: А что хорошее?
1: Они милые.
2: Потискать там, помурчать с ним там вместе.
1: Да. Но потом вот котик заболел, а ты нищий стал после этого. Тоже из минусов определенные. Есть вот, допустим,
2: так а что изменится-то?
1: Вот ты заведешь, тебе надо будет уехать там. Ну да. Так нищий в долгах тогда.
2: А, еще в минус.
1: Тебе надо будет уехать в Липецк, хотя постоянно надо уехать в Липецк. Куда?
2: Может, в переноске придется ездить с ним?
1: Нет, ты что, нельзя, ну, да, это стресс для кота.
2: Ладно. То есть будем смотреть на них на экране.
1: Ну да. Но в целом, конечно, круто. И сейчас я еще Олега попросил сделать опять. Хайпят вот эти тоже переделки, тоже старых мемов. Короче, ставят каких-то прикольных персонажей. Недавно было, где все на этом, на оранжевом фоне, там, офсет читали в один микрофон там. А сейчас вторая волна пошла видео, где этот Стромае пишет.
2: Кун-кун-кун-кун-кун-кун-кун-кун.
1: Да. И мне что-то так смешно было с этими, там, Уолтер Уайт и Джесси Пинкман, и я так с этого угорел. Я вот не выдержал, Олегу написал, говорю: Олег, сделай нам такую. В прошлый раз я удержался, в этот раз нет.
2: Ну, ждем.
1: Кон-кон-кин-кин-кин-кон-кин-кон.
0: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио. Реклама. Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
5: Застройщик ОСЗ «ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
8: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
9: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
10: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
11: Новое это мы.
12: Всем привет, это Зиверт.
13: Всем салют, это PLC.
14: Это Диджи Смэш.
15: Это Настя Кудри.
16: Это Саня СТ.
17: Это Эльвира Т.
18: Всем привет, с вами Айова.
19: С вами Леша Свит.
20: С вами Лена Темникова.
21: Всем привет, с вами Хамалиновый.
22: С вами Клава Кок.
23: С вами Гаязов Бразер.
11: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру. Новое.

0: Кинг-кунг. Он еще говорил, нужно так, чтобы как будто утка крякает. Но это, конечно, легендарное видео. Сколько ему уже лет? 17, наверное, этому видосу.
1: Да.
0: Типа эта песня, по-моему, 2010 года. Если сейчас, конечно, Элина Кофман напишет. Вообще-то.
1: Если что, это вторая декада, да. Там 2011.
0: Да. Но тем не менее, конечно, видео крутое. И ознакомился я вчера со вторым финалистом музыкастинга, который проводится. Мне было интересно, кто. Ну там прям NU. Там прям парень NU.
1: Это, который, как зовут?
0: Истокия. Да. Он прям. Он вообще не выглядит как NU. Я думал, там что-то будет сейчас. Знаешь, что-то, типа, может быть, какой-то музон такой, может быть, LJ-евский что-то, mm-hmm, или что-то такое. Да. А там прям NU. Ну, то есть, ты видел?
1: Ну, да, я смотрел. Конечно, я смотрел.
0: 33 года, из города Тула. Пишет музыку с 5 лет вообще.
1: Смотрел, голосовал. Офигеть. Тоже, как обычный слушатель. И вы тоже, пожалуйста, поддержите, там, молодых ребят и новое радио. Там вам в соцсетях мы всегда выкладываем голосовалку, там надо ВКонтакте перейти.
0: Там, конечно, такие бэкграунды у людей. Этот пишет музыку с 5 лет. В первом полуфинале, который мы судили, там у кого-то было. В 4 года не взяли, в 4 года что-то не взяли куда-то там, потому что нет голоса и слуха. Я такой думаю, в 4 года нет голоса и слуха.
1: Не та девочка, которая победила, нет. Другая.
0: Да. В 4 года нету голоса и слуха. Вы что в 4 года хотите?
1: Это еще поздно, 4 года потерял человек. Был случай, когда на музыкастинге в утробе матери уже начал писать треки.
0: Да, было уже.
1: Да, писал человек. Но он не дошел до финала.
0: Максимально рано, конечно. Первые 6 месяцев в столице. Первые 6 месяцев в столице жил в машине у друга.
1: Это вот победитель?
0: Полгода!
1: Нифига себе. Еще даже не своей, у друга.
0: Да, ничего себе. Не, ну если он, конечно, живет, может быть, он живет в автодоме просто. И машина у друга — это автодом. Тогда ладно. Ну как тут 6 месяцев можно в машине жить?
1: Может, это чепырка была какая-нибудь.
0: Он уже мог любые факты, видимо, писать. Пишет музыку с 5 лет, первые 6 месяцев жил в машине у друга. До 14 лет питался только...
1: Из помойки.
0: Резиной, да. Можно любое абсолютно.
1: Давай тебе придумаем вот на случай участия в конкурсе какой-нибудь... Так сказать, предысторию.
0: Давай, смотри.
1: Первые 4 года жил в Барвихе.
0: Да, ну да.
1: Придумал группу Ice Cube. Это не группу.
0: Группу Ice Cube. Нет, оставляем. Оставляем группу Ice Cube, да. Допустим, ну, у тебя нормально получается, придумай еще.
1: Потом...
0: У меня что-то не придумывается.
1: Ну,
0: победитель музыкастинга 7-0.
1: Там что-нибудь такое, да.
0: Да.
1: Первые 7 лет в Москве жил в Ламборгини Диабло.
0: Да, и победитель первых 8 музыкастингов. Поэтому решил поучаствовать в 9-м.
1: В 9-м, потому что традиция уже такая семейная. Но да. Нет, Артем уже не нужно, он уже участвовал. В составе, конечно, коллектива «Переменная облачность».
0: Да, «Переменная облачность» — это легендарная группа.
1: В 2024, каком? В 2025 году это было.
0: Легендарная группа, конечно.
1: Было время, ребята.
0: Они там в журнале «Топ Роллинг Стоунс» там 500.
1: Да. Ну, не оценили жюри, конечно. Да. Ну, ладно. Бог им судья.

0: Вот тут женщина нам звонила на неделе на это или на прошлой, я уже не помню, все спуталось. Раз что-то мы говорили про собес и для чего он нужен, а то мы собес, а вот мы узнали, что там можно выяснить, что там по пенсии, там что там по начислениям. Вот этот китайский бездомный 21 год скитался по улицам, а потом выяснил, что накопил 63 тысячи долларов. Короче, чел, ну, нищенствовал, там что-то пытался работать как-то, ну, бабла не было, в общем, там впроголодь, а потом ему сказали: старичел, у тебя пенсия так-то. А он просто не знал, типа, судя по новости. И вот так, ну, я так понимаю, что если ты не знаешь, то есть если ты не пошел куда-то там, не заявил что-то, что ты уже старый и все, и пришло время, то просто тебе ничего не будут платить. Вот знаете, дорогие друзья, пенсия не за горами. Сходите в собес, там узнаете, что какие выплаты вам положены.
1: Ну вот мне видео тоже попалось на днях, где человек сберегательную книжку принес так. Обналичить. На ней было 30 рублей. А они лежали там с 2007 года, что-то такое.
0: И за это время они превратились
1: в 35 рублей.
0: 35 рублей.
1: Да, там что-то такое, типа, очень несущественно поднялось. Но все равно.
0: Ну да.
1: А 5 рублей на дороге не валяются, я тебе скажу.
0: Я тоже иду и раз смотрю, ну, где 5 рублей, где 5 рублей на дороге. Не валяются, ничего нет, бесполезно. А ты самую большую сумму какую находил на улице или где-то там в других местах?
1: Мне кажется, 100 евро или 50 евро.
0: 50 евро, нифига себе.
1: Угу.
0: В России?
1: Да, а все мимо нее проходили, потому что думали, что она не настоящая.
0: А ты на всякий случай?
1: Я проверил, но это было типа лет 15 назад. А ее вот в этот, на эскалаторе в торговом центре засосало вот в эту штуку. И все проходили, думали, что это рекламка. А я такой смотрю, о.
0: Что купил на них?
1: Да я даже не помню. Ну, типа, я, во-первых, не знал даже, как это обналичивать. Ну, потому что... Откуда евро это?
0: В обменном пункте обычно.
1: Ну, я просто себе как это представлял. Это какое-то такое, типа, окно такое, где там...
0: Так и есть, да.
1: Ну, вот так и оказалось, да.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: ОККО представляет.
7: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
9: Главный сериал года в ОККО.
10: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
11: Я про это написать хочу.
9: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
12: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена на перепродаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
13: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
14: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
15: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
16: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
17: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
18: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
19: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
20: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
21: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
22: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
24: Новое радио. А давайте в детской минутке, она сегодня /взрослая, послушаем «Бобра», а? Вспомним.
25: Ничего себе, это вспомнил.
24: Лучшие времена, да.
25: Давай.

0: 1 плюс 1.
1: А ты на шоу у себя рассказывал, что у него в паспорте, да, такая фамилия?
2: Слава Скрипка, да, его зовут.
1: Вот человек
2: Скрипка.
1: Фамилия. Вот у нас там Иванов, Петров, там Селиванов, Скрипка
2: так
1: просто.
2: И, прикольно. Еще, ему еще и под 40 лет, если что.
1: Да, выглядит он
2: у него трое детей.
1: На 28.
2: Да.
1: Молодец, молодец.
2: Я вот сейчас послушал, кстати, эту песню. Ну, понятно, хайп уже отгремел, и она уже, кстати, даже перестала надоедать, как будто бы можно и по второму кругу послушать. Я не понимаю артистов, которые ругались на нее, потому что я вот так вот откинул.
1: Ну, там, назовем их Акмаль, например.
2: Но не только, я думаю, не только.
1: Он прям осудил на концерте. Говорит, я вот с такими словами не понимаю песни. Что-то бобр, там, полено, там, фигена. Типа, простые слова дурацкие.
2: Я вот хочу сказать, что она, честно говоря, вот если вот так откинуть все, она очень по-музыкальному звучит. Я вот так как-то слушал аранжировку. И там действительно есть прикольные всякие штучки.
1: Ходы, да, музыкальные? Какие, например?
2: Кинг-конг. Да нет, короче, хорошая песня, классная. И в целом, то есть, как бы и не прикопаться даже. Она и добрая, она и движовая, она и музыкальная, поэтому... Не понимаю, что ругались и зачем ругаются.
1: А ругались, что типа вот дурацкая песня. Все же песни должны быть всегда там «Я любила тебя, а ты ушел, пришел».
2: Многие, кстати, согласятся с этим, кто там пишет там тексты. И даже и Роман Саныч, по-моему, так говорил, что простую песню, которая всех зацепит, написать в 1000 раз сложнее, чем сложную песню. Там о каких-то чувствах и так далее, которую всех зацепит. Потому что, ну, просто, типа, сложнее. То есть, грубо говоря, написать Федерико Феллини, которая там выстрелит, и под это будут все на свадьбах танцевать, 1000 раз сложнее написать там, чем «Где я есть» или что-то вроде того.
1: Нужна чуйка какая-то музыкальная, да, то, что людям нравится, то, что будет цепляться за ухо и что
2: да,
1: станет
2: хитом.
1: Да,
2: тебе надо, типа, максимально как-то упростить, но все равно это должно, типа, всех раскачать. Ну, короче, это действительно трудно.
1: А есть ли вот секрет хита? Вот, потому что они все говорят все равно, что тут ставили вообще на другой трек, этот вообще был типа там 10-м с альбома, а потом он бац и становится главным хитом там артиста. Типа они говорят все больше и чаще, что никогда не знаешь, просто типа делай, а там уже люди сами разберутся. А остальные говорят, типа я вот знаю, там как Фарго, например, да. Ходы как будто бы. Вот и кому верить, кто прав?
2: Ну смотри, признак хита, вот допустим, в нем есть такие слова.
1: Так, я есть
2: снег,
1: где?
2: Снег в океане, такие слова.
1: Это правильно, да. Потом там такие слова, как бой, там лейзер.
2: Лейзер, да.
1: Угу.
2: Потом
1: сердце.
2: Обязательно.
1: В, там предлог самое.
2: Да. На поражение.
1: Поражение, да. Там, на вот такие вот.
2: Такие да. слова, да. Нет, да есть, конечно, какие-то зацепочки и ходы, но можно и... перепутать.
1: Ты, по-моему, перепутала.
2: На велосипеде катаюсь, я на студии. Так, что у нас есть? Мне вот интересно, кстати говоря, я вчера здесь в студии забыл сникерс.
1: Он на месте.
2: На месте? Mm-hmm. Ты посмотрел?
1: Да,
2: там на подоконнике?
1: Я посмотрел.
2: Реально?
1: Я тебе передам.
2: Так он, наверное, растаял там в труху уже.
1: Какой зима уже, да? Ты что, на пороге? Вот твой сникерс.
2: О, спасибо. Держи. А я потому что сегодня пришел утром и подумал, я вчера... А это почему особенный сникерс? Потому что я его купил за 180 рублей внизу.
1: Нифига себе.
2: Да. Знаешь, сколько он стоит?
1: В аэропорту Шереметьево ты бы его за 1500 купил.
2: Да, знаешь, сколько он стоит там, ну... 80.
1: 80. А тут 160.
2: А тут 100, да.
1: То есть
2: 80.
1: Вот так вот мы, да, обдираем граждан.
2: Вот так, на соточку буквально.
1: 100% накруточка, да, у нас?
2: Да, даже больше 300%.
1: Все понятно. А мы заявим, куда следует.
2: Да. Куда? А я не знаю, куда
1: я следует. Я тоже, честно говоря, не знаю, просто так ляпнул, типа.
2: Ладно, тогда. Тогда не заявим, получается.
1: Это новое радио, ребят.

0: Да, я не знаю тех, кто бы не зажегся ей в ответ. И также эти куча ребят, которые приезжают, у них не получается тут, и уезжают обратно к себе домой. Все там есть, эти люди, все есть. Не у всех такая успешная история, как у Артема, например.
1: Да, Москва, конечно, может переварить просто и выплюнуть.
0: Конечно,
1: обратно,
0: это ребята, это мясорубка натурально. Конечно. Здесь такой ритм, здесь такой темп, где выдерживают там,
1: потому что, да,
0: самые,
1: да, Москву надо, конечно, ну, как-то, ну...
0: Да нет, надо... да все понятно, без слов, старик, конечно. Да. Ну, она должна принять, то есть она принимает не всех, вы понимаете? Тут ее нужно почувствовать, как бы, да, первое время она экзаменует тебя, да, первый там год-два, может, и больше. Потом, да, пускает семью, и тут, да, если ты сломался, то все, здесь тебе не место.
1: Да, но самое главное, если ты... дашь Москве, она тебе даст в 10 раз больше еще, а она, Москва такая, она, ну, она вознаграждает труды, которые ты готов дать на благо Москвы.
0: Золотые, как сказал, а? Ну, да. Просто до слез вообще. Я это запишу.
1: На благо, я еще сказал обязательно.
0: На благо.
1: Да.
0: Это новое радио, ребят, микроперерыв. Спасибо, до свидания.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 7 октября, в Красноярске дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 3. Ветер западный 2,7 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
4: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
5: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
6: Реклама. Реклама. Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
7: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
8: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении SushiSell.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
3: ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс «Скайфлай» представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальное ощущение свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе – неповторимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким.
5: Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону
4: 205-05-87. Подробности на сайте myskyfly.ru.
6: ИП Доледенок Василий Васильевич, ОГРНП 326-246-800-081-877-77.
7: Алюмстрой – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим. Мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая 63А.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
9: Тишина, испугался. Давайте вот такую песню сегодня послушаем в детской минутке.
10: Детская минутка.

0: нужно перед микроскопической рекламой буквально 30 секунд чем-то забить эфир. Артем, ты не мог бы поесть в страну чуть-чуть? Буквально.
1: Хочешь, можешь поставить 20 секунд. Черный плащ.
0: Да нет, уже все. Просто поешь чуть-чуть, буквально 20 секунд в страну и...

0: станет.
1: Все, спасибо.
2: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: В Красноярске 12.

0: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово! О, ничего себе.
3: А почему так громко?
2: А, я, наверное, я выкрутил.
3: Да, ты прибавлял мне, пока я ел.
2: Давайте.
3: Один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, на радио. Суперхиты и суперновинки на базе. Ну что, у нас вообще-то сегодня Нюша в гостях.
4: Да.
3: И Майот.
4: Майот. Давненько их не было уже.
3: А еще осталось...
4: Месяц.
3: Да, а еще осталось буквально 3 дня до моего грандиозного появления на стадионе «Факел» Воронеж.
4: Поздравляю.
3: Да. Буду диджеить...
4: популярные мелодии, композиции, уже какой-то сет накинул, там в голове прикинул.
3: Унаги-маки.
4: Спасибо огромное.
3: Нет, я пока не придумал еще, но...
4: Ну и правильно, оно вот как по настроению. Там же тоже диджей, он же должен чувствовать, да, аудиторию?
3: Да, но я, насколько понимаю, мне нужно будет что-то смиксовать с треком «Сектор газа туман», да?
4: Ну, чтобы вот заработать некую популярность минимальную, лучше да.
3: Ну а если я, допустим,
4: то
3: смиксую
4: не,
3: это...
4: не песня про «Сектор газа»,
3: да.
4: Не про, а сам «Сектор газа».
3: А, и не пойдет, если я, типа, акапеллу «Сектора газа» положу там на минус, допустим, «Lil Nas X Old Town Road».
4: Немножечко не то.
3: Именно
4: да.
3: Надо вот оригинал.
4: Надо стараться, да, я понимаю, тяжело, конечно, тебе.
3: А не будет, наоборот, это выглядеть как, типа, по-тупому?
4: А ты увидишь по людям. Думаю, что ближе к концу микса стоит все-таки. Хотя эта песня будет, скорее всего, звучать, вот когда будет выходить команда или что-то такое.
3: Да.
4: Это нужно тоже учитывать, да-да-да.
3: Просто мне кажется, что это будет, типа, попытка, знаешь, вот это, стать своим йоу.
4: Да.
3: Когда вот, как вот... Ты вот как бы отнесся к диджею, который вот диджей бы пришел там на стадионе «Спартак» поиграть, и потом он такой: «Максим, знаешь ли ты, включил бы».
4: Я бы его просто обнял бы, расцеловал бы.
3: Мне просто кажется, что это как-то, типа,
4: ты
3: странно.
4: Ты много думаешь за людей. Да.
3: Это как, типа, если бы я приехал куда-нибудь в Бруклин и сказал бы всем там, нехая, this was up, что-нибудь, вот так же.
4: Yo, respect!
3: Да, вот так же. Это не так будет выглядеть.
4: Не, я говорю, нужно посоветоваться с организаторами, чтобы 2 раза подряд, то есть рядом эти песни не стояли.
3: Это как когда я ходил вот на студию 21, рэперская радиостанция, и там искали новых ведущих, и я ходил там, ну, помогал, значит, ребятам, участвовал в этом, ну, в оценивании, значит, людей, которые приходили, и они все как один приходят: «Йоу-йоу-йоу, йоу-йоу-йоу», я думаю, ребята... Сколько йоу у меня осталось?
4: У меня было 5 йоу. 3 я отдал тебе.
3: Вот такое я сразу...
4: задача.
3: Сразу вспоминаю, да.
4: Ой, я вчера, значит, впервые, наверное, в своей жизни, ну, кроме Деда Мороза костюма, я впервые надевал ростовой костюм. Так он называется?
3: Да, он переодевался вчера, значит, в главного героя мультика «Стриперелла».
4: Нет, в главного героя мультика «Черепашки-ниндзя».
3: «Вейприл О'Нил».
4: Я забыл, с синей повязкой у нас Донателло или Леонардо?
3: Леонардо.
4: Леонардо, да. Вот, я вам хочу сказать, ну, это мы смешное видео записывали, потом выложим его. Я вам хочу сказать, что парни, которые в ростовых этих штуках работают, они прям реально герои, вам респект, потому что вот у нас на «Спартаке» «Кабанатор» же есть. Там костюм прямо большой, наверное, 2 с лишним метровый, и он такой плотный, а он и летом, и зимой, и он уже привык, то есть он говорит... Я...
3: А там один и тот же чел, без
4: да,
3: не
4: парень
3: меняет.
4: У нас, да, там классный. А, нет, в смысле, нет, это реальное существо сказочное, а-а-а. Там, нет, это что? А-а-а. Вот, и он реально говорит, я типа кило-полтора вот теряю спокойно летом, и если заглянуть туда, к нему, а-а-а. Он истекает потом, всегда,
3: да.
4: Потому что ты там в бане, не знаю, который не вентилируется, ничего, и тут я офигел, конечно, там жарко, там особо, ну, она не гибкая.
3: А он не может какой-то на пауэрбанке себе вот так вот прикрепить вентилятор?
4: Ну,
3: да.
4: Вот на этих всех проектах, да, там вентиляторы, вот, артисты говорят, есть. А там нет, нет. Поэтому вот молодцы, аниматоры, вот у вас прям 2 года, я уверен, идет. Но видео мне Артем показал, получилось веселое.
3: Да, в ТикТоках оно уже есть.
4: Артем продюсировал его, писал текста там.
3: Да я тут писал, блин, панчи эти злые. Вот. Вообще.
4: А я заменил нецензурную лексику, где смог. И, ну, чтобы я же потом там, маме покажу.
3: Ну, конечно. Ты реально покажешь?
4: Да нет, она же у меня подписана, она все смотрит. Но прикольно, потом. Потом, все потом.
3: Поэтому ты все, я понял.

0: 1 плюс 1.
1: Так, короче, я не знаю, ну, у нас идет полным ходом подготовка к 12 числу, да, у нас день рождения шоу 10 числа, но праздновать мы будем 12-го, будет стрим, будут розыгрыши призов, подарков, и вот я думаю, мы можем объявить, какие у нас будут подарки уже или нет?
2: Да, я бы не стал.
1: Не стал
2: ну,
1: бы?
2: Смотри, да, да, как-то. Ну, короче, мы с Артемом постарались, чтобы вам было приятно.
1: Ну, там сильно будет приятно.
2: Прям хорошие, да, хорошие.
1: Там прям сильно хорошие. Ну давай, блин, я не знаю, ну хочется что-то хотя бы спойлернуть.
2: Ну,
1: или не вообще никак
2: нельзя. Ну вот Артем сказал, вот надо подарки такие, чтобы ассоциировались с нами и с нашими увлечениями. Вот
1: да, и там по 5 подарков
2: будет. Какие могут быть подарки, которые ассоциируются с Артемом и со мной? Вот напишите, пожалуйста, интересно. Насколько вот вы знаете...
1: Ну, вообще-то набор инструментов с тобой не очень ассоциируется, профессиональный.
2: Ну нет, ну я, ну может сейчас я уже вызываю за 2-3 тысячи людей, чтобы они сделали, потому что мне лень. И есть возможность. А раньше я был нормальный раньше, правда. Я в гараже вообще зависал. Да? Я, когда у меня был выходной, я прям шел в гараж, обязательно там что-нибудь там красил, там что-нибудь менял колодки, там что-нибудь там, даже там какую-то жестянку подбивал, масло сам менял, что-то прикручивал. Сейчас просто уже неохота, думаешь, деньги заплачу, и человеку приятно. И мне не вставать с кровати, штаны не надевать.
1: Ну, кстати, Кирилл там выбрал, ну, мы по 5 подарков выбрали от каждого. И там
2: депрессанты.
1: Да.
2: Их нельзя дарить.
1: Нельзя дарить. Там прям нормальные. И Кирилл, я посмотрел, он выбрал список с учетом, чтобы это еще прям вам понравилось.
2: Ну, правда,
1: а я собирал список с учетом, чтобы это в первую очередь мне понравилось. Потому что, ну, я сомневаюсь, конечно, что кому-то... Ну вот выиграет, допустим, человек фигурку Funko Pop Daenerys на драконе. Она вообще-то редкая, и она не дешево стоит. А вот если он не смотрел «Игру престолов», что тогда делать?
2: Такая вероятность велика, ты знаешь.
1: Велика, велика. Но тем не менее, я бы такую хотел... И стоит она недешево.
2: Ну, это как вложение тоже можете оценивать, расценивать. Письма из тюрьмы, вот Иван предлагает. Это мы не дарим. Знаете, подарки не отдарки.
1: Конечно.
2: Мы сами перечитываем их.
1: Да. Ну там серьезные реально штуки. Я сидел, подумал, я бы хотел из этого каждый пункт. А вот ты бы из тех, что ты.
2: Автограф Олега Митяева, думаете, я вам подарю, ребятушки? Нет, нет, нет.
1: Ага, вот Евгений написал ком, подборка Republic of Gamer за 1,9 миллионов рублей. Да нет, не настолько.
2: Чипсики и пивасик.
1: От Кирилла песни под гитару. Кирилл, умная колонка, умные часы, книга, Артем, фигурка героя из фильма или мультфильма, кепка, худи. Ну, в целом, вы, по сути, книга.
2: Какая еще книга?
1: Какая еще книга?
2: Анастасия, ну вы меня не так хорошо знаете.
1: Вы что, не слушаете недавно совсем шоу? Книга. Нет, с одним подарком она угадала, и с одним подарком у меня она угадала. Но
2: Ну, короче, это не сувениры прям.

0: этого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
2: Реклама. Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
3: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Сазайгутика» говорил. Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖК-академик.рф.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Сегодня в 20:00
11: для лиц старше 16 лет.
12: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
13: Чего?
12: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
14: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
15: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
17: Моя игра, моя игра,
18: это вот это.

0: 1+1.
1: Тема дня еще в разработке. Мне нужно еще немножко времени, потому что сегодня обсуждать там будем, высокое обсуждать сегодня будем. Не тебя, нет. Не длинное, я сказал, а высокое.
2: Не каланчу, да. Эту
1: конечно,
2: носатую,
1: нет,
2: да,
1: а
2: высокое.
1: Не вот это вот, да, что видно с
2: не длинный
1: точки.
2: Хрен вот этот вот, вот этот, который вот ходит тут.
1: Что значит длинный?
2: Сутулый хрен. Упырь вот этот вот. Ну да. Что, тебе не знакомо это?
1: Да.
2: Так. Я просто про призы читаю.
1: Да, они там отгадывают.
2: Ну вот эта подушка-пердушка, ребят.
1: Не, ребят, там другой уровень.
2: Конечно.
1: Я вам говорю, реально.
2: Райт пухнет в кулачок и к лицу поднесет. Ну, это же праздник.
1: Спасибо за идею.
2: Это праздничный эфир.
1: Нет,
2: там
1: будут хорошие подарки денежные, ну типа существенные. Не какие-нибудь там, типа, знаете, блокнот. Там будут и, извините меня, и там и колонки, и все такое. Так что, ребята, в этот раз, в этом году мы серьезно готовимся, и будет и трансляция, так что...
2: А люди спрашивают, что нужно будет делать?
1: Снимать штаны и бегать?
2: Да. Не, нужно ли будет дозвониться? Ну, а как мы по-другому? Естественно, надо будет дозвониться, если это все в прямом эфире. А как?
1: Да, все вы узнаете, что нужно будет делать в понедельник, вот, 12 числа.

0: радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Салют, я Макс Астахов, вы работаете.
2: Все, выходим?
1: Да, идем дальше. Сейчас, подожди, заставки.
2: Да, давай.
1: Заставки, обязательно.
3: Один плюс один.
4: Калинин и Райтраун.
2: Так, тема дня есть у нас в соцсетях. Уважаемые коллега, прочитайте, пожалуйста.
1: Итак, дорогие друзья.
2: Сегодня говорим о высоком.
1: Всем привет, ребята. У нас сегодня такой день классный. Называется среда. А среда — это маленькая пятница. А это значит, что завтра можно не идти на работу. Ура! И послезавтра тоже. Но это из хороших новостей. Из плохих новостей на самом деле так нельзя. А обсуждаем сегодня вот что. Сегодня праздник, который называется День случайных приступов поэзии. Типа, когда ты такой вот идешь по улице в осенний день, упала грустная листва, а с дерева бросает тень твоя прекрасная мечта. И дважды ты так про себя подумал, тихо, не спеша, устал писать стихи, ребят, 6-7, Сиги, Черемша. Да, с кем не бывало.
2: Да.
1: Да. Осень наступила. Да, падают листы. Мне никто не нужен, кроме ты.
2: Ну да.
1: Значит, и, короче, писали ли вы когда-нибудь стихи? Может, вы там, ну, вас бросило благоверное, и вы такой, вот, посвящу ей стих, а ось вернется. Или вы женщина и решили вдруг, ну, выразить протест в честь женской эмансипации. Выражу в рифму. Ну, короче, пишите, писали ли вы стихи и с примерами. Даже было бы круто.
2: Ну, такая тема.
1: Необычно, необычно.
2: Ну да, я что-то листал праздники, и мне понравился этот праздник. Я решил зацепиться, потому что так или иначе, хоть каждый хоть раз пытался что-нибудь там как-нибудь худо-бедно складывать эти слова.
1: Да, тут главное разделять два понятия. Просто рифмоплёдство вот это.
2: Да.
1: И когда у человека действительно талант, как вот там, кто у нас великий там поэты, там, как Есенин. Они не могли не писать.
2: Ну да.
1: Вот и с утра до вечера. Mm-hmm. То есть и пишет. А потому что у него в голове строчки. Он только посредник между небесами и бумагой.
2: Да, он просто выполняет.
1: Я люблю тебя,
2: что велено
1: сверху. Ты любил меня, я ушла к нему, но пришла к тебе. Как вот это, в какой-то песне.
2: Ну ты Дима Лорен прям.
1: Да, в какой-то песне недавно в новинке было. Этот, ты передай ему, его, что-то его, эту за... ее эту записку для нее. Думаю, ну это вот круто.
2: Но...
1: Дай бог здоровья.
2: Это чтоб строчку держать. Приходится иногда какие-то добавлять слова. Но в целом, вот Кирилл вчера признался, что он писал тоже стихи.
1: Ну, конечно, у меня много, они остались, даже где-то лежат. Ну, это такое все. Я просто пробовал там у меня, ну, штук там 20 наберется. Ну, это вот это, там, осенний, там.
2: Ну, вот интересно, вот девочек до сих пор впечатляют стихи, потому что раньше-то впечатляли прям. И если почитаешь...
1: По комментариям под этими видосами, которые вот, девчонки вот эти на ЧБ, которые включают грустную музыку и читают там вот это... Ты сильная моя девочка, и все к тебе придет.
2: Нет, не такие, а которые им посвящают.
1: А кто сейчас посвящает стихи-то?
2: Вот, в том-то и дело. А раньше
1: сейчас
2: как-то...
1: iPhone купить, стихи не надо.
2: Да, но тем не менее, видишь, и за счет этого, как будто бы, это редкость, и оно может и впечатлить. Но, как правило, когда ты читаешь такие стихи, ты понимаешь, что это барахло просто голимое.
1: Да.
2: Там вообще от стиха ничего нету. Там, как правило, рифма какая-нибудь, любовь-морковь, или еще хуже, на глаголы. Потому что на глаголы рифмовать, это я вообще не знаю, что. И там никакой строчки нету, ничего. А девочка сидит, он мне стихи посвятил.
1: Ну вот классики рифмовали на глаголы, признанные, великие.
2: Ну, какие?
1: Ну, когда... Не, Пушкин, когда Евгения Онегина пишет, там уже там без варика.
2: Ну, там слишком много.
1: Да, огромное произведение.
2: Конечно.
1: Да,
2: там у тебя нет уже... И там, чтобы смысл сохранить, тебе приходится уже на глаголы рифмовать. И потому что действительно очень много. Но когда ты пишешь стих там из 8 там, или из 4 строчек, и у тебя все 4 строчки рифмуются на инфинитив, то это, конечно, вопросики.
1: Да, поэтому меня всегда умиляет, когда начинают разбирать стихи там всерьез, в популярной музыке особенно. Там не нужно это, не нужны стихи в популярной музыке серьезные, там нужно, чтобы мозг расслабился у человека, релакс чтобы был. А вот каких-нибудь балладах там, не знаю, все у серьезных, а кто у нас круто пишет из вот таких, вот кто вот, ну кроме рэперов, вот рэперы понятно, у них это вот главная фишка. Из тех, кто поет, вот на твой взгляд.
2: Ну, как, ну, Дима Билан, Сережа Лазарев.
1: А если не попсовиков брать?
2: этот, как его тогда,
1: ну вот,
2: барабанщик видишь? Группы Аматори.
1: Абсолютно верно.
2: Да я не знаю, кто, только, как только ты думаешь, сказать. Я всех знаю, что ли? Кто не из попсовиков? Ну, рэперы не из попсовиков.
1: Не, кроме рэперов.
2: Вот. А кто, как его еще жанр? Драм-н-бейсеры?
1: У Скриликса хорошие стихи.
2: The bass and the Chinese Wickers go to war.
1: Да. Короче. Интересно, что вы сможете вот сегодня нам предложить?
2: Ну, вдруг кто-нибудь даже что-нибудь из своего зачитает нам стих какой-нибудь. Сегодня мы говорим про искусство. Великая поэзия. Русская.
1: Что-то там даже кто-то скидывает.
2: Реально, стихи?
3: Звезды, мне страшно падать.

0: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
7: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: Новое радио. 1+1.
14: Ну что, там реально скидывают стихи свои, представляешь? Вообще, вот человек... я обожаю, знаешь, денерожденческие стихи вообще. У них как будто бы отдельный какой-то...
15: Я таких стихов очень много могу придумать.
14: Да, так и они все настолько бессмысла, то есть, типа, просто, ну, вода водой. Но тут вот человек скинул, говорит, ну, похвастался, вот, говорит, жена мне скинула, где это... Я потерял сообщение. Вот. День рождения — это... Как будто, вот знаешь, зашел на сайт стихи.ру, там и... День рождения — это праздник с долькой грусти и тоски, потому что понимаешь, что на год стал старше ты. 42 всего лишь цифра прожитых тобой лет.
15: Набухли твои соски.
14: Много-много было счастья, так же много было бед.
16: Конечно, не без этого.
14: Я
16: да.
14: хочу, чтобы в этот праздник все плохое ты забыл, чтобы осталось только счастье, чтобы ты долго-долго жил. Это как, ну, какие-то можно приколдесы добавить хотя бы? И это я, чтобы ты понял, прочитал только треть стиха.
16: Да слушайте, ну как вот, вот я считаю, но я не навязываю, вот чем вот эти открытки ваши присылать людям, вот чем вот эти стихи со сайта вы же еще берете, ну да. Может просто вот написать там, там, или там при встрече, обнять, сказать, с днем рождения.
14: Да, братан,
16: там.
14: Чтоб все было,
16: да,
14: реально.
16: И просто сказать, я всегда рядом там, если что там, ты можешь на меня рассчитывать, ну нахрена вот это все, вы еще же, там же в WhatsApp пересланное сообщение, ну это уж вообще,
14: ну
16: вы
14: кстати, вот
16: сохранить на телефон и отправить.
14: Я почитал какие-то стихи, и, ну, как правило, когда человек не чувствует и не умеет писать, там и ни рифма, ни строчки, ничего нету, ну, просто есть какое-то вдохновение, и люди записывают. А вот тут девушка написала, лет 6 назад шла домой после, ну, значит,
16: после, ну, ну, ладно,
14: ну,
16: после шараги.
14: Нет, пиво. После пива.
16: Под Певчандрика? Ну, все. А что ты боишься произнести? Все, ну.
14: Безалкогольное.
16: Под, без, ну, под Певчандрика.
14: Говорит, напевала треки ЛСП. Придя домой, села на кровати, за минуту выдала это. Утром прочитала, офигела и до сих пор обожаю эти строки. И я прочитал действительно, в общем, неплохо.
16: Ну давай, чуток прочти.
14: Продолжай танцевать после стольких травм и ударов в спину. На людей наплевать, недостойные наполовину. Продолжай свести, даже если вокруг все серо. Этот мир не спасти, но улыбка твоя сумела. Продолжай гореть, согревая замерзшие души. Пусть начнут они петь, хоть чуть-чуть тишину нарушат. Продолжай любить этот мир, несмотря на предательство. Я прошу тебя жить, ведь в моей жизни ты обязательно. Слушай, ну для, это
16: здорово.
14: Не, это прям реально объективно неплохо. Это объективно неплохо, а если она еще вообще никакого отношения к поэзии не имеет, то это прям нормально.
16: Как здорово с такими талантливыми людьми
14: вообще
16: находиться
14: в одном чате.
16: Да, в одном чате. Жить в одно время уж.
14: Мы сегодня стихи обсуждаем. О, кстати, вот Мэри Гу красивые стихи.
16: Вот, да, это одна из лучших поэтесс в поп-музыке.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Итак, 8495-232-1632. Звоните, если вам есть что сказать. Может быть, у вас есть любимый поэт, какое-то произведение. Может быть, вы сами пишете. Может, вы автор песен. Может,
2: я вот
1: автор
2: сейчас
1: стихов.
2: Сижу, вот меня...
1: Сочинитель стихов Антон Котяхов.
2: Вот, да, я про тебя пишу стих, потому что, ну, мне на работе нечем заняться. Сижу, стихи пишу. Вот про тебя сейчас стих пишу. Но чуть попозже расскажу. Вот. Про тебя когда-нибудь писали стихи?
1: Только лишь ты. Не, ну Дис вот, один раз на меня рэпер Дис написал.
2: Ну, Дис чем не стих, в общем.
1: Ну, так, да, конечно.
2: Звоните, рассказывайте, поэт ли вы какой-нибудь. Может, вы там сами рифмовали как-то, и, может быть, даже и неплохо.
1: Так, сейчас, секундочку.
2: А у нас все творческие ребята.
1: Я уверен. Алло, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Ну, это поэт.
2: Здорово, здорово.
1: Как тебя зовут, откуда ты?
3: Антон Калуга.
1: Антон Калуга?
2: Антон Калуга.
1: Да. Ясненько.
2: Рассказывай, пожалуйста.
3: Я выключил радио.
2: Рассказывай, пожалуйста, ты писатель?
3: Слушай, я влюбился в девушку и начал писать стихи. Уже 102 произведения. Когда с утра читаешь, не понимаешь. И, кстати, Бог есть, потому что я сколько дозванивался на радио, не мог дозвониться. А сейчас вот еду с пассажирами, я такси еще работаю.
2: Да.
3: И мы дозвонились на новое радио.
2: Слушай, ну сейчас с пассажиром? Такси это для души, так-то ты на самом деле поэт, да.
3: Ну, наверное.
2: Подожди, ну а что-нибудь ты можешь? Вот ты сказал, 102 у тебя стиха, ну какой-нибудь.
1: Который, четверотичный, которым ты гордишься.
2: Да.
3: Не то чтобы гордишься, но сейчас, подожди, найду.
1: Угу. Так мило. Ты хоть пассажира довез, брат?
2: Не, представляешь, как это странно сейчас будет. Едет сзади пассажир, водитель что-то стихи читает, едет по телефону.
1: Остановился, ищет.
2: На радио, да.
1: Сейчас, говорит, подожди, ждем всей страной, Антон.
2: Нет, ну интересно, интересно. 102.
1: Да ничего.
2: Братик, мы подождем.
1: Мы не спешим, мы уже все на работах сидим, все в порядке.
3: Блин, Макс не открывается почему-то.
2: Ты там сохраняешь? Ты там есть стихи пишешь?
1: Не может быть.
3: Да.
2: Ну, подожди, это сейчас происходит? Ты не из детства историю рассказал?
3: Нет, это сейчас происходит.
2: О-о-о!
1: Так а что, ты не помнишь, что ли? Это же ну, твое таки произведение.
2: Ну, там же оно...
3: Слушайте,
2: быстро все.
3: Давайте так, это короткое четверостишее.
2: Давай.
3: Ну, а это один из первых стихов, то есть.
2: Давай.
3: Так, девушка, где он выходит?
2: Девушка, вы где выходите, он запросил?
1: Ты реально с пассажиром, что ли?
2: Подождите, он реально позвонил на радио, собирается читать стих, и такой, девушка, вы где выходите?
1: Может, девушка в аэропорт, может, она в роддом опаздывает?
3: Спасибо большое.
2: Родит под стих, а чё бы и нет. Ребенок поэтом станет.
1: Вот и я, и осень вдруг пришла.
2: Как в смешариках барашек.
1: Старик, мы уже 3 минуты ждем тебя.
2: Да, брат, давай быстрее уже, очень хочется.
3: Ну я волнуюсь, ребят.
2: Нормально. Понимаете? Самое главное, скажи, не судите строго. Вот это вот сразу же. Все перестают судить строго.
3: Да. Все.
2: Да.
3: Хорошо, да.
1: Вообще,
2: что происходит? Хорошо, нет. И сейчас он начнет читать стих, и после первой строчки.
3: Нет, я еще с другим пассажиром еду.
2: А, у вас тариф вместе, что ли?
3: Да.
2: По тарифам вместе еще разных не попьёшь. Ну давай.
3: Сейчас.
1: Кажется, нас за нос водит.
3: Может, я не вожу его за нос.
2: Он пишет на ходу, наверное, стих какой-то сейчас.
3: Да не пишу я на ходу, я не понимаю, почему Макс не открывается, блин. Сейчас.
2: Брат,
3: я
2: хочешь?
3: Не думал, что
2: ну скинь в чат, мы тогда сами найдем. Напиши, я вот таксист, который был сейчас, и мы найдем сами.
1: Я же тебе грустную музыку подобрал, да. Сидим, ждем тут.
3: Да. Я от волнения забыл этот стих, хотя я его помню.
2: Такое бывает, брат, такое грустная это история. Нормально.
1: Ладно, Антош.
2: Это нормально. Ну ладно, ну потом скинешь тогда.
1: Это жизнь, такое случается. Но знай, что мы будем ждать твое стихотворение у нас в чате. 8495-232-1632. Стихоплеты, дорогие наши поэтессы, подваливайте, подгребайте.
2: Слушай, ну про это можно вполне стих написать, как встретились в такси.
3: Алло.
2: Заказали вместе тариф и встретились там, и поняли, что это судьба.
1: Алло, привет. Алло. Как тебя зовут, откуда?
3: Алло, меня зовут Артём.
2: Артём, рассказывай. Нет.
3: Мужики, я так рад. Я сам таксист, я еду за рулем. И прямо сейчас я записал панч уже в чат, потому что
2: панчи
3: думал, что не дозвонюсь. Да-да-да, все, Right Round, это для тебя.
2: Ой.
3: Так, слушаешь?
1: Ну, радио только отруби.
2: Ну, только там, если приличное.
3: Ну, почти, да.
2: Ну, нет, надо, чтоб точно, не надо почти, брат.
1: Тём, это радио, да, будь добр.
3: Знаю, что делаю.
1: Давай-давай, профессионал.
2: Ты держи кнопку, если что, на выкуп.
3: У меня руки дрожат просто, подожди.
2: Ага.
3: Так, а, вот. Загадал желание, чтоб этот панч озвучили на 1+1. Если вы это слышите, то я гребаный л... Я не упоминал финал Версуса, разговор короткий. Читайте этот текст и с Right Round'а фотка.
2: Вот ну, так. Что-то нормально.
1: Нормально,
2: что-то
1: там в какой-то момент было. Пропала связь.
2: Да, пропал, но там что-то...
1: Я чуть-чуть сердце ёкнуло в один
2: момент. Страшновато было.
1: Тём, ты нас напряг немножко.
2: Ну, да.
1: Но ты молодец.
2: Молодец.
1: Как это трепетно, волнуется человек.
2: Но работа пока не бросай, да?
1: Пока, на всякий случай. Ты хотя бы без пассажира ехал?
3: Без. Да.
2: Ну ладно.
3: Я
2: ну,
3: его слушай. Высадил, чтобы...
1: Высадил раньше панч. Времени, чтобы да. В эфире потусить.
2: Он говорит, мне сейчас панчи надо писать.
1: Выходите. В левом ряду, на Кутузовском. Понятно, спасибо большое. Ребят, я не ожидал, какие вы талантливые, оказывается.
2: Я пойду тогда на балкончик стих про тебя дописывать.
1: Давай.
2: А ты пока тут отдохни немножко.
1: Давай.
0: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 7 октября, в Красноярске дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 3. Ветер западный 2,7 метра в секунду.
0: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗГСК Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
0: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.

0: один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн-Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: В Красноярске час дня. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе на радио, суперхиты, суперновинки на базе, сидел тут что-то, пытался про Кирилла стих придумать, ну, что-то вдохновение особо не идет, вот иногда прям пишется, а иногда вот приходится высасывать, сейчас приходится высасывать.
3: Часто высасываешь?
2: Ну, сейчас вот высасывал какие-то там рифмы из пальца. Поэтому, ну там у меня есть определенные набросочки, интересные там есть обороты, но я думаю, может, сейчас и допишу, вот пока там песни играют. Посмотрим. Просто вот не идет. Мы то такие, вот, на, знаешь, вот вдохновение. Ну, закрылся
3: ничего,
2: этот
3: ничего
2: портал.
3: Ничего страшного.
2: Да.
3: Подождем.
2: Вот спешим. У тебя кто любимый писатель? У меня Бараша Смешариков.
3: И у меня тоже.
2: Да? Он такие стихи пишет. Вообще.
3: Да нет. Ну, Сергей Александрович Есенин, я диплом прямо защищал, да.
2: О.
3: И так прям понес. А это когда диплом пишешь, ты целый год с этим человеком все изучаешь.
2: Вот, а со мной уже 4.
3: Переживания, да, и поэтому я тебя тоже изучил. И на защите было, там, кроме меня по Есенину, и тоже кто-то писал-то один или два тоже человека. И я предполагая, что. Скорее всего, комиссия попросит что-нибудь прочитать, любимое. Я думаю, по-любому все будут «Не жалею, не зову, не плачу» банальное. А я выучу там, я из Емельяна Пугачева выучил там какое-то мощное, экспрессивное, там что-то. «Оказалось, еще вчера, дорогие мои хорошие». И я прочитал это стихотворение, они такие
2: да.
3: Я думаю, вот так вот. А я спланировал эту акцию.
2: Ну там, как правило, подача очень решает вообще очень сильно.
3: В том числе, да.
2: Я помню, раньше проект был такой в интернете, «Бабушка Пушкина» назывался, типа, брали молодых поэтов и снимали с ними, типа, реалити-шоу, там, ставили им задания всякие разные, и они там выполняли, писали стихи на какие-то определенные темы, прямо это все профессионально снималось. Я на один из сезонов даже заявку подавал. Но там, конечно, ну там про другое надо было писать. У меня там стихи были про...
3: Мне кажется, здесь тоже дело наслушанности, насмотренности, начитанности. Чтобы научиться писать стихи, если нет таланта, который от природы дан, надо просто почитать чужие стихи. Там сонеты Петрарки, там Есенина, там Пушкина,
2: вот
3: Лермонтова.
2: Этом...
3: И потом начнет получаться.
2: У меня в этом нулевая насмотренность абсолютно. То есть я в плане
3: самородок
2: литературы...
3: называется.
2: Ну да нет, я же и не писатель, и не поэт. Я к тому то, что... Как-то стихи вот меня сильно не... Ну вот меня какие-то обычные стихи вот впечатляют такие, типа, знаешь, про жизнь просто. Вот про природу я вот мне не очень. Типа вот это «Осенняя листва там упала на пустые лица, и я пошел с тобой поспать, а ты хотела лишь напиться, и мы поехали домой к тебе в капотню». Тебе в капотню лишь под утро, и я пошел с тобой.
3: Нет, в капотню, я понял, что не усну с тобой сегодня, типа
2: да,
3: такое.
2: Капотня. Ну, это капотня сегодня. Ну, это там через срочность. Да, надо, короче, ладно.
3: Так, не вымахивайся.
2: Все, я пошел это как его.
3: Нахрен?
2: Да.
3: Отличная идея.
2: Я там оттуда и не ухожу на всякий случай. Чего ходить?
3: Да, пускай, как же пойду, когда там ты, Калина.
2: Там уже занято тобой.

0: и Райтраум. На новом радио.
1: Кирилл, ты проводил когда-нибудь, провожал, точнее, женщин до дома? Ну вот был у тебя в жизни вот эти вот неловкие моменты, когда вы оба у подъезда стоите, и ты прям ей, ну, ждешь, так что она скажет. Ну, я зайду,
2: блин,
1: типа.
2: Смешно, наверное, как-то ответить.
1: А она такая, типа, ну все, я пошла, и уходит просто. И ты идешь домой, как лох.
2: Ну, обычно... Так нет, и смешно не получается придумать ничего.
1: Ну, правда,
2: и из жизни. Провожал, наверное, кого-то там. Или меня провожали.
1: Тебя провожали?
2: Я что, цветочек.
1: А, цветочный лох это называется.
2: И стоишь и думаешь, ну, когда она уже уйдет уже, она...
1: А она кочман, да, она типа.
2: Да, ну естественно, страшно опасный, вечером идти-то, конечно, ну, вот. По Липецку было.
1: Не, а вот было такое, допустим, вот в Липецке, я не знаю, просто в Питере с таким, не сталкивался я, что вот, допустим, ты гуляешь с девочкой, она говорит, а проводи меня до дома, Кирилл, а она типа в очень плохом районе живет.
2: На самом деле, я вспомнил, давно прям это было, очень давно, очень сильно, и я жил-то не в самом благополучном районе, а она жила вообще просто... Вот,
1: в тюрьме.
2: Прям вообще, и далеко, прям на окраине города, клянусь, и на автобусе мы ехали, и я, а мне неохота, честно говоря, мне неохота было. И уже, а моя остановка, она на где-то вот, ну, на середине пути, и я думаю, и я, ну надо же.
1: Ты сказал, что придавила и выбежал.
2: Лицо сохранить надо. И я так думаю, ну я тебя провожу. Вот так вот. А она говорит, давай это самое, не это, давай, все, выходи, я дойду, я там рядом с остановкой живу. Я такой, ну ладно, пока.
1: Ну ты же понимаешь, что она, скорее всего, не этот ответ ждала. Надо было типа.
2: Нет, я провожу, вот это все.
1: И это вы последний раз виделись, больше ты ее не видел, да?
2: Типа того, да.
1: Так, ладно, а объявишь?
2: Дорогие друзья, время в Москве 9 часов 13 минут 29 секунд. И это выпуск специальных новостей от Артема Селиванова. Селиновости в эфире Нового радио.
1: В Париже протестующие студенты и школьники украли канистру с бензином, чтобы устроить поджоги. Но не смогли открыть крышку защиты от детей. Мне всегда было интересно вот эта крышечка, на которую типа надо, ну...
2: Шах и мат, дети. А что, школьники что протестуют?
1: Ну там же постоянно кто-то протестует. Там, я не знаю, это же Франция, там постоянно кто-то протестует. Вот тут, кстати, написали, кстати, одно из ключевых требований протестов — реформа в сфере образования.
2: Ничего
1: себе. Они такие, покуда мы будем?
2: Да сколько ж можно-то?
1: Да. Ну и, короче, так это смешно просто. Это крышка защита от детей. Я ее, по-моему, в детстве уже умел открывать. Потому
2: я не знаю, что это за крышка.
1: Ну, типа, как которая какая? Прощелкивает, если ты просто крутишь. Надо надавить.
2: А, надавить нужно?
1: Да.
2: Тихо, детям, ну, вот дети узнают сейчас. Ничего не надавливайте, и все, давайте там.
1: И это, а так она прощелкивается. И вот у них не получилось.
2: Ну и вообще фраза комичная звучит. Бастующие школьники.
1: Ну да, реформа в сфере образования. Они, типа, такие, надо пересмотреть. Плохое пока образование получаем.
2: И у них там написано «Да, Коле» через «А».
1: Да. Опять новость про Европу. Мигранты вытеснят коренное население в Европе в течение 30 лет, прогнозирует Институт ремиграции. Первой станет Швейцария в 38-м году, дальше Бельгия 44-й год, Германия 45-й. Ну и там дальше. Дольше всех продержится Дания только в 2156 году. Представляешь, какими там... А почему Дания именно? Туда никто не едет.
2: Не знаю, может, они там забор возвели.
1: Ну, наверное.
2: Ну, ребят, типа, время есть еще.
1: Причем соседней Дания, вот она с Германией, с Норвегией граничит. И получается, что Норвегия, что Германия, они примерно в одно время, вот через там 15-20 лет. А Дания через 130. Типа они там реально...

0: походу, забор возводят.
1: Нилетто назвали в честь этой страны.
0: С другой стороны, видишь, да, с другой стороны, видишь, вот там все переплывают, куда там они в Испанию переплывали. Ну, то есть, более-менее теплые воды. В Данию ты не переплывешь, там довольно холодно будет плыть.
1: Скорее всего, из-за этого это их спасает.
0: Да, поэтому датчане там устроились. Такая новость, значит, новый скандал вокруг антиплагиата, короче, ну, скандал там в интернете. Антиплагиат — это сервис, который проверяет курсовые, типа, на наличие там ИИ и так далее. Короче, я вообще не знаю, как сейчас современным школьникам, там, студентам писать эти все эссе и прочее, потому что там не просто проверяются, короче, там вышло обновление, теперь... проверяют не только курсовые дипломы, но и процесс написания. Короче, там апгрейд вышел, который позволит отслеживать процесс создания текста. Для этого студентам будет необходимо работать в специальном онлайн-редакторе на этом сайте. Система сохраняет историю документа, дает возможность пользователю, и она показывает, сколько времени провел студент над текстом, количество сеансов, какие фрагменты он написал сам, какие части вставил извне, а также, как именно редактировал текст, для чего использовал и всю историю изменений документа. То есть, если ты теперь хочешь поделать, типа, как-то свой, ну, с помощью искусственного интеллекта сдать какой-то диплом, тебе надо, во-первых, его переписывать весь вручную, желательно еще в несколько сессий, чтобы выглядело, как будто это ты сам писал. Короче, офигеть просто.
1: Придется учиться, пацаны, девчонки.
0: Придется учиться.
1: Хреновые дела. Ну, я думаю, что придумают выход. Еще одна новость у тебя?
0: Нет.
1: Нет? Слушайте, ну... Нет, а, кстати, мы сами писали, правда. Многие там, конечно, обращались к кому-то, но мы дипломы, правда, сами ходили в библиотеки и все такое, даже тогда, 20 лет назад.
0: Да.
1: Да получится у них, они сейчас умнее. Они 11 лет уже выполняли задания на голову сложнее, чем у
0: конечно,
1: нас были.
0: Конечно, учитывая, что сейчас и не получается даже оценки поделать в дневнике, потому что у тебя электронный дневник вообще.
1: Жесть.
0: И точно так же у тебя карточка на входе в школе не получится обмануть.
1: То есть видно там по, если как это, скут называется,
0: да.
1: По этой системе, когда ты курить выходил за школу.
0: Но там, видишь, дело в том, то, что на некоторых работах тоже такая существует, и я помню, на стройке были случаи, когда кто-нибудь там с похмелья лежал, а надо же было на работе отметиться, и он просто просил карточку прислонить его, и также обратно...
1: Все сломался, типа, а простой трюк вот такой.
0: Типа он был, да, на работе, а на самом деле он не был, просто карточку прислонили. Это были новости 1+1, спасибо вам большое, а мы обсуждаем сегодня с вами стихи.
2: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
5: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
4: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс SkyFly представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальное ощущение свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе – неповторимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким.
9: Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону
8: 205-05-87. Подробности на сайте MySkyFly. fly.ru.
10: ИП Долетюнов Василий Васильевич, УГРНП 326-246-800-0871-877.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.
12: Новое радио.

0: новое радио. Pureradio.ru. Утреннее шоу 1 плюс 1. Калинин и Райтраум.
1: Мы сегодня обсуждаем стихи, и я решил посвятить какой-нибудь стих Кириллу. Подумал, что Кириллу будет приятно.
2: Дописал?
1: Да, я дописал, но я уже в какой-то момент решил бросить. Потом что-то не пошло, а потом подумал, ну как бросить? Я же сказал, что пишу, значит, надо доделать. И решил все-таки доделать. Я вот стих Кириллу посвятил. Ты готов?
2: Угу, спасибо.
1: Но не суди строго, ладно?
2: Да и...
1: Нет, или суди. Ну вот. Так, слушай это внимательно. Я волнуюсь.
2: Ничего страшного, мы все тебя поддерживаем. Ребят, да поддержите, давайте похлопаем все в машинах, на работах сейчас.
1: Спасибо.
2: Пожалуйста.
1: Стих про Кирилла.
2: Угу.
1: Блин, музыка мне не нравится, она какая-то дурацкая. Сейчас, не подходит. В стиле хип-хоп. Ну ладно, такая пойдет. Кирилл под пивком возвращается с дачи. Посмотрите, порхает, как бабочка. И кровать бы найти задача, но подошла бы сейчас и лавочка. И кричали бутылки «сдай», а он бы сдал бы их без вопросов. И в душе у него май-тай, но по факту лишь май абрикосов. Под пивком возвращается с дачи, и вы не найдете такого верного. А почему он сейчас так счастлив, дома ждет еще баночка пенного? И не нужна ему ваша Ницца, и не нужны ему сегодня девочки. Он в пакете несет чебупиццу и семечки. Все.
2: Я плачу.
1: Что-то тебе не понравилось.
2: Описал мой какой-то вот такой счастливый день.
1: Да.
2: Суббота, завтра не вставать рано. И все есть для полного вот счастья. Для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Не встречаться ни с кем, а вот, да, посидеть.
1: Но вообще-то вот этот оборот прикольный. И кричали бутылки «сдай», он сдал бы их без вопросов, и в душе у него май-тай, но по факту лишь май абрикосов.
2: Это очень круто, да.
1: Это вот этим я горжусь прям. Можете, рэперы, выкупить у меня эту строчку за сколько хотите там. Ну, в смысле, тысяч за 500.
2: Да 500 это мало.
1: Мало, думаю.
2: Конечно.
1: Ну, давай тогда 600. И пополам поделим.
2: Ну, 600 это много.
1: Много. 554 273 рубля. Ну, там просто на такси еще.
2: Ну, 554 тысячи, это нормально.
1: Это нормально. И потом тогда поделим пополам, потому что... Ну, мне же надо тебе роялти какие-то заплатить за это.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.

Ну вот Олег наш стих про меня написал. Он написал: «Райт Раун участвовал в батлах. Ты думаешь, это дает тебе чести? Отсудись, петушок, на нарах. Привезти тебе пепси». Привези, пожалуйста. Пепси, да, привези.

0: 8-495-232-1632. Звоните, мы сегодня обсуждаем стихи. Сегодня день, как-то он называется, день спонтанной поэзии. Может, вот вы такой вот писатель и идете, вот так что-то у вас настроение, и стихи пошли. Вот ты, кстати, сейчас рассказал историю, что ты по Есенину типа писал курсовую, да?
1: Нет, диплом защищал.
0: Диплом. Я просто помню, почему-то сейчас такого нету, но когда я на студии был, часто кто-то приходил с институтов, и мне один раз даже то ли дипломную работу, то ли курсовую кто-то писал, типа, по утреннему шоу, которое было на...
1: Так этом. Вот, это же девочка, которая работает в Ставрополе.
0: Да?
1: Она, ну так она же, да, защищала. Она по нам. Там была все, да, комиссия, вот. Все там, отца-демиссия, все серьезно.
0: Ну вот, значит, было. И когда я на студии работал, тоже кто-то писал и скидывал мне потом, типа, что-то там... какие-то там явления, там радиовещания на примере, там шоу «Утренний райтрау» на студию 21. Я такой, типа, блин, вы могли кого-нибудь, типа, выбрать, я не знаю.
1: Прикольно. Ну, когда люди пишут дипломные работы, там не обязательно, не важна тема, там умение собирать просто материал, то есть поиск материала, сбор его, компиляция, плюс какой-то анализ. Поэтому мы там всегда указывали, из какого источника это взято. То есть там больше половины было понатырено,
0: да?
1: Из разных. Но, типа, ты это пошел в библиотеку, ты это искал, ты это вычитывал, выписывал, перепечатывал. Умение твое работать вот комплексно.
0: Но я не писал диплом, поэтому не
1: там
0: знаю.
1: Там нет такого, ну, насколько я понимаю, нет такого, что ты сел такой и от начала до конца 95 страниц вручную написал. Да? Там ты так, да, где-то что-то взял, позаимствовал.
0: А это, наоборот, будет тебе плюсом, если ты сам в итоге все написал?
1: Да, думаю, что будет, конечно, да. Если ты вундеркинд какой-нибудь.
0: Ну, ладно.
1: А звонки? Забыл.
0: Я задумался просто. 8495-232-1632. Обсуждаем сегодня вашу спонтанную или неспонтанную поэзию. И вообще, какие у вас там любимые поэты, писатели? Алло, привет. Алло.
2: Алло, привет.
0: Привет. Мы сегодня разговариваем о высоком. Высокое тебе не чуждо?
2: Нет, не чуждо.
0: Расскажи, пожалуйста, ты поэт?
2: Ну, так, учусь потихоньку. Начинаю.
0: Учишься быть поэтом? А что-нибудь есть у тебя на обозрение всеобщее?
2: Блин, там немножко с матом.
0: Тогда не надо.
1: Тогда получается не надо.
0: Тогда не надо. Ничего себе, ты учишься понемножку и сразу решил вот так вот, да, прям рубить.
1: А где ты учишься? Ставропольский поэтостроительный колледж. Да. Где учат на поэтов?
2: Да не, ну как, самоучка, просто там для себя пишу.
1: Кто твои любимые авторы? Не Летто там, не знаю, Мэри Гу.
0: Да. Методмен.
1: Старичок, просыпайся, ты на радио позвонил, давай, мы сейчас, говорят, подустали, тянуть слушателей.
0: Вспоминает поэтов.
2: Мне нравится, не знаю, Шонел Мо.
0: Кто?
2: Капюшон.
0: А, я понял, ну это рэпер есть такой. Ну ладно, ну спасибо за звонок.
1: Мне нравится капюшон, а что?
0: Капюшон на умо, это рэпер все. Такой есть. Ну, я теперь зато понял примерно, какую поэзию он пишет, вот. Алло, привет. Алло.
3: Алло.
0: Привет, как тебя зовут?
3: Ангелина.
1: Ты в шоке, что ли, Ангелин?
0: Ангелина.
3: Ангелина.
0: Ангелина, да, выключи,
1: Ангелинка,
0: пожалуйста, на фоне.
1: Давай,
0: да,
1: внимание на нас, ты же к нам звонишь, Ангелин.
0: Нужен какой-то стих собственного сочинения.
3: О, у меня нет стиха.
0: Нету. Ну, нету. Какой-нибудь любимый твой стих прочитай тогда.
3: Ой. Если честно, растерялась немного, я просто вообще не ожидала, что я это
0: звоню. Ну ладно, тогда рассказывай, ты вообще когда-нибудь писала стихи?
3: Стихи нет.
1: Как будто это не ее тема, стихи вообще там. Давай, короче, Ангелина, ты с подругами сидишь где?
3: На работе.
1: А, я думал, господи, на зоне.
0: Ты что думал?
1: На работе сидишь, вместо того, чтобы работать, ты сидишь, дозваниваешься и не ожидаешь, что дозвонишься, правильно?
3: Да, мы каждое утро вас слушаем, включаем, нам очень нравится. Мы решили попробовать вам набрать, вообще не ожидать.
0: А дай кому-нибудь трубочку из тех, кто у тебя там сидит.
1: Да, где вы? Вы в бухгалтерии?
3: Да, мы в бухгалтерии.
0: Бухгалтерия.
1: Ну, естественно.
0: Ну, ладно.
1: Ангелин, упустишь сейчас циферки, людям потом зарплату не додадут. Давай, аккуратнее там.
0: Да, реально, а то там дебет скребет, вот с чем-то там в 1С-ке не сведется.
1: И все.
0: И все.
1: И короче, он пеший пропал. Скажи, Ангелин, а ты в шапке сидишь такой вот в этой, которая с начесиком?
3: Нет, я сижу в спортивном костюме.
1: Это новый формат, и как это бухгалтер.
0: Ну да. Она, наверное, бухгалтер вздюшор.
1: Ангелина, у тебя сапоги, сапоги стоят, в которых ты по улице шла, они стоят рядом под столом там где-то?
3: Нет.
0: Она в спортивном костюме.
1: Ты точно бухгалтер?
0: Ну, она новенькая там, наверное.
1: Линолеум хоть есть под ногами?
3: Я бухгалтер по совместительству тренер.
0: А тренер какого вида спорта?
3: Тренажерного зала.
1: Ясно. Надо как-то вертеться, видишь.
0: Ну да. Ну ладно, тогда, ну давай, пока.
1: На связи.
0: Пока. Нормально, посчитал вначале зарплату чью-то, потом КБЖУ. Потом посчитал подходы в бёрпи. Алло, привет. Ну сегодня, видишь, тема такая, она у нас тяжелая. То есть мы просим от слушателей, чтобы... А ну не у всех же есть какие-то стихи, да, или понятно. Что-то. Поэтому сегодня тема такая, она вот вынуждает иногда подтупливать. Расскажи, пожалуйста, привет, как тебя зовут?
4: Привет.
0: Привет, как тебя зовут?
4: Даша.
0: Даша, рассказывай. Я чувствую, что у тебя есть какие-то стихи про женскую силу, про то, как трудно быть женщиной.
4: Нет, на самом деле, у меня такая микроистория, как я в четвертом классе выучила стихотворение, пока его учила моя сестра. А она старше была на 3 года. Она его выучить не могла, я выучила буквально там за пару часов. И когда дошла до этого класса, прям на уроке его рассказала. И он по жизни со мной.
0: Ну, давай, Лермонтов,
4: Андрей Парус, одинокий.
1: А, в тумане море голубое. Ну, понятно, понятно.
0: А классический. Ты легко учила стихи вообще?
4: Ну, не сказать, что легко, хотя учился почти на отлично.
0: Да? Меня удивляли всегда в школе люди, которые там, учитель литературы говорил, ну, домашнее задание — выучить любой стих Есенина, допустим. И они учили, типа, какие-то длинные стихи. Мы всегда искали самый короткий, где 4 строчки, типа, максимально у него. Ну, вот такие вот мы были. Самый маленький текст, желательно, где вообще стих из 1 строчки.
1: Да,
0: вот
1: я такое. Даже помню этот стих.
4: Да.
1: Назывался он «На птичку», я помню. Поймали птичку голосистую.
4: Нет, на самом деле я учил самые длинные отрывки, чтобы получить хорошее.
1: Ну, потому что ты выскочка, понятно.
0: Ну да, понятно. На первой партии еще сидела, да, наверное?
4: Конечно. Нет, последний.
0: Ну ладно. Ну, спасибо тебе.
1: Так,
0: Кирилл,
1: я все-таки расскажу. Значит, это стихотворение называется «На птичку». Препод говорит, выучите стих, там, любой из вот этих. И там, реально, почему она не посмотрела? 4 строчки. Вот, значит, я помню, прошло 25 лет. Поймали птичку голосисту, и ну сжимать ее рукой. Пищит бедняжка вместо свисту, а ей кричат: «Пой, птенчик, пой». Мол, понимаешь? Все.
0: 5.
1: Вот так. И я тебе клянусь, выучили все этот стих. Все, весь класс нахрен.
0: 5.
1: И я тоже. Это, оказывается, Державин.
0: Ага.
1: Да, стихотворение
0: типа
1: говорила Роман Державин.
0: Любой стих любого поэта.
1: Ну, там, видимо, вот из каких-то она там дала и не досмотрела. Первая публикация, 1827 год, альманах «Памятник отечественных муз». Гавриил Державин.
5: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: 3.
11: 4.
12: 5 не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
13: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
14: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Все. Вкладываешь в здоровье – в Сбере.
16: Это как?
15: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
16: Выгодно. Пошел оформлять.
15: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акции промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акции розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
17: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
18: 18+.
19: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? «Пэй». Хочешь при нуле? «Пэй». И за любой «Пэй» получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
20: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.сити/СС.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
21: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».

0: случалось. Обычно такие, как мы, не подпускают кого-то близко. Таких, как мы, по прилету встречают только таксисты.
1: Такси, ребят.
0: Я не верю в пророчество, просто встретились два одиночества.
2: И

0: Калина прям поплыл в эфире. И тоже хочется пивка. Но будний день, я на кефире.
1: Красиво, элегантно.
0: Это Дмитрий написал. Молодец. Слушай, у нас столько поэтов, оказывается, в чате. Я говорю, у нас вот насколько талантливые ведущие, такие же талантливые слушатели все, реально. Нет, про, есть, конечно, там иногда проскакивают какие-то стихи, которые, ну, честно говоря, барахло. Но в целом нормально. Я даже удивлен. Ребят, спасибо вам большое. Скидывали огромное количество стихов сегодня собственного сочинения. И я думаю, стихи, которые написали люди только что и которые написали до этого. Так что, если вы хотите как-то, ну вот, почитать стихи неплохие, заходите к нам в чат вот туда, вот и смотрите. И все.
1: Да, кстати, сходите, там много, там двустиши есть. И для скуфов, для нашего брата есть вот Серёнька там. Ща бы чаю литров 200 и на бабу бы залезти. Тоже имеет место, вот. Да, имеет право на существование.
0: Подожди,
1: нормас.
0: Это, а это не тот Серега, который написал вот это вот тоже. Сейчас бы чаю с булочкой и на песню с дур, на печку с дурочкой. Сергей Альчиков, да, это написал?
1: Да.
0: Ну, вот он, видимо, молодец, на таких
1: Сережка.
0: Стихах.
1: Ну, это, наверное, народное творчество, не твое.
0: На таких стихах специализируется. Сегодня Нюша к нам придет. Может быть, она тоже стихи пишет. Блин, я хотел найти...
1: Может быть, она тоже стихи пишет.
0: Но имеется в виду стихи прям.
1: Не, она и приравнивает Нюша, я думаю, что стихи к песням, потому что вот она,
0: да,
1: все,
0: видишь,
1: все мысли излагает в трек.
0: Мэри Гу, она же еще отдельно типа стихи пишет, у нее же прям
1: вот
0: книга. Типа,
1: а вот и спросим.
0: И у нее какой-то стих у Мэри Гу был прикольный, он мне попадался даже в рилсах, она его где-то исполняла, но я его не смог найти, там что-то типа, вот все говорят животное, а надо бы человек, вот типа такое какое-то там, ну короче, прям хороший такой стих, вот. Спасибо.
1: Так, у нас сегодня Нюша с Майотом, да?
0: Да.
1: Совместный трек.
0: Да.
1: А мы уже слышали его?
0: Нет.
1: Ну, это два таких человека, которые шарят
0: да.
1: в музыке. Я думаю, что это будет что-то вполне себе интересное. Так что через 15 минут поболтаем, поржем, может быть.
0: Ну, надеюсь.
1: А пока для вас поет...
0: Надо еще 5 минут потянуть. Поешь что-нибудь в эфире?
1: А что мне поесть?
0: Не знаю, 5 минут, что-то пельмени пачка.
1: Пельмени. Так я их пока сварю.
0: Да.
1: А может быть, смотри, может быть, песню какую-то.
0: Ну, кстати, по поводу пельменей, вот я сейчас напомнил, и ты напомнил тоже. Мне немножко страшно становится, потому что раньше вот я пачку пельменей, допустим, с трудом доедал всю, а сейчас вот я пачку пельменей варю себе, вот полкилограммовую пачку, или там 450 грамм сколько, варю ее, всю съедаю, еще и при этом багетом это все закусываю, еще и при этом еще капустку квашеную. То есть, а раньше я просто пачку-то еле доедал. Вот я думаю, что там... Настолько у меня организм к зимовке готовится. Ну, пачка пельменей 450 грамм. Вареные они будут грамм 700, наверное. И плюс еще багет, и плюс еще капуста квашеная.
1: Это ты все втрепываешь сразу?
0: Да.
1: Нифига себе, ты конь.
0: Я говорю, может быть, у меня какие-то гельминты или что-то. Потому что как можно столько есть? Нет, ну понятно, я на массе, я как бы, я спортсмен. Но просто, ну... Я не так, как бы, типа, я не вешу там 200 килограмм. Я даже 100 не вешу килограмм.
1: Слабак.
0: Не, я знаешь, почему пачку целую варю пельмени? Я потому что чисто в целях прагматики какой-то. Потому что мне, честно говоря, надоело. В какой-то момент ты открываешь морозилку, и у тебя... Просто, типа, 8 пачек, в которых там по 10 пельмешек в каждой остается.
1: Ну, что, сразу зато сварил, потом что не доел, холодильник поставил, если
0: нет,
1: надо,
0: выкинул.
1: Потом разогрел.
0: Да. Фу, блин, эти пельмени на следующий день, они так воняют.
1: Да, есть такие блюда одноразовые, да, которые второй раз уже...
0: Ну и вот, и, короче, меня достало это, потому что миллион пачек, в которой в каждой по 10 пельмешек, типа, ты не доварил, потому что, ну что, я все равно все не съем. Я начал варить просто всю пачку сразу. И, да, вот съедаю всю. Такой вот я человек. А ты сколько можешь пельменей?
1: Нет, я беру там, ну, типа, нормальные порции я беру.
0: Ну,
1: я не знаю, в руку.
0: 5 штук?
1: У меня большая рука.
0: Да.
1: 7.
0: Раньше считали, всегда говорили, сколько тебе?
1: Пельмени поштучно.
0: Да. Так, ладно, все, ребята, готовимся к Нюш с Майотом, а мы... Я просто время дотянул, видишь, как профессионально получилось.
1: Я не знаю, поставь просто песню.
0: Я поставлю после паузы.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 7 октября, в Красноярске дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 3. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетона прав». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
7: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
9: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
10: А что если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00 3 часа в термах «Сокол» всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.

Новое радио.

0: Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Красноярске 2. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, привет. Один плюс один. Кирилл Калинин, Райтраун на базовом радио. Супер хиты и супер новинки на базе.
3: Как же,
2: ровно в ту же секунду.
3: Я вот училка по образованию, как же меня прям подмывает на вас наехать сейчас.
2: Чего? В смысле 10 ровно?
3: 10 часов, 1 минута. Это вот, я не знаю, это вот, ребят, это как, это куда? Четверть короткая. Мы собираемся за голову браться, на урок опаздываем. Ну что это такое? Ну...
4: Извините за опоздание.
3: Да, ничего страшного.
2: Давайте.
3: Подумаешь. А, микрофон другой, опять. Другой, Артем, микрофон.
2: Вот тот.
3: Спасибо большое. Извини, да. Нюш, у нас
5: микрофон.
3: Просто тут немножко...
5: Доброе утро.
2: Поменялось. У нас просто, да, у нас музыкастинг сейчас проводится. Из-за этого перенастройка всего оборудования. Ребята пришли, Нюша и Майот. Я сегодня утром ехал, думаю, а кто... придет у нас сегодня. Потом посмотрел Нюша и Майот и думаю, блин, а я без рубашки сегодня.
3: Кто придет, Нюша и Майот. Мы как раз сегодня про стихи разговариваем, а Нюша же поэтесса. Ты же у тебя есть песни, которые не на твои стихи?
5: У меня, ну, наверное, какая-то есть.
3: Интересно, какая?
2: А все песни остальные ты пишешь?
3: Все, ну, конечно.
5: У меня есть, вот из последних песен, которые выходили, есть совместные работы. Например, песня... Сейчас скажу. «Сильные девочки». Угу. Там в соавторстве
3: это
5: девочка.
3: «Сильные девочки» тоже плачут.
5: Да-да-да. Угу. Вот там в соавторстве есть девочка. На альбоме
2: сильная.
5: Какая-то. Ну, сильная, конечно,
2: сильная,
5: же.
2: Да.
5: Сильная. На альбоме какая-то есть песня. Но в основном все известные треки, в основном это мое авторство. А, «Русская девушка» тоже там. Ага. Вот как раз Надин. Две песни, которые мы делали совместно по тексту, это вот «Сильная девочка» и «Русская девушка».
2: Майот, а у тебя? Потому что в рэпе-то вообще же, как правило, не принято на чужие стихи треки делать. Ну, у тебя есть что-то где-то?
6: У меня...
2: По-честному.
6: Я вообще никогда не пробовал даже. Я бы наоборот, наверное, бы хотел попробовать что-то записать на авторство, что-то другое, но... У меня просто еще такой почерк своеобразный, то есть я очень часто могу ударение где-то поменять, где это вообще странно очень. Могу слово как-то исковеркать, и это уже мой стиль такой, и поэтому, когда кто-то, ну, я пытаюсь что-то, например, друг там сидит рядом, я у него пытаюсь его текст прочитать, мне он как-то не подходит до конца, поэтому надо там все очень подбирать.
3: Ну, потому что не такой гениальный, как
2: ну,
3: у
2: конечно.
3: Тебя, правильно же?
2: Ну, конечно. Но, тем не менее, видишь, доковеркал ударение и рифм до того, что вот с Нюшей записался уже, ничего себе, извините меня.
3: Так, мы поговорим про трек «Время любить», да? Мы его не слышали еще.
2: Не слышали.
3: Сегодня
5: это «Времена любви».
2: «Времена любви», ты че?
5: Да.
2: А это я как учился.
3: Время любить это что?
5: Ребят, кстати, прикольная вообще история получилась, потому что «Время любить» написалось после того, как мы уже сделали песню «Времена любви», на самом деле. А вышли они наоборот. Вот, но...
2: Подождите, у вас два трека?
3: Да, «Время любить» и совместные «Времена любви».
6: Да.
2: Не «Время для любви», и «Время любовь».
3: Ребята, какие другие слова?
5: Любовь,
3: давайте мы вам почитаем.
5: Любовь всему миру.
6: Следующий будет «Минута страсти».
2: Обязательно используйте еще «Танцы под луной», говорят, это тоже залетает.
6: Это новая тема сейчас, да.
2: Танцевать под луной сейчас тренд.
6: Модно, модно.
2: Слушайте, ну прикольно у вас получается, там уже и на альбом может набраться, а не хотите реально альбом записать? Или вообще группу? Типа как у вас будет, ну как группа...
3: «Любовное время».
5: Ну у Майота только что же вышел альбом.
2: Ну и что?
5: Поздравляйте его.
3: Поздравляем тебя, Майот.
2: Имеется в виду не то, что вышел, а можно еще один, да, Майот, поздравляем. Ну вот как группа не пара, а у вас будет...
6: Я только за вообще, если честно.
2: Ну ты бы еще был против, конечно.
3: Алло, это Нюша.
2: Да.
6: Супротив.
2: Сейчас бы Майот такой, да нет.
3: Получается, мы что, два трека сегодня слушаем?
5: Да.
3: Ставим. Все, понятно. Теперь разобрались. У нас Нюша и Майот. Гостях, давай на паузу уйдем.
2: Слушай, так надо тогда раз-два трека. Давай с какого-то и начнем сразу.
3: Давай.
2: С «Времена любви», например.
3: А может, «Время любить».
2: Ну, тут уж я не знаю.
3: Давай тяжело выбрать. Давай я «Время любить», а ты «Времена любви».
2: Давай.
3: Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.
5: Это да, считалось, ну,
3: мы с ним три раза выкинули одно и то же.
2: Да, и надо еще это, потом «Time to Love» на английском тоже выпустить.
6: Of course.

0: и Райтраум.
1: Нюша и Майот у нас сегодня в гостях. Обсуждаем времена любви. Любить не время, время любовь.
2: Временная любовь.
1: Временная любовь, да. Расскажите, сколько у вас уже треков совместных?
3: Один.
1: А, я не включил Майот. Да, просто у нас
2: один
1: трек. Один трек?
2: А кому вот строчка «Переход на более осознанную музыку» из вас относится? Строчка в пресс-релизе, который нам прислали.
3: Ну, да. Ко мне.
2: Кто осознал? Нюш, ты все осознала, да?
3: Ну нет, конечно, не все.
1: Нюша осознала такая, я все-таки
3: пути.
1: С Майотом
3: я на пути осознания.
2: А что, пришло время перемен в музыке? Почему вообще?
3: Да нет, на самом деле осознала я на сегодняшний день большое влияние музыки на нашу жизнь. Вот, поэтому я стала более внимательна к тому, о чем мои треки. И, в этом направлении, собственно говоря, я и двигаюсь.
2: Но они стали более серьезными или что? Раньше хихихаха, а сейчас...
3: Нет, раньше это вообще как бы было, ну, такое неосознанное творчество, естественно, просто в моменте. То есть я всегда говорю о том, что, ну, все мое творчество, это, по сути... истории из моей жизни, да, то есть истории о моей жизни, там, о близких, обо мне, и, ну, то есть это то, о чем не всегда легко говорить, но легче через творчество это как-то проявить, петь об этом. А сейчас я понимаю, что в музыке я могу воплощать такое программирование, вот то, что я хочу видеть в своей жизни, можно манифестировать через музыку. И поэтому, конечно, я
1: что-то
3: делаю.
1: Я не видел у тебя
3: большой...
1: строчки «Хочу миллиард баксов».
4: Хочу я очень много.
3: Подожди. А все может быть идет впереди.
1: А у Майота вполне могла быть такая строчка, кстати.
4: У меня такие строчки есть.
2: Надо вселенную отправлять.
3: Он давно просто в теме. Видите, я к этому осознанию пришла не так давно. Но можно заметить, что, конечно же, да, я сделала большой акцент на том, что я хочу видеть любовь в своей жизни. Уже несколько песен, естественно, об этом, да. Вот. Ну, и, собственно говоря, больше вообще позитива, да. В общем, больше манифестаций.
1: Ну, короче, отправляешь во вселенную.
2: Ну, и вектор на радость.
3: Посыл, да.
1: Да, когда они в Японии, они такие, у них уже, да что такое, она опять цунами, что ли, пела, и там...
2: вон оно, что
3: это. Не, ну, подождите, там счастье накрыло, как цунами. И, ну, как бы, это про счастье. У меня, кстати, много, на самом деле, в песнях. Вот так я неосознанно вставляла какие-то фразы, которые были жизненными девизами, то, что там «от печали нет толка», «мой закон счастья», вот в песне «не перебивай». Ну, то есть это же тоже уже программирует, на самом деле. То есть я выдавала какие-то просто свои девизы, хотя... Ну, как абсолютно не понимала, просто как бы делилась этим.
1: Ну, типа там, я живу, как карта ляжет, ты живешь, как мама скажет.
3: Это не моя песня.
2: Серьезная речь была. Майот, ждем.
1: Серьезно.
2: На другую чашу весов положи что-нибудь несерьезное. Скажи, что ты просто по приколу набрасываешь слова и ничего не вкладываешь.
5: Да, конечно, я вообще...
2: Все, красава.
1: Ну, все, да.
5: Я сажусь на выдуманном языке, делаю сначала песню, а потом просто такой, что тут подходит по словам, и все.
1: Ну вот.
3: Нет, ну схема схожая.
1: Некоторые рэперы потом выдуманный язык даже не полностью переводят, то есть какие-то слова оставляют, как там, ну, понравилось, а чё бы и нет. Так, Нюша и Майот в гостях. Какую бы песню вам поставить, чтобы так вот понравилось? Как, что может всем понравиться?
2: Розенбаум Майоту понравится.
1: Да. А Нюша, вот, что у тебя последнее добавлено в плейлисте? Ну, Exhibit там что-то есть, Wu-Tang Clan что-то есть из этого?
2: У него просто эта песня там лежит рядом.
3: Мне кажется, у меня, наверное, какая-нибудь Джора Смит.
1: Ну все, ладно, не надо.
2: Мы на разных языках разговариваем.
1: Я понял.
3: Не знаю, можете включить Сира.
1: Вот.
3: Масего.
1: Масего?
3: Да.
1: Все, тогда ладно, ставим. Я просто хотел поставить, тут еще одна песня, «Цунами» недавно вышла. «Травма хлеба» Сабины Хайрова. Неплохая песенка, кстати, вы слышали?
2: Украли название у Нюши.
1: Украли название. Такой не

0: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
1: Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» – 9 мая 63А.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: помоги в беде. Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. «Термо-Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое на новом.
4: Искрами глаза сжигать небе звезды.
3: Фейген. Искрами.
4: Пока у нас есть еще 20 минут до утра.
5: Пока ты спала, я проникал в твои сны.
3: Ваня Дмитриенко.

0: плюс один. Калинин и Райтраун.
1: На такие простые человеческие темы мы за эфиром сейчас разговариваем. Про бани, как на массажи, на спорт и так далее. Вот я ребятам похвастался, как я баню дома делаю. Пользуйтесь лайфхаком. Закрываетесь в туалете, ну в ванной типа. Затыкаете эту полотенцем дырку от двери и включаете воду горячую. И там пар прям хамам реально. И все. Вот,
2: Нюш, хотел про песню рассказать. Да. А послушал, как взрослый мужик закрывается в туалете.
3: И сидит на туалете.
1: Я же и послушал, как ребята тоже в бане.
2: Слушайте,
1: моются.
2: Ну там вообще за эфир. Там такой гром среди ясного неба. Да. Нюша, что это? Расскажи скорее.
4: Ну да, я с ребятами поделилась, что я меняю имя.
1: Да?
2: Опа.
1: Почему Анатолий? Почему да. именно это?
5: Георгий.
4: Да. Да. Просто так много всего с этой песней связано, да? Нет, ну конечно. На самом деле, я вообще говорила даже об этом в интервью раньше, что... Я не знаю, на какой отрезок времени я буду Нюшей, потому что я же официально была в паспорте Нюша. Я поменяла имя, получается, в 17 лет, когда вот в конкурсе участвовала известного канала. И сейчас вот пришло время, я понимаю, что я хочу имя Анна. Снова так вернуть.
3: Там стало время любить, так сказать.
1: Вот. Да. Меняю имя на время любить. То есть ты в 17 лет поменяла имя, и через 5 лет снова, решила стать.
3: Вот так вот.
4: Хорошо. Ну, бывает, да, вот раз, и я передумываю.
1: Там сейчас, наверное, сценаристы смешариков такие, ах так, да?
2: Не, ну это по документам, да?
4: Кстати, на самом деле, смешарики, правда, повлияли на то, что я тогда поменяла имя. Потому что, ну, да, правда, честно говоря, у нас были вопросы, потому что я же везде хотела писать свое имя, логично, да, псевдоним, да? То есть если я просто беру псевдоним, то я не везде могла бы его использовать. Поэтому мне пришлось поменять имя. Вот.
1: Но... А сценаристы такие, так, ну имя Нюша мы уже типа залицензировали, свободно Савунья, будешь брать.
2: И ты прям все ходила в МФЦ сама в очередях там, да?
1: Сейчас будешь.
4: Ну, кстати, очередей не было. Ну все, да, я вот сейчас получаю.
2: А там сейчас удобно, там же на
4: МФЦ так сама? Подожди, там невозможно не самой.
2: Я думал, как вот в селе, я думал, вас приносят там на рикше, там.
3: Срочно тут вне очереди.
2: Да, там Нюша с этими свинками золотыми люди заносят там. Ну так,
3: люди, которые два дня уже сидят, ждут своей очереди, они такие,
2: трудно представить, что Нюша заходит в МФЦ, там стоит там.
4: Гражданинка Шурочкина, пройдите, пожалуйста.
2: Прикольно.
1: Там кто-то стоит, фан ID получает, что-то бабка какая-то за пенсию борется.
2: По субсидиям, да.
3: Я говорю, люди там по два дня сидят, ждут.
4: Описываете какой-то другой мир.
2: Слушай, тебе же еще и СНИЛ сменять получается.
4: Да мне все менять, мне все документы менять, права менять.
2: С Нюшей не ассоциируются такие вещи, как СНИЛС там.
1: Трудовая книжка.
4: Ну что?
1: Есть, кстати, у артистов реально трудовая какая-то? Или, какой-то, тут даже что-то пишут?
4: А вот знает.
2: Да ты спроси у помощников. Их тем более здесь 7 человек.
1: Например.
3: Я вообще даже не знаю, что это такое.
2: Трудовая книжка?
1: Не было никогда?
2: Не бери в голову, отстой. Я тебе говорю. Там вот это все, там работа.
4: ИП. Индивидуальный предприниматель я. Анна Владимировна.
2: Серьезно, да. Все тогда.
1: Ну, если бы у рэперов была трудовая, ты представляешь, у рэперов, которые постоянно жанры меняют, это типа у «Обладает» было бы написано 2015-2018. Грайм-исполнитель.
2: Да, такой-то февраля потом, такого-то года.
1: Потом 2018-2021 трэп-исполнитель.
3: А как пенсию вычислять, исходя из этого, интересно?
1: Ну, как-то, я не знаю, роялти перечисляются, там какие-то проценты, и тебе там потом капает какая-то денежка.
2: Ну, вот у Нюши ИП, у нее
3: там тоже ИП.
2: А, у тебя тоже?
3: Да. А как? Конечно.
2: Ой, у нас тоже ИП.
3: У нас у всех ИП. Налоговости слушайте.
1: С нашими доходами у нас СЗ пока что. Не выдумывай там себе ИП. Так, давайте, что, мы обещали Масега, да, для Нюши поставить? Сейчас найдем.
3: Масяню.
1: А вы потом, как в тот раз, с Кириллом споете Розенбаума.
2: Конечно. Ты идешь на концерт? Просто он фанат Розенбаума.
1: Да, ты видел.
2: А когда у него? В смысле, у него 3 недели концерты каждый день.
1: Ты понимаешь?
2: У Розенбаума, по-моему, 75-летие, и он дает 3 недели почти каждый день с перерывом в один день.
3: Я у него до этого был на мюзикле «Вальс Бастон», вот, а на концерте еще не был.
2: Ты чего? Ты сходи, он там и танцует, и общается.
3: Это сейчас вот идет, да, в этот период?
2: Вот сейчас, да, я 21-го иду.
3: Круто. Окей, круто. Блин, крутяк так-то вообще.
2: Пойдемте все на Розенбаума, ребята.
1: Там реально месяц каждый день, типа, то есть у тебя не получится отмазаться, что ты занят в этот
2: какой
1: день.
2: Какой у тебя, Нюш, был самый длительный вот период, когда ты пела без выходных, там, в туре, например? Когда ты уже не понимаешь, какой город и где мы вообще, и какая это планета.
3: Кто я?
4: Не, ну на самом деле, да, в туре было такое состояние, но у меня все равно между концертами у меня был хотя бы там день перерыв. Вот самый жесткий, у меня было подряд 7 концертов, но у меня была истерика. Это вот была та точка, когда вот после 4-го концерта в середине вот этих вот передвижений, то есть у нас концерт, сразу перелет, как бы в ночь, ну, мы не высыпаемся, сразу собираемся, опять концерт. И вот на 4-й день, просто я помню, я сижу в ванной, у меня прям слезы, и я понимаю, что у меня день сурка. Ну, то есть, вот, во-первых, я эмоционально очень устала, потому что, ну, по-разному, я тогда вообще просто не, ну, каждый концерт как последний, я просто вот все отдавала, а восстановиться, ну, не успеваешь, потому что все, следующий город, и опять, и... Ну, у меня вот это ментальное здоровье, конечно, пошло в тот момент под откос. И я просто позвонила, я прям сказала, что все, ребят, мы не можем так больше делать. Я не знаю, как себя собрать на вот эти еще оставшиеся там несколько концертов, потому что, ну, прям мне плохо. Mm-hmm. Пачка, ой, Рафаэла была съедена, как бы, это, да. Эта истерика была у меня вообще просто, ну, прям тяжело было. Ну,
1: а тебе говорят, Нюша,
4: прям...
1: ну надо же как-то кредит за Рену Логан выплачивать, поэтому иди выступай.
4: Ну, я доработала, да, мы эти концерты, конечно, доработали, но все, у меня первый раз в жизни, вот, я прям, ну... наругалась сильно mm-hmm. на
2: ой, ты прям как
4: сотрудников.
2: Прям я вообще так не согласна с вами.
4: Я прям сказала, ты сам поедешь на эти концерты.
3: Это кому ты сказала?
4: Концертного директора, конечно. Он же с нами не летал.
1: Так же в шортиках, как Тимур Андреевич. И там мужики такие, ай, ладно, тоже пойдет.

0: Я вижу, как Кириллу трудно, и он прям ждал, когда эта песня доиграет, а наконец-то уже Розенбаум начнется.
1: Да, уже поставьте. Ну, непонятно, во-первых, о чем поют, непонятно.
0: Там все понятно в целом, там про любовь.
1: Мы знали, что про мужичок там что-то понятно. Да.
0: Да там много слов overzealous, там всякие, да.
2: Он классно, кстати, написал все там вообще. Про будущую девушку он там говорит, что да. Он пока, он как бы не понимает, он гадает, там, будет ли она моей этнической принадлежности, да. Как она будет себя рядом со мной чувствовать. Ну, короче, там романтика, ребят.
0: Ну да, только в конце припева он еще говорит, у меня миллион телок, посмотри в моем каталоге, ну ладно.
2: Ну это опыт, ну слушайте.
1: Это, кстати, неплохо.
0: Что она лучше, чем... Ну Нилетто, кстати, тогда вполне объяснил строчку, когда я его спросил, типа, что за строчка, что... Я учился на других целоваться, чтобы тебя потом целовать. Я его спросил, ну девочку должна впечатлить эта история, типа, что у него было миллион телок до него. Он как-то объяснил, что так в итоге романтично довольно получилось.
2: Правда же определенный опыт. Ну да, чувственность.
1: Ничего не поделаешь, у всех у нас есть какая-то...
0: Да.
1: Это сейчас не уже сделано.
2: Нет, это не я.
0: Так, теперь для Нюши песню поставили, теперь надо для Кирилла и для Майота. Что-то из Розенбаума, я предполагаю. Кирилл уже текст какой-то нашел.
1: Нет, я пресс-релиз читаю. Нет, это подожди,
0: пресс-релиз месяца концертов Розенбаума.
1: Нам надо поговорить, а то мы все про Нюшу, про Нюшу. Старик, у тебя как дела вообще, Майот?
3: У меня все хорошо, старик.
1: Ну, спасибо, вот и
4: пахло. Да нет, все кажется, не зря ехал. Потихонечку, помаленечку.
1: Двигаешься, да, как бы?
4: Да, вот выпустил альбом. Сейчас как раз нахожусь в туре. Кстати, вот у меня скоро...
0: Сейчас ты здесь, да.
1: Да, сейчас здесь, я тебя просто расстрою.
4: Ну, это вот пока что, потому что никто не знает, может быть, сейчас поеду. Вот, собственно, как раз Москва-Питер, 6-8 ноября. Ребята, все жду на концерты.
0: А у меня 7 ноября день рождения.
1: Это тебе подарок. Да,
4: ну,
1: спасибо
4: скажи,
1: большое.
4: Где мои концерты? Да, Москва, Питер. Площадки, правда, не помню до конца.
1: Ну, целых два концерта, как запомнил.
4: Да,
1: конечно, эти все названия.
4: В Москве Тау, точно помню.
0: Ага.
4: Вот, а Питер...
1: Ладно. Питер — культурная столица.
0: Ну да.
4: Да, собственно, и в Питере будет. 6 в Москве, 8 в Питере. Так что, ребятки, все жду. Следите за обновлениями.
1: Так, всё. Нюш, а у нас что по концертам?
0: Да.
1: Ты вот все свои клубы знаешь и все площадки. Или тоже, нет?
2: Ну, я гастролирую, безусловно, но пока сольных концертов не планируется. Вот, в основном. Ну, в Москве. Я думала об этом, может быть, в следующем году, потому что сейчас, ну, есть немножко другие планы.
1: Паспорт менять, вот. Конечно, это время нужно.
2: Ну да, как бы это тоже.
0: Тем более, а без паспорта это как билеты на поезд купишь.
1: Поэтому... Кстати, да. Кстати, получается так.
0: Все.
2: Вот. Но много творчества, безусловно. И еще я запускаю серию подкастов.
0: О,
2: я не знаю, вы слышали об этом, ребят, нет?
1: Ничего себе.
2: Вот, расскажу немножко, да.
1: Там есть... с видео будет или аудио?
2: Да,
1: просто?
2: Да, с видео, да. Мне, на самом деле, вот меня всегда интересовало вообще, как устроен этот мир. И за последние несколько лет огромное количество информации, какой-то вот прям суперклассный, новый, интересный на этот счет появилось. Ну, и за счет того, что есть соцсети, есть там ИИшки,
1: да,
2: и так далее.
1: И Юрий Лоза, и его теория.
2: Вот, и я решила, что это та тема, на которую я могу говорить вообще бесконечно. Мне интересно, у меня есть большое количество вопросов, и я вижу, что у моей аудитории в том числе есть большое количество тоже вопросов, и прям вот оно, не знаю, созрело. Есть еще, конечно, тот опыт, который я пережила тоже там за последние несколько лет, и мне хочется чем-то поделиться, мне хочется определенные вещи обсудить, и я выбрала вот гостей, где-то 10, наверное, подкастов будет, и я хочу поговорить.
1: Ну, конкретно. Ну, устройство мира,
0: что-то про науку, там, Семихатов наука, в гостях будет, Сурдин.
2: Ну, там, на самом деле, там вообще про человека.
0: Ага.
2: Конечно же, там о женском мы поговорим. Затронем тему отношений. Поговорим о кризисах. Ну, то есть вообще, на самом деле, отправная точка это, наверное, кризис, потому что...
0: Кризис 2008 года, да, когда все...
2: Но это больше про личный кризис, потому что, ну, я тоже не раз переживала эту историю, и мне кажется, кризис это всегда точка роста.
0: Да.
2: И вот отсюда, наверное, мне хочется начать.
0: Потому что не важно, сколько раз ты падал, важно, сколько поднимался. Ну, короче, это больше будет про такую, про психологию, про устройство мира.
2: Ну, разные выпуски, сейчас. Просто каждый выпуск будет на свою тему, поэтому я уверена, что каждый найдет что-то для себя.
0: Ну, спойлерни какого-нибудь гостя одного,
1: да,
0: хотя бы.
1: Чтобы мы...
2: Не, да. Не,
0: ну,
2: не, не.
0: Же,
4: знаю, ну, а где хотя бы это все смотреть?
0: Ну, да.
2: Смотреть на моем канале. Да, я все вообще новости...
4: Нюша ТВ. А вот и рыбалка.
2: Ну, все мои официальные, естественно, соцсети будут об этом пестрить, ага, поэтому вы не пропустите.
0: Ну, тогда ждем все, будем жестко просвещаться.
2: А потом жду вашего фидбэка, ребят.
0: Обязательно.
2: Поделитесь, ладно?
0: Обзор снимем даже. Можно на стриме посмотреть.
2: Давай.
1: Я представляю, Нюша реально сидит, там темнота.
0: Ну,
1: такая,
0: конечно.
1: Микрофон и шур. Я, сегодня у меня в гостях.
2: А почему темнота? Мы хотим,
0: ну, не
2: сделать,
0: знаю,
2: что-то
0: типа, показ,
2: светлое.
0: Показ, да.
1: Ну ладно, сидят, сегодня мы будем
2: разговаривать. У вас ассоциация, да?
1: Да, такое, да, да, классический, да.
4: Угу. Ну что, реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА «Арена». Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
2: 18+.
3: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
6: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
6: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
6: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
6: Музыкальные скоростя.
1: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
6: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
8: Так, я не нашел здесь у нас треки Розенбаума, но я нашел трек, который, наверное, понравится. Кириллу точно понравится, мое-то, скорее всего, тоже.
9: А
8: потому
9: Нюша?
8: Что и, ну и Нюша. Ну, Нюша Масега пела уже, так что
9: все.
8: Для Нюши уже песня была. Учитывая истории, которые нам Майот рассказывал в прошлый приход, наверное, и такая песня ему тоже понравится.
9: Да включите ему микрофон. Молодой артист, ну не настолько же. На ПЭТа, на КПП не пропустили, сказали отдельно заходи тут.
8: Смотрите, давайте, кто первый отгадает. Ну, Кирилл, понятно, с первой секунды.
10: С одной ноты.
8: Да, Кирилл, понятно, с первой секунды, но вот отгадает ли Майот?
10: Нет.
9: Да тут
10: нет.
9: Без шансов. Ну ты че? Это же.
11: Что-то знакомое.
9: Да вы что?
11: Все,
9: вот теперь да.
8: 6 секунд вам
9: понадобилось больше времени, да, сори. Конечно.
8: Ладно,

0: ну что, Кирилл?
1: Я счастлив.
0: Мое тоже поподпевал, я видел.
1: Конечно, конечно.
0: Дожди.
2: Единственная нормальная песня за утро, кроме песен ребят.
0: Конечно.
2: О, Господи!
3: Оговорочка.
2: Я про время любить.
0: Ну подожди, а час назад играл «Сладкий вкус малины». У тебя какие-то вопросы?
2: Это Сергей Лазарев, да, тоже забыл.
0: Извини меня, да.
2: Сергей Лазарев, он всегда, при любой погоде. Итак, мы, значит, обсудили сегодня, для тех, кто опоздал, то, что у ребят совместная песня.
0: Да.
2: Во-вторых, значит, у Майота концерт.
0: Как удивительно.
2: 6 ноября. Да, удивительно, что артист еще и концерт дает. Удивительно. 6 ноября в Москве у него. Сами там в интернете посмотрите.
3: Да, клуб Тау. И 8 Питер, клуб Саунд. Ребята, я вас всех жду. Плюс-минус всегда начало там 8 часов. Ну, там уже посмотрите по обстановке.
2: Клуб Сауна.
3: Клуб Сауна, баня.
0: Клуб Сауна — это где мы выступаем.
2: Да, ему организаторы что-то сказали, саун, а он дальше не дослушал, а он в итоге в сауне с мужиками.
0: Ну, кстати говоря, вот, Майот, если бы к тебе подошел кто-то богатый и сказал, вот тебе много денег, у нас корпоратив в сауне.
2: 2 миллиона рублей споешь в сауне.
0: Нет, за 2 миллиона ты что, там больше суммы.
2: 500 тысяч.
0: Да.
3: Ну, плюс парение индивидуальное от парильщика.
0: Тогда. А нет, а выступать, как бы ты такой выступал, там мужики эти сидят, и ты в трусах такой в этом.
2: Что, в трусах? Полотенце.
3: Не, полотенце. Полотенце специально. И шапочка вот эта.
4: Да,
2: простыночка, конечно.
0: И там сидит, как раз Нюша день рождения празднует. Вот.
3: Это я у нее выступаю как раз.
2: Так, значит, у Нюши, между прочим, подкаст скоро выходит.
0: Отмывает именно.
2: Скажи, Нюш, хоть когда? Ну, в этом году.
4: Ну, конечно, да. Да вот, я надеюсь, что в течение месяца.
2: Ну, правда, интересно.
4: Да.
2: Действительно, посмотреть, ты же, получается, в роли интервьюера будешь.
4: Да, да, это согласна. Для меня это правда новая такая роль. Вот, но мне очень хочется, я давно прям об этом и думала, и размышляла. Но это все, конечно, параллельно с творчеством. Вообще, мы не забываем про музыку ни в коем случае. То есть нет такого, что я ушла в подкасты. Вот, поэтому новая музыка тоже будет. И у нас, кстати, с Майотом сейчас выйдет муд-видео. Прям вот на днях. Так что ожидайте, это тоже будет.
0: Муд-видео от клипа в чем отличие? Типа просто чуть меньше старались.
2: Ну да, когда сейчас Бондарчука не надо звать.
3: Для обывателей, наверное, так оно и есть.
0: Сейчас часто говорят муд-видео, типа это просто где там сзади пятиэтажка и вы
2: это на iPhone снимается, вы просто красивые стоите.
4: Ну нет, это не на iPhone, конечно. Но нет,
3: учитывая сейчас технологии, я думаю, что можно и на iPhone.
4: Конечно, да, кто-то снимает прям совсем вообще просто, да, на iPhone. Но у нас покруче.
2: Получается, у вас по бабкам проблем нет.
0: Ну конечно,
2: грубо говоря, цифровик купили.
4: Мы старались.
3: В клипе есть просто иногда сюжетная линия, там режиссерские какие-то решения, а муд-видео это как бы больше визуализировать музыку.
4: Состояние.
3: Да, состояние передать. Чувственное. Оно поэтому муд называется видео, как бы настроение передать.
2: Знаете, вы там какую-то задумку вкладываете, там стараетесь, свет выставляете, а у людей в маникюрном салоне без звука это все играет.
0: Да. На канале Music Box.
4: Ну нет.
3: Или где-то в шаурмечной так без
4: звука. А кому надо, потом зайдет и посмотрит отдельно.
0: Вот, и посмотрит еще подкаст, а кому очень надо, сходит на концерт.
3: Конечно. Конечно.
0: У нас были Нюша и Майот сегодня в гостях. Спасибо, ребят, что пришли.
4: И вам
0: было
4: спасибо,
0: весело.
4: Ребят.
0: Приходите
4: всегда
0: еще.
4: Всегда рад приходить к вам. Хорошего дня.
0: До свидания.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в четверг, 8 октября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
6: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
8: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
7: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
9: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ивазюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
3: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на штучкодом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Это все еще у нас
4: новое радио.

0: Радио. Юрадио.ру. Ваня Дмитриенко. Почерк.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая. Когда-нибудь я выйду из темноты фокусом твоего.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: В Красноярске 3. Новое радио.
3: Прекрасное, красивое, солнечное утро случилось на новом радио. Спасибо за это шоу 1 плюс 1. Примерно в том же ритме и темпе продолжу далее я, Вадим Данилин. А там как получится. Океана суперхитов, суперновинок заряжены. Осталось зарядить тебя. Дальнему Востоку уже доброго вечера. Раскладывайся поудобнее и поехали.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Женя Трофимов и «Комната культуры». Все они о тебе. Шикарно, красиво. Лирика на долгие времена, наверное, Вафиринова. Ну, сначала «Люблю, не могу», все песни и каждая о тебе останется в моей голове и все прочее. А потом статистика, которая говорит, оказывается, о том, что 25% россиян, почти 25% россиян скрывают от своего партнера часть своих доходов. Тенденция такая. Чем больше зарабатывает человек, тем больше он склонен к такой скрытности. Ну, а 37% опрошенных в принципе не говорят партнеру, сколько они получают. Ну, правильно. Меньше знаешь, крепче спишь. Горе от ума, еще много всяких поговорок можно придумать, но не об этом сейчас речь. Знаешь, 25% россиян скрывают от своего партнера часть доходов. 0% осуждения, 100% понимания.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21.
4: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярск, ООО «Финам» Красноярск. 16+.
5: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Заготика Вавилова». Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖКАкадемик.рф.
7: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки.РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
8: Предложение не является публичной офертой.
9: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
10: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
11: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс SkyFly представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальные ощущения свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе – неповторимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким.
12: Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону
11: 205-05-87. Подробности на сайте MySkyFly. fly.ru.
13: ИП Таледенок Василий Васильевич, ОГРН-ИП 326-246-800-081-877.
14: Мужчины ценят время и результат. Клиника «Точки роста». Пересадка волос за один день. От 39 тысяч. Лада Кецхавелли, 34. Подробности по номеру 9-38-200. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое радио.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас на новом радио.

0: Суперновинка от Нилетто, ментоловая в эфире нового. Ну, все ближе и ближе время, когда можно будет говорить о любви. Я сейчас имею в виду пятницу. Ну, а пока среда пришла, неделя прошла, поменьше разговоров о работе, побольше о любви, конечно же, будет. Но не сейчас. А для всех, кто ищет работу сейчас, подработку или работу, оказалось, что в России легче всего найти работу в таких сферах, как ритейл, медицина и промышленность, выяснили тут на одном сайте. В сентябре в этих сферах число предложений о работе значительно превышало число соискателей. Медицина, промышленность и ритейл. Удачи тебе, Мари Краймбери. Иракли не только очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Новое радио Изион Мьюзик представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль Артика Асти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров.
2: Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов.
1: С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
5: Сладкий вкус малины на двоих.
4: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
9: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
12: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги. «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
14: 18+.
15: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
1: Где суперхиты?
14: У нас в чарте.
16: Стильно.
1: Где суперновинки?
14: У нас в чарте.
16: Занятно.
14: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
16: И немного тревожно.
14: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
16: Чудненько.
14: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
16: Еще непонятно, но очень интересно.
14: Так кто сегодня в чарте?
16: Терминатор.
14: Узнаешь в пятницу в 17.00.
16: Попробуйте, вдруг прокатит.
14: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
16: Поехали.
1: 16+.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
19: Новое радио.

0: игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Это Зиверт и ее «Газ», суперхит в эфире «Нового». В одном из недавних интервью, кстати, певицу спросили, кем бы она работала, если бы не начала петь. Все мы знаем, что Юля сначала работала стюардессой в эконом-классе, затем перешла в бизнес-класс частных авиакомпаний. Но нет, Юля ответила, что не стюардессой бы работала, там жесткий график и все прочее, ей эта работа не понравилась. Но связала бы свою жизнь с дизайном, потому что любит шить. И в детстве делала это под руководством бабушки. Бабушки. Это просто святое что-то бабушке. Люблю свою бабушку. Однако мчим дальше.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в четверг, 8 октября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
4: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
5: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
6: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
9: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
11: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
12: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
11: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
14: Новое радио.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: В Красноярске 4.
6: Новое радио.
7: Оказалось, что у россиян есть уникальная возможность абсолютно свободно по ОМС и бесплатно отдохнуть в психдиспансере. Достаточно взять направление у психиатра и выбрать клинику. А о том, как там хорошо, тебе может рассказать Райт Раун. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам. Вадим Данилин тоже здесь, слежу за порядком. 20 минут без рекламы, далее музыка.

0: радио.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Лирик такой молодой, мод, а вместе это суперхит «Не Бруклин» в эфире нового. По поводу Бруклина, кстати, для тех, кто не знает, это район Нью-Йорка, а Нью-Йорк был признан лучшим городом мира 2026 этого года. В расчет брали экономику, человеческий капитал, качество жизни, окружающую среду и управление. На втором месте расположился Лондон, на третьем – Париж. Ну, десятку я, там и Гонконг тоже имеется, десятку не буду называть. Москва из списка тысячи городов. Да, взяли 1000 городов, составили рейтинг. Москва заняла 313 место. Я бы, конечно, поспорил с этим по поводу 313 места. Намного, намного выше. Вот так лень на самом деле. Давайте продолжим раскачиваться. Дальнему Востоку отдельный привет. Джонни, Камбулат Минаева, Кельвин Харрис также ожидаются очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
2: Обожаю все выходное.
1: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
3: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Алюмстрой. Вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК Алюмстрой. 9 мая 63А.
9: В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205 15 15.
10: Застройщик ООО «СЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263 88 33.

Юрадио. Юрадио.ру.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: шикарный суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» дискотека «Авария Кукла» в эфире нового. И суперхит шикарный, и ремикс, который недавно звучал у нас в эфире, тоже шикарный, потому что, ну, ничем не испортить голдовый суперхит. Тем временем ученые нашли аромат, который помогает крепче спать и просыпаться бодрым, если для тебя это необходимо. Масло корня хиноки максимально прокачает твой сон, установили японские исследователи. Не буду вдаваться в подробности, просто достаточно нанести пару капель на ватный диск и оставить в 30 сантиметрах от носа. Стоит недорого, но либо ты покупаешь это недорого на маркетплейсе, либо просто соблюдаешь график сна, и будет тебе счастье. Да. Гаязовы, Михей Джуманджи, крем-сода очень скоро в продолжении эфира.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
9: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: ОККО представляет.
13: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
14: Простые военные учения.
12: Главный сериал года в ОККО.
15: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
16: Я про это написать хочу.
12: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: Крем Сода и Хлеб Плачу на Техно, суперхит на новом. Кстати, мало кто знает, что изначально этот трек исполняла группа Хлеб. И только после этого Крем Сода. Кстати, надо послушать будет, как Хлеб исполняет этот трек. Несколько минут назад рассказывал тебе про топ 1000 лучших городов мира, где первое место занял Нью-Йорк. Справедливо заметили слушатели, только ли Москва оказалась в списке тысяч? Нет, рассказываю. В этой тысяче российских городов входят также, в тысячи городов входят российские города, такие как Санкт-Петербург, практически все большие города вещания нового радио, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Томск, Нижний Новгород, Иркутск, Красноярск, Пенза, Саратов, Ярославль, Ульяновск, Пермь, Омск, Самара и еще несколько. Вы можете гордиться, вы вошли в топ 1000 лучших городов мира.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в четверг, 8 октября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226-49-49. Подробности у менеджеров.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд. Один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: В Красноярске 5. Новое.
3: Власти Таиланда хотят установить туристический сбор в $13 при въезде в страну. Эта норма может заработать в первом квартале следующего года. Это все новости на минуте. Не благодари. Еще больше суперхитов, суперновинок. В новом на новом обещаю тебе я, Вадим Данилин. И умолкаю. Минут на 20. Музыка без рекламы далее. Наслаждайся.
4: Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк. Левый.

0: Ariana Grace, Tiesto, Beautiful Places, суперхит в эфире нового. Так, внимание, информация, которая касается абсолютно всех. Пастор Джошуа Млакелла из ЮАР предсказал конец света. Ну и самое главное, конец света наступит уже на следующей неделе, 12-13 октября. 12-13 октября конец света. Так что за серьезные дела можно, в принципе, уже и не браться. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению.

0: Подписывайтесь.
1: Реклама. Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда NZT Русфонд. Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
2: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Суши Сел. Вкусно и сытно. Суши Сел. Мега аппетитно. Суши Сел. Заказывай скорей. Вкусные роллы для своих людей.
5: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: ИП Демина Екатерина Александровна. Город Красноярск. ОГРНП 316-246-800-577-71.
6: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
7: Три клена на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
6: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
8: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
9: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
10: Мужчины ценят время и результат. Клиника «Точки роста». Пересадка волос за один день. От 39 тысяч. Лада Кецхавелли 34. Подробности по номеру 9-38-200. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое.

Разноцветными. У людей вопросы, у меня ответов нет. Говорят, перед рассветом ночь всегда темная. И в эту ночь мне достаточно просто дышать с тобой в одной комнате.

0: Радио.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
2: Хочешь?

0: Это Callum Scott со своим суперхитом «Stay» в эфире нового. Ну и в продолжении темы, наверное, зумеры, оказывается, молодое поколение, для тех, кто не разбирается в этой терминологии. Зумеры выбирают таро вместо психотерапии. Неопределенность в мире достигла такого пика, что индустрия гаданий стала бизнесом с выручкой почти в 2,5 миллиарда долларов. Для понимания масштабов, в последние 5 лет рынок растет на почти 6% в год. Почти половина людей от 18 до 50 лет хотя бы раз в год заглядывают в гороскоп или к астрологу. Ну, в основном проверить, как там с любовью, удачей или деньгами. Чаще всего просят совета по отношениям, вопросам карьеры, про деньги и беременность. 57% зумеров признали, что тянутся к духовности ради ощущения контроля над будущим. А что греха таить? Я тоже ходил. Я не буду врать, я тоже ходил на таро гадать. Да, давно это было, лет 10, наверное, назад. Кстати, всю правду сказали, да.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в четверг, 8 октября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
7: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
6: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
7: Да я и так думаю про зоту.
6: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
8: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК «Дуэт» на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
12: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
13: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: В Красноярске 6.
3: Новое радио.
4: Очередную вакансию мечты обнаружил на просторах интернета. Но расскажу о ней минут через 20. Дождись. Тем более, что все эти 20 минут в эфире нового радио нон-стопом суперхиты, суперновинки и без рекламы. Так что проходи, ложись. Здравствуй. Вадим Данилин с тобой здесь. Пока еще.

близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

0: почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожишь.

0: Major Lazer со своим суперхитом Lean On в эфире нового, как обещал, вакансия мечты. Рассказываю про нее прямо сейчас. Ну, ты знаешь, после вчерашнего опроса 200 тысяч зарабатываешь ты или нет, и всего прочего, в наших мессенджерах больше 3000 человек проголосовало. 80% зарабатывают меньше 200 тысяч среди слушателей. И о том, сколько вы вообще зарабатываете, ну, как бы это уже не вакансия мечты, потому что, ну, зарплатка такая себе. Но, с другой стороны, судить тебе. Короче, смотри, 140 тысяч рублей готовы платить швеям в России из-за острого дефицита кадров. Сейчас в стране открыто около 2000 вакансий, а работодатели все активнее конкурируют за специалистов, выяснили эксперты. 140 тысяч рублей швеям.
1: Реклама. Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда NZT Русфонд в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. Возрастное ограничение 16+.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
7: Застройщик ООО «Созагодик Аварин». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
8: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
9: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Автору». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
10: А что если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. «Термо-Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
11: Новое. Это мы.
12: Всем привет, с вами Хама Лейноваис.
13: С вами Анет Сайс.
14: С вами Рамиль.
15: С вами группа Добро.
16: Всем привет, с вами Звонки.
17: Всем привет, это Артик Асти.
18: Это Филатов и Кэрос.
19: Это Сани СТ.
20: Это Сергей Лазарев.
21: Всем привет, меня зовут Йолка.
22: Всем привет, с вами Джонни.
11: Новое радио. Присоединяйся погромче.
23: Юрадио.ру.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

Петельный, и солнце пленку засветит. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

0: Коста Лакоста, а ты говоришь, суперхит на новом, еще одна рабочая новость. Буквально на днях мы обсуждали и выясняли, какие профессии искусственный интеллект не сможет заменить, и пришли к выводу, как оказалось, неправильному выводу. Китайцы, например, напоминаю, уже изобрели робота-сварщика, который легко заменяет человека, даже более профессионально. И подоспела новость для бариста и пробариста. Там же в Китае разработали робота, который готовит 202 чашки кофе за час. 202 чашки кофе за час. Какой бариста сможет с ним сравниться? Бариста, напряглись.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
6: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте.
7: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
12: Топ покупок месяца.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7. Собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Новое радио.

0: Маригу. Суперхит «Не ревнуй» в эфире нового. Один из немногочисленных суперхитов, который я лично за эфиром очень громко пою. Но не об этом сейчас речь. Снова новости из Китая подоспели. На этот раз тамошние клерки раскрыли секрет, как работать по 12 часов в день и не умереть. И только в последнюю секунду перед выходом в эфир решил не рассказывать тебе этот лайфхак. Не подумай ничего дурного. Я просто не хочу, чтобы ты работал по 12 часов, рано умер. Да, живи долго, живи счастливо, живи в достатке и всегда улыбайся. Скоро продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в четверг, 8 октября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
4: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
5: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
4: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
7: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
4: Новое на новом.
5: Искрами глаза сжигать небе звезды.
3: Фейген. Искрами.
5: Пока у нас есть еще 20 минут до утра. Пока ты спала, я проникал в твои сны.
3: Ваня Дмитриенко.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: В Красноярске 7.
6: Новое радио. До третьего полуфинала музыкастинга осталось всего 3 часа. Очередного победителя начнут выбирать в прямом эфире в 6 вечера. И ты принимаешь в этом самое активное участие своим голосованием. Пока же напоминаю, экватор недели мы благополучно пережили, так что начинаем расслабляться, но понемногу. Вадим Данилин тут. Привет.

Это Зиверт и ее Край, суперхит в эфире нового. Дело близится к пятнице. Экватор благополучный, еще раз напоминаю, мы пережили, поэтому, наверное, давай начнем понемногу говорить все-таки о любви. Дело в том, что подоспела новость о том, все-таки, наконец-таки посчитали ученые, каков процент женщин, которые делают первый шаг в знакомстве. И оказалось, вот сейчас тебе дословно это все сейчас прочитаю, где это. Статистика показывает парадоксальный результат. Несмотря на то, что женщины первыми делают шаг значительно реже, а это примерно 10% от всех женщин. То есть каждая десятая только знакомится первой. А пары, где женщина проявила инициативу, особенно в онлайн-знакомствах и так далее, демонстрируют более высокую успешность на начальных этапах общения и быстрее переходят к долговременным отношениям. То есть пары, где девушка сделала первый шаг, они более крепкие. Вот я сегодня хотел как раз немного, так знаешь, поверхностно поговорить на эту тему, заодно замутить голосование. Смотри, женщина знакомится первой. Это норм или стрём? Во-первых, это голосование в нашем мессенджере «Новое радио». Зайди, пожалуйста, проголосуй. Для тебя, женщина, там и по мужчинам, и по женщинам отдельно будет. Для тебя, когда женщина делает первый шаг знакомства, знакомится первой, это норм или стрём все-таки? Вот, да. И новость выложил, и голосование выложил. Зайди, я хочу знать результаты всех, голоса всех слушателей. Вот, поэтому давайте зайдите. И наш канал «Новое радио» во ВКонтакте тоже сейчас там голосование проведу. И хочу почитать ваши истории. Девочки, которые делали первый шаг. Чем это все закончилось? Расскажите, пожалуйста. Ну, очень интересно.

0: лучше было не показывать. Смотри в соцсетях Нового Радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
0: Новая серия каждую пятницу.
2: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
5: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
4: Ха, ну ты сравнил.
5: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
4: И ты выбирай зоту.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
2: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15. Застройщик ООСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
8: Суши Сел. Вкусно и сытно. Суши Сел. Мега аппетитно. Суши Сел. Заказывай скорей. Вкусные роллы для своих людей.
9: Заказывай в приложении Суши Сел.
10: Ибо Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
11: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
12: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
13: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
14: Мужчины ценят время и результат. Клиника «Точки роста». Пересадка волос за один день. От 39 тысяч. Лада Кецхавелли, 34. Подробности по номеру 9-3-8-200. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Новое. Это мы.
16: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
17: С вами Аннет Сайс.
18: С вами Рамиль.
19: С вами группа Добро.
20: Всем привет, с вами Звонки.
21: Всем привет, это Артик Асти.
22: Это Филатов и Кэрос.
23: Это Саня СТ.
24: Это Сергей Лазарев.
25: Всем привет, меня зовут Ёлка.
26: Всем привет, с вами Джонни.
27: Новое радио. Новое радио.
28: Присоединяйся погромче.
29: Новое радио.

Допросят меня фанаты и поклонники Tokyo Hotel, California Night, суперхит на новом, но хочется вставить 5 копеек в тему, которую я обозначил. Да, кстати, как нишево подкатить к парню, нишево, то есть очень оригинально, не так, как это делают другие, также в нашем мессенджере имеется, зайди, почитай. Ну, кстати, ржачно получилось, да. По знакам зодиака, там, кому как можно подкатить. Зайди, посмотри, в нашем мессенджере, в нашей группе ВКонтакте, Новое Радио. Опять-таки, я напоминаю, женщина знакомится первой. Это норм или стрём по полу? Я решил закатить вот такое вот голосование, опрос, норм или стрём. И мне очень нравится сообщение. Юля пишет, можно брать все в свои руки, а дальше замедлиться и дать волю проявить себя мужчине. Юля, мудрая ты женщина, мудрая. Я первый сделала шаг к знакомству, 17 лет. В браке. Настя пишет, я сделала первый шаг, ему уже 11 лет вместе. Я первый шаг сама сделала. Полина пишет, никогда не делала первый шаг, мы не знаем, что это такое. Таня пишет, так и останешься одна. Всегда я первая знакомлюсь и пристаю. Удивляют вечные истории подружек, как с ними знакомиться. Мы шли буквально вдвоем с ней, и мужчина к подруге подходит и говорит, типа, ты богиня, дай номер. И я. Смайлики какие-то. Со мной никто не познакомился. Была инициатором знакомства, в итоге 20 лет вместе, любовь. Шикарно, поздравляю. Еще сообщение. Все приходится делать самой, мужики-бояки. Пока сама не утащишь замуж, так в девках и будешь сидеть. Ирина, вот правда, это правда. Знакомиться, женщина знакомится первой. Это норм или стрём, зайди проголосуй. Важен каждый голос. Потренируйтесь. Вам вечером еще голосовать за полуфиналиста. Поэтому прямо сейчас зайди в мессенджер, зайди в группу Новое Радио ВКонтакте. Проголосуй, как ты считаешь. Я пока голосовать не буду. Я потом в прямом эфире проголосую, чтобы посмотреть на результаты. Ну и еще раз напоминаю про нишевые подкаты к парню. А вот, кстати, мне понравилось очень про Овна. Закат видел? Для тебя закатило. Ну, если бы мне так, ко мне так подкатили, я бы просто вот взял в охапку эту даму и просто умчал в лес, волосы назад. Спасибо вселенной, да.

0: Очень красивая суперновинка от 5 утра улетай. В эфире нового «Романтика». Романтика в ваших комментариях. Сейчас сижу за эфиром, ржу. А женщина знакомится первая. Это норм или стрём? Все-таки ваши истории читаю. Давайте анонимно буду. Я не хочу к именам обращаться. Девушки читаю. Я написала ему на сайте знакомств. Он не отвечал. Пришлось найти его в ВК и наехать там, почему не отвечает на первое сообщение. В итоге поженились. Так, дальше еще что интересного. Дочке 22 года, пришла в спортзал, понравился, и там один молодой человек. Уходя домой, оставила у админа свой ник и просила ему передать, чтобы ей написал. Я немного офигела, конечно, на фразу, что это ненормально. Она мне ответила: а с чего ты это взяла? Ты живешь вашими дореволюционными понятиями. Сейчас они встречаются. Вау. Я еще один раз в метро сказала мужчине почти на ухо, что у него классная попа. Только глаза были по 5 копеек, за мной на станции не вышел. Всегда моя инициатива. В итоге было 2 брака, и сейчас отношения тоже по моей инициативе. 5 месяцев, полет нормальный. Жена 15 лет назад сунула записку с номером телефона, живем уже 15 лет. Шикарная история, продолжайте, ребят, наш мессенджер «Новое радио», там голосование, кстати, продолжается. И мужики могут зайти проголосовать, и девочки могут пройти проголосовать. Норм или стрём, когда девушка знакомится первой? Там мужик один написал: мужик должен оставаться мужиком во всем. Ну, я не знаю. Зайдите, проголосуйте. Если есть какие-то интересные истории, расскажите, когда вы, девочки, делали первый шаг. С удовольствием все зачитаю в эфире. Но это так интересно, согласись.
1: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео.
2: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Дельфин на кассе Пятерочки или Перекрестка и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
3: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
4: 18+.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.
8: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
9: Это просто хахашка распирает изнутри.
8: Кирилл Калинин в кадре.
9: Приколист и талант.
8: И в центре главных музыкальных событий.
9: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
8: все, что звучит на новом, теперь на экране.
9: Музыкальные скоростя.
8: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
9: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу.

0: Баста, осень, суперхит на новом. Далее должна была петь Бервульф, но я решил, что я лучше почитаю ваши комментарии. Шикарно красивые комментарии на тему «Женщина знакомится первой». Это «Норм или стрём». Голосование продолжается. Мужики и девочки, заходите, проголосуйте. Мессенджер, «Новое радио», самый большой в мире среди всех радиостанций. Наша группа ВКонтакте «Новое радио». А пока почитаю ваши комментарии, как девочки знакомились первой. Есть голосовое сообщение, прекрасно понимаю. Лиль, спасибо огромное, что написала. Я сейчас прям поставлю голосовое в эфире. Понимаю, что ты за рулем, значит, слушай внимательно.
1: Привет, «Новое радио». Не могу писать. Еду за рулем. Очень интересная у вас тема. Скажу так, что я знакомилась несколько раз и была очень довольна этому знакомству. Ничего стрёмного нет в том, чтобы просто начать знакомиться с парнями.
0: Да вот я тоже соглашусь, что ничего стрёмного такого нет, чтобы в том, чтобы знакомиться с парнями и делать первый шаг. Лиль, спасибо огромное за коммент. Познакомилась с мужем 15 лет назад по Аське. Кто-то помнит эту социальную сеть, пишет девушка. Я ему написала: ой, привет, привет, привет, ты терял велосипед? Он мне ответил, причем его фото я не видела, писала вслепую, куда попаду. Так начали переписываться, потом он ко мне в город приехал. Учились в одном учебном заведении на разных курсах, все ходили... Это другое сообщение. Учились в одном учебном заведении на разных курсах, все ходили смотреть на меня, но на этом все. Нашла в ВК, написала, позвала гулять, 10 лет вместе. Как-то в социальных сетях мне написала девушка для знакомства. Она хотела секса, а у меня были другие ценности. На тот момент еще не спал с девушками, нам было по 20 лет. Через 3 месяца расстались. А моя жена в далеком 11 году первой написала мне в Аське. А это не вот ее сообщение, я только что прочитал, парень. Моя жена в далеком 11 году первой написала мне в Аське. С ее слов просто забила в поиске имя, которое ей нравится, Михаил. Еще говорила, что ей нравится имя Сергей, а тут комбо сразу Михаил, да еще и Сергеев. Получается, первая написала мне, завязалось общение, первое свидание и так далее. Нынче отмечаем 15 лет совместной жизни. Офигеть, ребята, поздравляю. На тимбилдинге у меня случилось помутнение рассудка, и я поцеловала друга, коллегу. 15 лет вместе. Трое детей, душа в душу. Во! Во, девчата, мотайте на ус. Вот, далее еще. Сидели с подругами в кафе, понравились парни. А вы, кстати, можете... Девчат, если вы знакомились первые, удачно, неудачно, позвоните мне, я могу принять телефонный звонок. Есть время еще принять телефонный звонок. 8-495-232-1632. 232-1632, код Москвы 8495. Пока девчата звоните, кто первые знакомились. Что из этого вышло или не вышло. Сидели с подругами в кафе, понравились парни, посмотрели, что пьют, и заказали им то же самое. И вот уже 20 лет в браке с одним из них, счастливы двое взрослых детей. Какие интересные. И вы знаете, из огромного количества комментариев, которые сейчас пришли в мессенджер, только одно было негативного плана, в том плане, что ну вот я захотел познакомиться, а в результате облом случился. Все остальные со счастливым концом. Как это красиво сейчас прозвучало. 8. Алло, привет.
2: Алло.
0: Да, здравствуй, красавица.
2: Здравствуйте.
0: А ты уже в прямом эфире. Меня Вадим зовут, а тебя?
2: А меня зовут Наталья.
0: Да, Наталья. Ты первая делала шаг в знакомстве?
2: А вообще нет, я хотела бы про своих родителей рассказать. Моя мама познакомилась с папой, была военным. Он был военным, на танцах она подошла сама, пригласила его. Месяц просвечались и женились, и получается у них 49 лет как вместе.
0: Нифига себе.
2: То есть она первая проявила инициативу, скажем так.
0: А ты почему не проявляешь ни разу?
2: Ну я тоже проявила, познакомилась на сайте знакомств и уже как 7 лет вместе.
0: А, точно? Серьезно? Нифига, поздравляю. Ну это, вот скажи честно, вот по-женски, сыкотно было, нет?
2: Нет, не сыкотно. Я тогда развелась, как бы, и хотелось каких-то новых ощущений.
0: Получила. Получила на 7 лет ощущений. Нет, спасибо огромное. Шикарно. Спасибо огромное за звонок. 8-495-232-16. Но звонки уже не могу принимать, потому что время уже цигель-цигель-алю. Но есть мессенджер наш. Напишите сообщение, девчат. Если вы делали первый шаг, напишите, как это произошло. Что из этого вышло. И там же голосование. Женщина знакомится первой, это «Норм или стрём». И также нишевые знакомства для девочек, чтобы подкатить, оригинально подкатить к мужикам. Тоже можете по знакам зодиака это все прочитать. Заходите.
3: Новое. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в четверг, 8 октября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
4: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
5: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
6: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
7: Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть Витапарк. В новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. «Три клёна». Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
12: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
13: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
14: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
15: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
16: Love again.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: 8 вечера в Красноярске.
2: Новое радио.
3: До старта третьего полуфинала музыкастинга остается 2 часа. Время еще есть. Есть обсудить тему. Немного продолжу читать в этом часе ваши комментарии. По теме женщины знакомится первой. Это норма или стрём. Голосование продолжается в нашем мессенджере. Заходи, проголосуй обязательно. Важен каждый голос. Да. Голосование и нишевые подкаты к мужчинам от женщин также имеются. Заходи.

0: градуса на ресницах, открыли новый музыкальный альбом. Несколько сообщений прочитаю. Женщина знакомится первой, норма ли стрём, голосование продолжается. И истории, когда девочки знакомились первыми. А мы с мужем так и познакомились. Очень он мне запал в душу. Я ей написала: счастлива, жената, 17 лет. Моя лучшая подруга приехала в сервис на ТО, и ей понравился там сотрудник. Она первая с ним познакомилась, сейчас в браке уже 7 лет. Ну, не знакомилась, но было у нас с подругами что-то типа хобби. Нам было лет по 16, мы подбегали на улице к рандомному парню и целовали в щеку и убегали. За того, кто догнал, вышла впоследствии замуж. Нифига себе, какое гадание. Кто побежит за мной, тот мой муж будет, да? Да. Познакомилась с будущим мужем, когда подруга сказала, что красивый мужик. Поспорили, что будет со мной. Мы уже 16 лет вместе, с подругой перестали общаться почему-то. Очень странно, почему. Это отдельная тема для разговора, кстати, куда деваются подруги. Знакомиться с девушкой первой стрём. Но сама сделала первый шаг один раз. Учились в универе в одной группе, в одной общаге жили, дружили как друзья, готовились к парам вместе, ходили на ужин. За неделю до диплома поняла, что такой добрый и хозяйственный мне нужен самой. Чмокнула в щечку, когда смотрели фильм, он не растерялся. А теперь позади 12 лет семейной жизни и две дочки.
1: Красота-то какая.
0: Скупая слеза прокатилась по небритой щеке сейчас у меня. Женщина может сделать первый шаг так, что мужчина будет думать, что это его инициатива. Сама так делала 11 лет в браке. 20 лет назад на пачке сигарет написала свой номер телефона, пачку потерял, но меня нашел. 20 лет вместе. Сама сделала первый шаг. В счастливом браке 26 лет, две дочки. А еще сообщение. Я всю жизнь думала, что знакомиться с самой стрёмно, и была не права. А вот невестка подошла к сыну в клубе сама. Он не разглядел ее сразу. Так она умничка, еще раз подошла, и сейчас уже живут 6 лет счастливо. Девушка сделала комплимент красоте моих пальцев. Было неожиданно, но приятно. 3 года встречаемся втихаря. Я на свадьбе у друзей приметила музыканта-саксофониста. Подмигивала ему, и он спустился ко мне на медленный танец. Потом оставил номер, признался, что он мой номер пробивал. Ну что, уже 3 года вместе, предложение сделал. Девки, какие вы все-таки счастливые, а?

Out of Garrett, Денис Фёрст, Sweet Summer Nights в эфире Нова. Пару сообщений прочитаю по теме «Женщина делает первый шаг». Это норма или стрём. Голосование продолжается в нашем мессенджере. А пока сообщение от Натальи. Увидела его в окно на работе. Он шел в рабочих вещах по двору. Говорю, ой, какой красивый мальчик. А моя напарница постучала в окно. Он повернулся, она его позвала. Зашел в кабинет, такой серьезный, говорит, вы меня звали? Напарница говорит, показывай на меня. Она звала. Мне деваться было некуда. По приколу сказала, ты такой красивый. Завтра будет 33 года совместной жизни. 33 года. Просто в окно сказала человеку, что он симпатичный. Вот девчонки, молодцы. Берут быка за рога. А шрамы остаются. А где еще сообщение-то было? Арсен, мы сегодня говорим... Что-то я не выбрал больше сообщения. Там есть сообщение. Зайди, проголосуй, пожалуйста. Наш мессенджер, наш...

0: группу ВКонтакте, но в радио. Как ты относишься к тому, что девушка делает первый шаг? Очень интересно.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая 63А.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
9: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
10: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина-долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Слушай.
11: Новое

кричали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьют сбор, как на чаке, и нас с тобой, они качали.

0: от Гаязова «Выбираю море», суперхит на новом. Ну и в продолжении темы важная информация для тех, кто худеет сейчас. Британские ученые опровергли миф о вреде диетической газировки при похудении. Согласно результатам двухлетнего исследования с участием почти 500 человек, напитки с сахарозаменителями не провоцируют набор веса и не усиливают аппетит. За время эксперимента добровольцы, которые употребляли диетическую газированную воду, сбросили в среднем 4,8 килограмма, в то время как участники, которые пили обычную воду, потеряли 3,7 килограмма. То есть кола Zero для похудения, она не заменяет воду, напоминаю просто. При этом эксперты подчеркивают, что разница в результатах минимальна, а газировка не является полноценной заменой чистой питьевой воде. Чрезмерное потребление таких напитков по-прежнему разрушает зубную эмаль из-за высокого содержания кислот, но для разнообразия почему нет? Ну, во всяком случае, посоветуйся со специалистами. Скоро продолжим.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: ОККО представляет.
3: Три недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
8: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
8: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17:00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
1: 16+.
9: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже.
1: 16+.
10: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
3: 18+.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
5: Сладкий вкус малины.
4: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Так, коллеги, по-быстрому распрощаюсь с каждым из вас с пожеланиями доброго вечера, теплого, обязательно с отоплением. Если тебе это нужно, конечно, а то здесь сегодня прочитал среди остальных новостей, что не везде отопление дали. Короче, если холодно, ну, во-первых, одевайся теплее, во-вторых, согревайся с помощью суперхитов, суперновинок нового радио. Уже через час с небольшим, третий полуфинал музыкастинга, 5 претендентов. Твой голос очень важен для нас, и не только для нас, но и для участников тоже, которые будут трястись за эфиром. Будут выступать и трястись, так что не забудь проголосовать сегодня за понравившуюся песню. В конце концов, эта песня, песня-победитель, будет звучать у нас в эфире. Тебе эту песню слушай. Поэтому ты уж постарайся выбрать самую лучшую из пяти. Третий полуфинал случится ровно в 18 ООО по Москве. А я, Вадим Данилин, обнял-приподнял. До завтра.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в четверг, 8 октября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
2: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СС «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
6: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
7: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
8: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
2: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Слушай.

0: радио.
1: И долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах.

0: просто чуть падаешь.
1: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+.
4: 9 вечера в Красноярске. Новое радио.
5: Третья серия прекрасного и замечательного музыкального конкурса «Музыкастинг» версия 9.0 пройдет сегодня уже через час. Точнее, начнется через час. Ну, а до той поры суперхиты и суперновинки в привычном раскладе. Отличного вечера!

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
2: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
2: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
2: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
2: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
4: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
1: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

Новое радио. Radio.ru.

0: ЗАЗ на новом радио. Прекрасная и замечательная француженка. О новых хитов я ее не знаю, но, как говорится, новые песни пишут те, у кого старые плохие. Так, ребятушки, к суперстаринкам мы обращаемся по вторникам, по расписанию, вечером. А супер-пупер новинки, причем сверхновые, у нас будут рождаться уже сегодня в эфире буквально через 23 минуты. Это я про музыкастинг. А что касается суперстаринок, так это сюда.
1: Эти треки были новыми.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
12: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
15: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
16: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
17: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
18: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыли категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
19: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
20: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
21: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
22: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
23: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.

Вот этим вот четким, энергичным, англоязычным треком мы ставим паузу в импорте на ближайшие полтора часа, потому что будем оценивать отечественного исполнителя вместе со звездным жюри. Музыкастинг версия 9.0 твоему вниманию через 10 минут здесь, на новом радио.

0: Алиса.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
2: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс SkyFly представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальное ощущение свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе – неповторимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким. Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону 205-05-87. Подробности на сайте myskyfly.ru.
3: ИП Долетюнов Василий Васильевич, УГРНП 326-246-800-081-877.
4: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Это новое радио.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Десять вечера в Красноярске. Новое радио.

0: Новое радио. Лейбл Zion Music представляют Музыкастинг. Полуфинал.
1: Всем привет, меня зовут Роман Емельянов, и суперхиты, суперновинки в эфире Нового Радио, но сегодня будут преобладать суперновинки, песни которых вы точно нифига нигде никогда не слышали, потому что они вообще впервые прозвучат на нашем полуфинале музыкастинга, третьем по счету в полуфинале, а сам музыкастинг у нас уже девятый. Я, как всегда, вначале просто обязан рассказать все и обо всем, прежде чем представлю невероятных, красивых, сексуальных и музыкально образованных людей, которые собрались здесь в студии для того, чтобы вместе с вами жюрить наш конкурс. Напоминаю, что, дорогие друзья, вы нас слушаете на новом радио, смотрите благодаря эксклюзивной поддержке ВК-видео. И в нашем сообществе ВКонтакте вы можете оставлять комментарии и обязательно в конце, когда уже выступят все пять полуфиналистов сегодняшних, мы дадим вам паузу для того, чтобы вы приняли решение и отдали голос одному из участников. Кто наберет больше всех, тот получит самый первый плюс, самый первый балл от нашей аудитории. Что же такое музыкастинг? Музыкастинг — это конкурс, куда тысячи людей ежегодно присылают свои работы. Это все авторский материал. Либо это какие-то приобретенные песни, либо созданные с кем-то там в содружестве, в группе, либо люди их сами написали, артисты и артистки. Это очень важный момент, важный аспект, потому что именно эта песня. Мы не просто там выбираем хорошего вокалиста, красивого какого-нибудь артиста, образ. Нет, все в целом смотрим и думаем, вот это самая песня в исполнении этого самого артиста. Может быть в эфире Нового Радио или нет? Может получить все плюшки от наших партнеров или нет? Это очень важно. Поэтому эти песни по условиям нашего конкурса не должны быть зарелизаны, не должны нигде быть засвечены. Кто у нас уже вышел в финал? Финал, я напомню, значит, у нас понедельник по пятницу полуфиналы, пятерочки идут. Из каждого полуфинала только один человек пробивается в финал. Финал в понедельник 18:00, и в нем уже у нас оказались Настя Гладилина с песней «Люблю», и вчера из Токио с песней «Май» пробился, причем, по-моему, историки умалчивают, но Дима Филатов, который в общем-то один из свидетелей.
2: У тебя гитара бряцкая, кстати, сними.
1: Гитара бряцкая, этот звон, понимаете, это колокольчик удачи всем, понимаете, это я если вы включите ВК-видео, вы видите, в чем
3: я сказал, что ты гитарозвон.
1: Гитарозвон, да. Бубенчики, слава богу, звенят еще. Так вот, вчера из Токио получил аж 8 баллов, 8 голосов, и причем совпало мнение и аудитории, и жюри здесь просто в сухую выиграл, такого, по-моему, вообще никогда не было. Что же получит победитель, который определится в понедельник? Все, что нужно для раскрутки молодому начинающему, но перспективному артисту. От Нового Радио ротация трека в эфире Нового Радио и включение в лайнап музыкальных фестивалей и радиостанции Новое Радио Движ, Супер Движ в Лужниках, который собрал в последний раз больше 190 тысяч человек. Zion Music, наши любимые прекрасные партнеры, замечательный лейбл, друзья, которые помогают такому количеству артистов стать суперзвездами, и многих вы из них знаете, наверное, слышали, там, Нилетто, Ваня Дмитриенко, Иван Пупкин. Иван Пупкин только начинает еще. Уверен, что с поддержкой Zion Music он станет все-таки суперзвездой, а может, станете и вы. Zion Music предоставляет профессиональную запись, аранжировку и релиз сингла на всех цифровых площадках. Промо и маркетинговую поддержку релиза песни. Муд-видео на выпущенный трек и создание образа артиста совместно с продюсерами лейбла Zion Music. Бурные аплодисменты Zion Music.
2: И за шутку про Пупкина отдельно. Очень плохо.
1: Плохо, да?
2: Катастрофически.
1: Я не готов. Это была импровизация. Все остальное прописано, а не молчать.
2: Я, кстати, помнишь, я за кадром я бы придумал, погонял Роман Емельянов с камнем, я добил еще. Роман Емельянов с камнем в почках.
4: Скам.
1: Ты знаешь, про Ивана Пупкина все-таки получше.
3: Нет, слушай, да. Что-то ты, кстати, прям.
1: Дорогие друзья, давайте.
2: Сейчас дойдет.
1: Перейдем. Не разогрелись пока еще, не разогрелись. Филатов уже третий день в эфире, поэтому разогревается. Можно понять. Да. Раз уж он подал голос, тогда с него и начнем. Это Дима Филатов, Филатов и КРС, группа в полном почти составе. Половины нет, конечно, но главные люди из группы здесь. Леш КРС, Леш, привет. Ребят, как спасибо. Настроение сегодня? Во-первых, что у тебя с глазом, скажи? Мы сегодня здесь все как бы, да, тут сейчас эпидемиологи приедут, нас всех закроют. Что у тебя с глазом, скажи? Плюнул тебя кто-то,
2: сглазил? Переиграл. Перенапрягся.
1: Перенаподмигивал кому-то.
2: Играл в «Чумного доктора».
1: Вот, ребят,
3: Это он, помните, шутил про вилку и... Видимо, все-таки.
1: Все-таки, а да. Это, а вот, вот как шутить надо, все-таки, может быть, покажет нам Саша СТ, который сегодня с нами.
3: Всем здравствуйте.
2: У тебя,
3: всем,
2: кстати,
3: здравствуйте.
2: Глаза в порядке, значит, ты второй вариант выбрал, да?
3: Юморист ты мой хороший, ты тоже, я смотрю, двумя смотришь сейчас.
1: Саш, скажи, пожалуйста, полуфиналистка, которой ты в прямом эфире пообещал помощь в выпуске ее песни, она еще с тобой не связалась?
3: Да я думаю, я посмотрел ее в соцсети, и судя по тому, что она даже себе не зарепостила вот это вот обещание.
1: Настя Гладилина.
3: Настя, да, что я думаю, ей совершенно было это неважно, она такая, кто меня только не хотел выпустить, я еще и Зион-то подумаю. Я посмотрел, как она ведет свою страницу, что у нее все в порядке, и она нам предстала такой маленькой девочкой, мы ее восприняли, она совершенно четко понимает, да, что она делает. Я свои слова обратно не беру, поэтому если вдруг она захочет выпустить свою песню у меня на лейбле, я с удовольствием это сделаю.
1: Ну, возможно, она все-таки надеется нормально выпуститься,
3: да,
1: на Зионе.
3: Да, на Зионе, конечно.
1: Да. А, вполне себе.
3: Но
1: вероятно.
3: Для этого надо победить.
1: Кирилл Лирик снова с нами. Кирилл,
4: вечер добрый.
1: Привет, вечер добрый. Спасибо, что ты пришел. Ну, как вообще у тебя ожидания, настроение? Вот если вот так вот вспомнить вчерашний день, например, там, да?
4: Ну, яркий день был.
1: Яркий день.
4: Да.
1: Вот,
4: яркий,
1: вот ты помнишь хоть одну песню?
4: Яркие истоки я был. Ну, конечно, до сих пор.
1: Да? Май, да. Май хороший.
4: Да,
1: окей, хорошо.
4: Хорошо,
1: мы на тебя сегодня тоже очень рассчитываем с точки зрения продакшена, с точки зрения профессиональной какой-то экспертизы. Ну и, конечно, вот они, сооснователи того самого легендарного Zion Music, Ира, Денис или Дионисий.
3: Я просто Ира и Морфеус.
1: Я все время путаюсь, потому что Денис иногда бывает Дионисий.
2: Это разные состояния души.
1: То есть ты доктор Джекил, вот и скажите, ребят, ну вот с точки зрения того, что ты уже видел, всех участников, всех полуфиналистов, их было уже 10 человек, возникла идея, что а вот этого все-таки надо там подписать, например.
4: А пока в раздумьях, но я вот уже хочу истоки помочь песню доделать. Потому что считаю, что это прямо должны сделать просто. Вот Сашу даже тоже хочу привлечь.
3: Уже,
4: по музыке
3: уже
4: допилю. По музыке допилим, и Саша, может, по тексту нам поможет.
1: Но ты. А, ну кстати, да, по тексту из Токио. По тексту надо доделать из Токио.
4: Ну, чуть-чуть, перчинки
1: добавить.
4: Накинуть.
1: Не знаю.
4: Немножко
1: не знаю.
4: Шнурочки.
1: Не знаю.
3: Немножко
1: шнурочки
3: добавить.
1: Шнурочки добавить.
4: Да. Мало
2: половины добавить.
4: Да, вторую половину.
3: А то это мимо-мимо пока.
1: Автор, певица, подруга нового радио. Мэри Гу сегодня с нами. Давай. Красивая. Пришла сегодня самая первая. Съела половина кейтеринга.
5: Конечно. Я за этим и шла.
1: Это она. Ты пришел, где бутерброды с икрой? Вот они. Вот бутерброды с икрой. Вот, ну, мы рады снова тебя видеть. Ты тоже не в первый раз участвуешь у нас в музыкастинге. Ты наверняка, у тебя не было времени следить предыдущие два дня, или следил ты вообще?
5: Нет, но вы меня заинтриговали своими истоками, уже хочу послушать.
1: Ну, истоки мы сегодня слушать не будем, потому что у нас сегодня совершенно новый состав участников. Это очередная пятерочка. И, значит, я еще раз напоминаю, что артисты выступают в живой студии нового радио. Это в обязательном порядке живой вокал. И, соответственно, мы постепенно... Да, забыл сказать, дорогие друзья. Данил Михайлов у нас за пультом, понимаете? Он же тоже... Вот, от него все зависит. Пойдет там вовремя что-нибудь, не пойдет, реклама запустится, не запустится. Итак, я представляю первого полуфиналиста. Напоминаю еще раз, что все мы голосуем в самом конце нашего шоу, а после его выступления у нас будет время обсудить, понравилось, не понравилось. Зовут его Федя Ерец. Федор Ерец, ему 34 года, он из Светогорска. Федор сварщик по профессии и КМС по боксу, на всякий случай, для тех, кто собирается его критиковать. Но его настоящая любовь — это музыка. Все тексты и мелодии своих треков он пишет сам. Очень хочу однажды услышать свою песню на новом радио. Хочется поработать с профессиональной командой, получить новый опыт и, наконец, записать полноценный трек в настоящей студии, а не у себя в комнате, говорит Федор. Песня называется «Прости», и прямо сейчас мечта сбывается, она звучит на новом радио, а вы еще можете посмотреть выступление артистов в нашей концертной студии, если подключитесь к ВК-видео.
0: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг. На новом.
1: Что заметил? У нас тут целый скандал, интриги, расследования. Да, да, да. Но смотрите, ребят, тут такая история. На самом деле я сильно ее не раздувал, но как бы оповестить, наверное, обязаны.
2: Ну да.
1: У нас по условиям конкурса песня не должна быть зарелизжена, да, как бы это факт. Так получилось, что Филатов зашазамил, и трек зашазамился.
2: Но у меня первый шазам.
1: Но он первый шазам. Да, и нигде там на Яндекс.Музыке нигде ничего нету.
2: Просто обычно, если трек не выпущен, он и не шазамится.
3: Нет,
2: он не просто
3: всегда.
2: не ловится.
3: Бывает, что ловится.
2: Значит, тот случай.
3: Если, может быть, он в Ютьюбе выкладывал, то есть он мог не релизить, ну, при этом где-нибудь.
2: Нет, я посмотрел на Яндекс.Музыке, там
1: и он мог подхватить, в каком-то рилса.
3: Потому что, знаешь, вот бывают же, когда, например, там... Котики, кажется, когда в топе висят.
1: Ушки треки, надень на макушку, а то ты не слышишь.
3: Да, что-то, не выпущены.
1: Вот, понятно, дорогие друзья, давайте перейдем к фактическому. Вот видите, смотрите, казалось бы, а мы зря, вот, нормально все. Переходим к обсуждению, собственно говоря, Дим, ну давай, ты начал эту историю, так давай дальше.
2: Что, понятный образ с гитарой, такой Лоза 2.0, я не хотел бы говорить, но...
4: Ну, 3.0, это плоская шутка.
2: Песня хорошая, очень сильно что-то...
1: А вот это неплохо.
2: Очень сильно мне
1: напоминает. Но это уже было, да, где-то? Нет, это прямо вот сейчас родилось?
4: Да.
1: Ребят, вот это хорошо.
2: А я пропустил, подожди. Я пересмотрю потом.
1: Он сказал, что шутка про лозу плоская.
2: Отлично, сейчас было хорошо, да.
1: Это смешно.
2: Да, это смешно. Видишь, сейчас до всех дойдет.
4: Шутка оживила спикер для наушников.
2: Короче, позитивное впечатление. Вот обычно хочется сразу там. У меня, да.
4: Мне кажется,
2: очень похоже на что? То ли на Земфиру, то ли вот

0: Это... Да, тут непонятно, на самом деле, сколько метров комнаты, но понятно, что песня весьма цельная, хорошая, но каких-то бурю эмоций, позитивных или негативных, честно говоря, не вызвала. Хорошая Простите, фоновая композиция.
1: Я, может, прослушал, там припев какой был? Я понял, слова.
2: Ну, я про слова тут каждый день говорю, что с текстами, в плане их запоминаемости...
1: Вы сейчас хвалите песню, но никто не может...
3: Я не хвалю.
2: Не, похвалю я. Мне нравится песня, на самом деле. Смотри, мне понравился артист, вот целиком. Вот давай так. Образ классный, человек симпатичный. Да погоди ты, да, кто же испугался.
1: У тебя есть не лет, он крупный, он тебя защитит.
2: Да-да-да.
4: Не надо бояться.
2: Завтра придет и защитит.
4: ПМС по боксу.
2: Когда у КМСа ПМС. Мне песня понравилась, то есть мне, скажем так, мне понравился он целиком. То есть есть персонаж, он хорошо поет, он хорошо выглядит, очень, ну, мы все это видели. Вот. А песню, ну, как всегда, вот меня тексты очень, как бы, мало цепляют. Она как бы про что-то. Вот мы все, да, мы все запомнили ботиночки на шнурочках, и после этого как бы мы тут сейчас пытаемся вспомнить хоть какую-нибудь из тех песен, что мы прослушали.
1: Вокзал, сказал, причал, не догнал, потерял, не дал. Осознал, потерял, погрустил, поспал.
2: Ну, это ты... Новый трек написал.
1: Это я новый, да. Вот, новый трек написал.
2: Алло, Оля.
1: Так, нет, там, между прочим, чаще, слаще, уже не кажутся так бесконечно без тебя ночи. Хочешь? Мне наплевать, чего теперь ты хочешь без меня, поэтому не надо. Там
4: текст. Серьезно, Мэри Гу.
3: Мне кажется, вот про образ говорили, немного он для меня лично уже такой... Ну, избитый, что ли, не знаю. Много парней прикольных с гитарой.
4: А заметили, что все комментарии под боксеру подходят, да? Образ избитый.
2: Песня плоская.
4: А зачем отключили Мэри Гу микрофон?
3: Включите мне обратно, пожалуйста. Спасибо.
4: У нас так в Госдуме.
3: В общем, мне кажется, с этим образом нужен материал посильнее, чтобы выделяться на фоне других крутых парней с гитарой.
4: Окей, хорошо.
2: Так для этого есть мы, чтобы он потом выделился.
4: Да, дорогие друзья. Ну, в общем, такое 50 на 50 получилось. Это не так уж плохо. В конце концов, иногда, когда переслушивается фрагмент песен в конце, люди меняют свое мнение и свое решение. А со вторым полуфиналистом музыкастинга 9.0 мы познакомимся через пару минут после рекламы.
5: Музыкастинг на новом. Реклама. Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.

0: Music. Музыкастинг. Полуфинал.
1: Продолжается третий праздничный, посвященный дню рождения нашего президента, полуфинал музыкастинга, дорогие друзья. И да, все зааплодировали.
2: А как он? Вот на чем.
1: Да,
2: Роман, вот Роман Александрович, поздравляю.
1: Дорогие вас. Друзья, для меня-то с чем у меня день рождения? 3 июня у меня день рождения. А, значит, дорогие друзья, мы, во-первых, вам напоминаем, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть. И смотреть можно, кстати, в приложухе, которая называется Radio Hub. Это приложение нашего холдинга, там дофига хороших станций. И даже можно вот посмотреть наш эфир. И увидеть выступление второго полуфиналиста. Зовут его Алекс Индиго. Это Алексей Ефимов, автор-исполнитель. Ему 37, он из Кемерово. Работал на автомойке, чтобы открыть свою первую звукозаписывающую студию. Два раза побывал в Антарктиде. И там же пел дуэтом вместе с Анной Асти и Бастой. Но это же... Это трио получается.
2: Можем ли, исходя из этого, мы определить, что Анна Асти пела с Бастой?
1: Но...
3: И это сказка.
2: Может... Это больше заголовок, я считаю, для новости.
1: А Баста пел с Алексом Индиго.
2: Да.
1: Вот. А Алексей хочет выйти в ротацию на новом радио, так как это означает выйти на новый уровень в музыке и медийности. Конкурсный трек он написал после того, как сделал предложение своей невесте. Сказала она да или нет, мы не знаем. На этом анкета закат заканчивается.
4: А мы сейчас по песне поймем.
1: Поймем, да. Песня называется «В белом платье». Мы с Калининым. Мы выпускали с Калининым такую передачу. Это плагиат. У нас песня есть с Калиной «В белом платье». Значит, нехорошо. Так, внимание на экраны, слушаем внимательно.
4: Наш второй полуфинал.
0: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Московское долголетие представило выступление 37-летнего Алекса Индиго. В музыкастинге, дорогие друзья, время обсуждать.
2: Слушай, все-таки до тоже неплохо.
1: Да, нормально,
2: тебе,
1: да?
2: Тебе идет. Да.
1: Аре.
2: Аре, я не знаю.
1: Да.
2: Я считаю, что нот всего 6.
1: А, вот почему у тебя оригинальные песни.
2: Конечно, потому что
3: у него и букв меньше, чем у остальных.
2: Ты дольше догоняешь шутку.
1: Ну давай, Саш, давай, ты первый тогда.
2: Слушай, схожий случай с предыдущим полуфиналом, где мы знали из Токио. Здесь я знаю Лешу Индиго очень давно. Но вот эта песня при этом мне не понравилась. Я могу сказать, что она... Не могу.
4: Бери слова. Аккуратно.
2: Слушай, тяжело судить песню, которую тебе человек пишет. Конкурсный трек я написал после того, как сделал предложение своей невесте. И она скажет мне, да, если вы возьмете ее в ротацию, то тогда мы будем счастливы. А если нет, тогда мы будем очень грустны. И ты такой...
3: Все равно поженимся.
2: На тебя сразу повесили очень много ответственности.
3: Не, мы можем спасти чувака от этого бремени.
2: Слушай, я вообще считаю, что мы тут...
1: С разводом помочь?
2: Мы тут никого не спасаем. Это вообще не наша миссия. Мы тут слушаем песни и говорим, нравится она или не нравится. Идет финал или не идет финал. Эта песня, как мне кажется, не проходит, на мой взгляд, финал. Потому что очень долгие куплеты, ничего не понятно. Это какой-то просто, это классный, знаете, есть такое понятие,
3: свадебный рэп.
2: Вот это когда, когда жених умеет читать рэп, он вышел и такой, а сейчас я хочу поздравить свою жену. И такой.
1: И первый танец будет под нее.
2: Да, и первый танец, и ты прочитал, это здорово, это классно, но это как будто бы не песня.
1: Но мне там, знаешь, какой по тексту заворот понравился? Что типа все разделим в твоей квартире, понимаешь? А потом в нашей квартире там траля-ля. Мне, в принципе, это понравилось.
2: А может, он честно сказал, что, ну, то есть, как бы... И как бы и Леху не хочется обижать.
3: А я вот, смотри, я с Лехой не знаком, но мне его имя попадалось. Я сейчас полазил по его группе ВКонтакте.
5: Он тебя рядом сидит.
3: Посмотреть. Нет, это не тот Леха. Я имел в виду Алекса Индиго, которого мы сейчас обсуждаем. Значит, там что есть? Там много всяких треков разных, я так понимаю, что разноплановых, потому что послушайте, я их сейчас не могу. Я
1: мне кажется,
3: видосы.
1: Надо у Филатова телефон отнимать.
3: У него есть зависимость. У него есть стендап-карьера, у него есть карьера ведущего.
5: Ладно.
3: У него есть, там чего только нет. Значит, я нашел видео с Антарктиды, значит, где написано концерт Горилла Зиппа и Басты в Антарктиде. Я промотал вот так все видос, там нету. Походу, Леха, ты брешешь, что ты там с ними что-то пил.
1: Так.
3: Да наверняка, ладно, если бы был шанс, ты бы это все снимал, как человек-блогер.
1: Можно тебя спросить?
3: Да.
1: Во-первых, отложи телефон нафиг.
3: Я тогда бесполезен абсолютно.
1: Подожди. Во-вторых, ну и что?
3: Да ничего.
1: Ну и приврал человек. А кто из вас не врал? Это шоу-бизнес, ребята.
5: Не, они потом пели в караоке там просто все вместе.
4: Ну, до этого. Вот я за добро.
1: Кстати, наверняка они пока в Антарктиду плыли, там две недели.
4: Он не обманывал, он имел в виду, что он был на одной как-то сцене, это в смысле,
3: вот,
4: вот
3: знаешь,
4: сегодня...
3: Нет, скорее всего,
5: сейчас объясню, подожди,
3: я много лет был диджеем, и, значит, в диджейском
2: Серьезно?
3: Мире было принято. А, по-моему, Алекс Индиго тоже был диджеем, если я не ошибаюсь. Там, значит, когда нечего написать, ты начинаешь карьеру, ты пишешь. Так, значит, начинал заниматься музыкой там во столько-то лет. Это очень важно для биографии.
1: Ой, всем ребята, это... блин, тут чё...
3: И далее что? Я выступал на одной сцене с такими как... Вот
1: Дим,
3: это, ребята,
1: ну,
3: избавляйтесь.
2: Скажи по песне.
1: Ну, что
2: скажи
1: такое?
2: По песне.
3: Да, давай по песне. Понравилось, спасибо.
2: По песне скажи.
1: Ну скажи по песне. Вот скажи. Хочешь, я скажу по песне? Смотри, по песне.
2: Смотри, а тут как это. Если нечего говорить, то ты придумаешь, что сказать. Что сейчас Дима и делает.
5: Вот он придумал.
2: По песне нечего сказать.
5: Но мне на самом деле больше понравилось, чем первое.
1: Вот, смотрите, все-таки есть же нормальные участники в этой группе, как бы, да? Денис Сатаров.
5: А пусть Ира скажет.
1: Ира Щербинская.
3: А у вас как у нас, я смотрю, да?
4: Да, у нас всегда так. А я хотела сказать, что в принципе такая песня, она имеет право на свое существование, даже в цифровом особенном мире, потому что такие песни, они все равно найдут своего поклонника и действительно их будут включать где-нибудь на свадьбах и все остальное.
1: Да, Кирилл Лирик.
6: Ну что сказать, действительно свадебная песня, во втором куплете прям наорал от души на невесту.
5: Да,
6: там был момент. Много,
5: да.
6: Вот, ну, затянуто, долго, как бы,
4: да, да, затянуто,
6: опять,
4: я тоже
6: опять же, с формой поработать, над аранжировкой поработать,
5: над
6: всем.
5: Да.
6: Бэков, да, они тут не нужны, он уверенно тащил коляску, но как будто. Главное, что все хорошо в личной жизни уже, вот по песне, если судить.
1: Мэри Гу.
4: Я согласна со всеми. Больше похоже на личную какую-то, личный трек. Я как будто послушала демо-версию трека, знаете, когда на трех нотах вот что-то напеваешь на аранжировочку. Пока еще как будто чуть-чуть не доработана сама структура.
1: Ну и потом у меня прям пожелание всем, кто когда-нибудь принимает участие в музыкастинге, вот не надо вот наваливать в конце вот этой импровизации про музыкастинг, про то, что мы тут с вами в прямом эфире. Это круто, как, наверное, вам кажется. Ну, мне кажется, что это не круто. Это какой-то вот еще... И с вами было это еще в трек вписать свое имя, какой-то Black Star.
5: Так это круто, он себе рекламу сделал, ровно, наоборот, он воспользовался возможностью. Это возможность, музыкастинг — это возможность. Вот он, вот никто, кстати, имя не вставил.
2: У нас была... А предыдущий участник на гитаре написал.
5: Да, еще...
1: Ну,
5: до него не донесли, брат.
2: Уже прошел.
5: Вот, и все, он использовал возможность. Классно. Айдишки от артистов просите?
1: Это плохо.
5: Просите?
1: Это мы просим, вот. Но это не должно быть частью номера. Номер начинается музыкальный.
5: А
1: от начала
5: сказал?
1: До конца артист должен выйти в одном состоянии и выйти из него, когда последний аккорд прозвучал. Остальное непрофессионально. С моей точки зрения, опять-таки, я просто высказал свое мнение. Давайте следующего.
5: Как жалко, что это тут главный.
1: Следующий участник нашего музыкастинга Сергей Мелькер. Сергей Мелькер. Это творческий псевдоним Сергея Степанова. Ему 23, он из Питера. Большую часть Сергей жизни танцует, а не поет. Финал музыкастинга он хочет пройти, чтобы доказать себе, что его творчество тоже может чего-то стоить. Текст конкурсного трека Сергей написал сам. А первым слушателем песни стала Клава Кока.
3: Да господи, ну хватит. Видимо,
1: в Антарктиде, наверное.
2: Нет, за Шазамева, так же, как Филатов.
0: Музыкастинг. На новом.

0: Музикастинг на новом.
1: Навалил ударных Сергей Мелькер в студии концертной Нового радио. Давайте у нас пару минут обсудить.
2: Слушайте, а зачем мы смотрим их выступление? У нас же песня на радио должна попасть. Мы же вроде никогда не увидим. А ведь а такая большая разница.
3: Ну, задача-то, чтобы другие потом увидели.
2: А такая большая разница, когда ты смотришь на... Слушай, вот сейчас вот я вижу тех, кто берет платину с первых мест различных топ-чартов. И, ну вот...
1: Смотри, Саш, я тебе отвечу. Во-первых, мы их смотрим для того, чтобы понять, в студии можно сделать дофига всего.
2: Да, так мы же песню для радио выбираем.
1: Да, но просто для нас было важно, чтобы у нас очень много заявок приходило, и приезжают артисты, мы же не всех выпустили, кого мы отобрали, чуть больше, чем 25, для того, чтобы... И они нифига не могут воспроизвести. Это очень важно. И для нашей аудитории, в том числе, чтобы люди понимали, что люди могут выйти живьем на сцену.
2: То есть
1: и
2: мы воспитываем. Мы рассказываем, что нужно уметь.
1: Во-вторых, мы смотрим артист в потенциале. Понимаешь, ты по саунду а увидишь, блин, ну нет, это все вместе должно сложиться.
2: То есть вот мы именно ищем.
1: И третье. Синергию. Все эти молодые артисты так или иначе получили классный видеоконтент. Фактически клип на свою песню — это некий бонус от нас.
2: Угу.
3: Не, так и должно быть, на самом деле, да. Хочется смотреть, кто там, что там.
2: У меня не первый раз, не первый случай, когда я...
1: Когда я сказал, что пару минут у нас, я не шутил, да.
2: Говорите.
1: Ты можешь высказать свое мнение по поводу песни.
2: Слушать ее было интереснее, чем смотреть.
1: Так, вот. Ну вот, поэтому тебя спиной к экрану и посадили.
4: Молодой совсем. Зумеры. Как люблю. Ну, видите, атмосфера появилась, аура какая-то приятная. Не знаю, может, это просто на мой вкус. Мне
5: просто Сергей заявил, что он танцует больше, чем поет.
4: Да,
5: и мы этого не увидели.
4: Но мне кажется, он просто засмущался, потому что петь для него, возможно...
2: Конечно, ты смотришь, сидишь, он, конечно, засмущался.
4: Опыт, ну... Впервые.
1: А мне показалось, парень звучит очень интересно. У него какой-то вот именно
3: классный звук.
2: Хорошо.
6: Да. Очень мягкий, красивый тембр у него. Звучит. На самом деле песня подходит
7: максимально. Мне понравилось
6: да,
7: очень.
6: И да, и тут песня такая, что не потанцевать.
1: Фирменно звучит. Нет.
6: Да,
2: я
6: и поэтому...
2: подумал, что звучит классно.
6: Звучит клево, мне очень понравилась
4: песня. Он не может пока, ну, как, откуда ему быть большим артистом сейчас, если он только-только начинает.
2: Так в этом был мой вопрос. Мы судим песню, мы судим все вместе,
4: потенциал,
2: что мы ищем.
4: Потенциал. Да, да. Есть или нет?
1: Ну, смотри, Зиону снимать потом муд-видео, они же должны посмотреть, кому. Ну, есть у вас мнение какое-то, ребят?
3: Да-да-да, мне на самом деле понравилась песня, мне понравилось то, что он в одной тесситуре с одной стороны поет, но это не ломает. Хотя вся песня, вот она идет, вот, но он голосом не сильно...
1: Зим, ты можешь сказать ровно два слова.
5: Структурно, правильно.
1: Спасибо большое, уходим на рекламу. Да, дальше больше. Поехали.
2: Он уже усы.
0: Музыкастинг. Полуфинал. На новом радио. Реклама.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
16: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
17: Это как?
16: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
17: Выгодно. Пошел оформлять.
16: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
18: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
19: Я скажу, надо, надо, надо диван, помаду, денег купить.
7: стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
20: Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей, установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
21: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
22: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
23: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
25: Новое радио.
0: Музыкастинг. Полуфинал.
1: Чтобы у нас осталось побольше времени обсудить следующего участника, быстрее переходим к его прослушиванию. А нашим слушателям и зрителям напоминаю, что смотреть нас можно благодаря эксклюзивной поддержке ВК-видео. Четвертого полуфиналиста, третьего полуфинала, девятого музыкастинга зовут Михайленко. Это автор-исполнитель Денис Михайленко, как ни удивительно. Ему 25, он из Комсомольска-на-Амуре. По образованию он химик-технолог, был репетитором по математике и долгое время не интересовался музыкой. Денис хочет выйти в финал проекта «Музыкастинг», чтобы поделиться своей песней широкой аудитории и выйти на новый уровень в карьере артиста. Песня называется «Воспоминания».
0: «Музыкастинг» на новом.

Пойдем смотреть на фиолетовый закат. Ты нарисуй мне на прощанье, чтобы тебя мог вспоминать. Мы здесь одни, вдали от шумной суеты. Ты слышишь, ласточки летят. О чем

0: Музыкастинг. На новом.
1: Куда он ушел, как интересно, в конце.
2: Да, а он сейчас зайдет же, это же.
1: Да, в живой студии Нового радио спел Михайленко, немножко голосом похожим, как мне показалось, на солиста Сплина Васильева. Есть немножко.
2: Да, ты что, вы что?
3: Вибратушка есть.
2: Не, не надо обижать Васильева, вы что?
4: Вибратушка.
2: Мне кажется, вибратушка. Мы должны честно признать, что вот мы иногда просто вот слушаем, как кто-то вот исполняет своим. Я хотел давно записать песню, вот я ее записал, и вот теперь я на радио ее спел. Спасибо, пожалуйста, все. Ну куда это дальше? Ну серьезно.
5: Слушайте
2: это...
5: новый альбом СТ.
2: Молодец. Вот. А, ну зачем? Это, мне кажется, да простите меня, я сегодня что-то вот настроен.
6: Ты сегодня токсичный какой-то.
2: Да.
4: А вчера-то не был.
6: Все, зачем вы пришли?
2: Но правда, но это...
1: Человек бросил пить так, просто. Давайте его посочувствуем. Здравствуйте, меня зовут Саша. Здравствуй,
2: классный,
1: Саша.
2: Классный парень из Комсомольска-на-Амуре. 25 лет. От него идет хорошая, позитивная энергетика. Просто не всем надо петь.
6: Я согласна. Такое ощущение, что он очень хороший парень, но основную работу ему пока нельзя бросать.
2: Это я токсичен, да?
4: А он пусть дальше варит.
1: Он ушел, он побежал на работу основную студию.
3: Немножко это выглядело так, вот я вышел песню, очень сильно устал, и вот такой отдал сделал. Так это для меня выглядело.
1: А может, это такой лиричный такой, лермонтовский, да, фаталист.
3: Ну,
1: такой.
3: Не знаю.
2: Я думаю, если слово
5: такой фаталист... Ну, к черту ваши корпоративы.
6: Да. Песня очень скучная какая-то. Очень скучная. Да. Я же прям думаю, господи, когда же она...
5: Мне песня, кстати, не выглядит какой-то там со знаком минус, но
6: да нет, она
5: сама
6: не
5: подача и вот туда слова мумитролевские какие-нибудь... Да,
1: да, спасибо большое.
5: Я только рот открываю, оно выключается.
2: Уж как классно получается.
5: Да, хорошо.
2: Вам бы так на
5: концерт. Меня одного поломало строчку, давно тепло не греет руку.
2: Нет, ни одного.
5: Да, ну вот.
2: Ну это просто
5: Денис, подумай.
1: Денис,
6: воспоминания.
1: Грей теплом руку чаще.
2: Это про одиночество.
1: Дорогие друзья, мы сейчас, смотрите, у нас сегодня такой достаточно мужской коллектив был. У нас был день, я помню, понедельник, в основном девчонки были, а сегодня наоборот, одни парни, и впереди последняя, пятая полуфиналистка. Может, она сможет растопить сердце СТ сегодня, которое такое каменное сердце.
2: Каменное сердце
5: не пылает, не болит.
1: Буквально 2 минуты рекламы, и нас ждет последнее на сегодня выступление, и будем переходить скоро к голосованию.
0: Музыкастинг. Полуфинал. На новом радио.

0: Музыкастинг. Полуфинал.
1: Ну что ж, как мы говорили, попробуем растопить Саше СТ сердце, и сделает это наша пятая полуфиналистка. Последнее на сегодня выступление в живой концертной студии Нового Радио. Нелепая. Это псевдоним Анастасии Полумиска. Ей 30 лет. Она из Москвы. Она играет на 4 музыкальных инструментах и сама создает свои песни. Эфир на Новом Радио 3 года висел на ее карте желаний. Вот сбылось. Конкурсный трек был написан вместе с ее мужем. Она в Москве, а он военный музыкант на дальней службе. Именно поэтому последние пару лет это переклички, перебежки, в которых живет пара и продолжает бороться друг за друга. Песня называется «Перекличками». Внимание на экран, если вы включили ВК-видео или слушаете нас просто в эфире.
0: Музыкастинг на Новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Ну что ж, нелепая завершила череду выступлений полуфиналиста в третьем полуфинале. И первый, кого мы спрашиваем, это, конечно же, Саша Эсте.
2: Ну вот смотри, если хорошая песня, ну вот и ругать ее не хочется.
1: Ну, это тот случай, или ты подводишь к тому, что...
3: Сейчас начнет, да.
2: Вот возвращаясь к моим... Если вот, опять же, нелепая не выиграет, не в финале не пройдет, тогда Зион ее не будет выпускать, то я с удовольствием бы выпустил эту песню у нас. Мне кажется, очень классная песня. И звучит здорово, и
4: ходит, побирается.
2: Артистка ее проживает.
3: Ему, понимаешь, ему лень заниматься Эндар работой, поэтому он пришел, да, на музыкастинг, просто подобрал себе на музыкастинг.
2: Слушайте, я не скрываю, я вообще считаю, а чего вы сюда приходите? Вот ты что сюда пришел? Вы себе нашли тут солиста, между прочим, несколько музыкантов назад.
5: Да, серьезно?
2: Да.
3: Ребята
2: ищут артиста.
5: Он до этого в кино нормальным снимался, а потом к вам
3: пошел. Мы его здесь не искали, в том-то и дело, что мы его слили здесь, потому что у него песня была фиговая.
2: Ну а потом,
3: Да. Вот те, кто участвует, смотрите, Женя Попов был, участвовал в музыкастинге номер, я не помню, пятом или каком, четвертом. Мы посмотрели на него. Классный парень, хорошо поет. Песня была, ну, Жень, извини, дерьмо. И как бы ничего с ней сделать было нельзя. Все, он пропал. Потом у нас понадобилось там... Нам нужен был вокалист.
2: Вы о нем вспомнили?
3: Нет. Он прислал анкету, когда мы кастинг объявили. Вот. И мы его вспомнили сразу. И музыкастинг для него не прошел даром. Поэтому не выигрыш в музыкастинге – это тоже возможность. Учитывайте это.
2: Так, конечно. Поэтому как артисты используют свое нахождение здесь, так и мы, члены жюри, используем свое нахождение здесь. И я стараюсь это делать по максимуму. Поэтому
3: Алло, ты будешь выпускать вот эту песню?
2: Если нелепая захочет, вообще, пожалуйста, мы на дверь нашего лейбла, нельзя говорить название, потому что...
1: Подожди, день, надо дождаться, выиграть она в музыкастинге или нет. У нас все-таки...
5: А вот смотрите, на самом деле, я бы вот не стеснялся бы на ее месте своей фамилии. Полумиску — прекрасный псевдоним творческий. Правда. И нелепая — это вот, ну, по мне, это не очень, а вот полумиска как раз это зашибись прям.
2: Ну, нелепая тоже хорошо.
6: Ничего нелепого просто не было сегодня в кадре, в песне. Песня прекрасная, она погрузила, мне кажется, вообще в свою
5: песня
6: эмоцию,
5: шикарная,
6: в то, про то, что в то, что она проживала, когда ее писала, поэтому очень понравилось. Действительно, тут даже не хочется оценивать, как будто бы все сработало, все
7: хорошая.
6: Круто.
7: Да, хорошая девчонка, такая театральная даже, да, в
6: чем-то? Да.
1: Мне понравилось, что у нее выступление было выстроено, простроено от начала до конца эмоционально и психофизически, и с действиями, и с каким-то вот она придумала себе...
2: Мы не знаем, что еще осталось в сумке.
1: И сумка, да.
2: Возможно, в финале
5: она отпройдет. А он, между прочим, сначала говорил, что не надо смотреть.
2: А вот я и не смотрел.
5: Буквально недавно.
1: Я откуда ты знаешь, что у нее сумка есть?
2: Мне понравилось, потом решил посмотреть, и мне понравилось снова.
5: Надо смотреть по половине. То есть половину не смотрим, потом поворачиваемся.
2: Полумиска.
1: Да, отлично, молодцы, красота. Мэри Гу, что скажешь?
7: Цельная, хорошая. Единственное, что это немного не мое по настроению, поэтому мне сложно такую музыку воспринимать. Ну, а припев зачет. Мне показалось классно.
1: Ну, класс, отлично, все обсудили, а скоро будем переходить к голосованию. Дорогие друзья, мы посмотрели все 5 выступлений, которые были запланированы на сегодняшний 3-й полуфинал. Сейчас, через какое-то время, мы покинем студию и дадим время вам проголосовать в нашем сообществе ВКонтакте. Но давайте перед тем, как приступите к голосованию, вспомним поочередно всех полуфиналистов. Напоминаю, что это дает очень хорошее представление о песне, когда ты ее второй раз слышишь, хотя бы кусочек, хотя бы хук. Поехали.

0: Музыкастинг.
1: Итак, дорогие друзья, ровно через 20 минут мы с остальными членами судейской коллегии вернемся сюда. Я напоминаю, друзья, что мы сейчас уходим ко мне в кабинет, там кейтеринг, все дела, шутки,
2: прибаутки. Кто накрывает кейтеринг?
1: Кто накрывает? Наташка Силина. И, соответственно, и Дашка. И, соответственно, не обсуждаем выступления участников, не обсуждаем, за кого будем голосовать, потому что каждый из вас должен вернуться сюда со своим решением собственным. А наши слушатели я призываю голосовать в сообществе ВКонтакте, в сообществе Нового Радио. И напомню, что тот, кто наберет больше всех из артистов, из участников голосов, тот получит сразу один балл. Это будет самый первый.
2: Нет, кто-то деньги голос перевел.
1: Тебе? Это полумиска. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, голосуем и скоро вернемся, скоро услышимся.
3: Много?
0: Музыкастинг. Полуфинал.

прошу, особенно только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: И маме будет что рассказать и показать не стыдно. Музыкастинг, 9 сезон в эфире Нового Радио. Ребятушки, небольшой инсайт. Завтра ведущим выступает Роман Емельянов. А вот послезавтра... Сюрприз ли это? Вот скажи, пожалуйста. Вадим, Данилин наелся туда.
1: Я сижу, конфеты ем, наблюдаю за музыкастингом, очень переживаю. Я уже, у меня есть фаворит, за которого я проголосовал. Очень понравилась песня, не буду говорить, какая.
0: Голосовать надо в нашей группе в ВК.
1: Да, заходите обязательно, ребят, проголосуйте. Важен каждый голос. Лучшие должны выступать в финале, в понедельник, обязательно. Ну, а в пятницу я вместо Романа Емельянова буду, да. А что нет, если да? Попробуй свои силы.
0: Ну, вот-вот-вот, давай-давай. Оперился юноша, а? Погляди на него. Ну, ладно, в пятницу понаблюдаем, а пока наблюдаем за полуфиналом третьего дня.

0: Новое радио. Лейбл Zion Music представляют Музыкастинг. Полуфинал.
1: Пройдет всего несколько минут, и мы с вами узнаем, кто же из сегодняшних полуфиналистов отправится прямиком в финал, который состоится в понедельник в 18.00 на Новом Радио, и кто поборется за главные призы от Нового Радио, ротация трека на Новом Радио, включение в лайнап музыкальных фестивалей радиостанций, в том числе Супердвиж в Лужниках, где собирается 200 тысяч человек ежегодно. Zion Music, наш партнер любимый, предоставляет профессиональную запись, аранжировку и релиз сингла на всех цифровых площадках, промо-маркетинговую поддержку релиза песни, видео на выпущенный трек и создание бренда артиста, его образа совместно с продюсерами лейбла Zion Music. Прежде чем мы узнаем, как проголосовали наши слушатели, наши зрители, давайте еще раз вспомним наших сегодняшних полуфиналистов.

0: Алекс Индиго. В ее тихом дыхании сны, как она выбирала пути и мосты.
1: А он нет.
0: Чтобы встретить меня и узнать. Он тебе уже написал.

0: Музыкастинг.
1: Итак, смотрим, что у нас в нашем сообществе ВКонтакте. Последнее место, всего 3%, Алекс Индиго в белом платье. 20% набрала нелепая перекличками. 21% Михайленко. 23% Федя Ерец. И Сергей Мелькер, набрав 34%, побеждает и получает первый голос. Ставлю ему звездочку. Сейчас у меня ко всем, кто сидит за нашим круглым столом, традиционная просьба. Просьба оставить одну карточку у себя, 4 отложить в сторону, чтобы не перебываться в ходе голосования, чтобы не поддаться пагубному влиянию своего соседа. Бывает у нас такое, бывает такая неприятная история. Ну, давай, или с тебя вчера начинали?
2: Да, я готов еще раз.
1: Давай, начнем с тебя. Дима Филатов.
2: Так, я долго распинаться не буду, чтобы остальным время оставить. Федя Ерец.
1: Я знаю, кто будет долго распинаться.
2: Я тоже знаю.
1: Леша. Ну, он всегда дает замечания всем. Кстати, молодец.
2: Короче, Федя Ерец, вот я сейчас слушаю опять в коротких, и, как я и говорил, я не знаю, что, Саш, тебе не зашло. Хорошая песня, очень сильно что-то напоминает, но это самое. Был сегодня артист посильнее, как мне показалось. Поинтереснее, поиндивидуальнее. Вот мне бы хотелось посмотреть на нелепую в каком-то еще новом ее придуманном образе в финале. Может быть, она... И вообще, что там в сумке было? Что было в сумке?
1: Ты знаешь, то, что в женской сумке, лучше даже иногда не описывать.
2: Так там, по-моему, не женская сумка, там просто какой-то мешок с подарками.
1: Так пойми, это и есть женская сумка. Сейчас так женские сумки выглядят, как мешок с подарками.
2: Ну, не разбираюсь я в женских сумках, хорошо. Короче, вот...
1: Твой голос за нелепую.
2: Полумиска, молодец, да.
1: Да, все окей, хорошо, нелепая берет первый голос. Леша, давай, обо всех.
3: Да, обо всех. Я вообще хотел поставить ноль.
1: Я хотел
3: такое
1: поставить.
3: Возможно же в музыкастинге.
1: Ну, теоретически, если вообще никто не понравился.
3: Нет, в конце, конечно, вот я считаю, что тоже за Дилепу я голосую. Что единственное, что более-менее в сумме было образ, как бы какой-то подача и песня достаточно целостная. Всем остальным... Надо приготовиться. Еще?
1: Окей.
3: И можно поучаствовать, окей. Я думаю, достойная позиция. В следующем музыкастинге вполне себе песни, грубо говоря, еще поинтереснее.
2: А было, кстати, такое, что кто-то два раза, по-моему, было, да?
1: Был разок, да.
2: Было. И
1: да,
2: даже кто-то было. Прошел финал.
1: И кто-то прошел финал в итоге, да. Сделал
2: так что,
1: работу
2: ребята,
1: над ошибками.
2: Не отчаивайтесь.
1: Да.
4: Аполлона так выиграла.
3: Вообще, да. На самом
1: Миша
3: деле,
1: Житов.
3: Вот эти
1: Ты
3: все
1: Житов,
3: конкурсы...
1: Житов, точно, да.
3: Да, вот эти
1: Он
3: все...
1: был в группе сначала,
3: ну, я
1: а
3: против, кстати, голосовал, я помню.
1: Да.
3: А вот эти все конкурсы, ваши. Конкретно музыкастинг, показать себя больше, на самом деле. И вот такие мелкие связи, может, вас кто-то увидит, я не знаю, там Мэригу увидит, кого-нибудь скажет, о, а давай-ка я его спродюсирую.
4: Леху Индиго.
3: А вдруг? Понимаешь?
1: Ну, Кирилл вот... Лирик.
5: Так, ну у меня сегодня... Такой 50 на 50 между Нелепой и Сергеем Мелькером. Вот. Думал, и в итоге понимаю, что чуть-чуть для меня более, вот, скажем так, в радийном формате все-таки это была песня Сергея Мелькера, и как-то мне кажется, что есть большой потенциал. У обоих исполнителей есть большущий, мне кажется, потенциал. Интересно, что а может предложить Нелепая. Вот, и потанцевал бы. Ну, не особо, конечно, танцевальная песня, но Сергей Мелькер сегодня вот мой выбор.
1: Окей, 2-2 у нас. И Кирилл
5: он
1: присоединился к слушателям нового радио. Сергей Мелькер получает второй голос. Саша СТ.
6: Вот можно сколько угодно называть нас токсиками и то, что мы там в настроении, не настроении. Но действительно уже вот третий полуфинал показывает, что мы в итоге голосуем за хорошие песни. И таких песен сегодня было несколько, и все мы выбираем между ними. Было бы странно, если бы я хвалил опять артиста, а потом бы голосовал за кого-то другого. Мне сегодня больше всего, я так смотрю, говорю, не берите, ребята, вам не надо это, мне, знаете, нелепое. Мне сегодня понравилось больше всего, и действительно, также мне интересно, что она в финале нам приготовит. Я желаю ей удачи.
1: Нелепое вырывается вперед, Денис Сатаров.
7: Мне сегодня первые понравились больше аранжировки, чем вчера.
1: Ну вот, и все.
7: Это раз. Чем позавчера тоже. Да, Федя Ерец очень классный, честно. Мне он понравился. Какой-то есть цельный образ, симпатичный парень, мужчина. И на самом деле...
1: У тебя песня, жена рядом сидит.
7: Ну, это понятное дело. Вот, а другие, да, другие ребята поменьше. Мелькер тоже очень понравился, на самом деле. Тоже песня хорошая, как я уже сказал. Она не ломает, хоть она спета в одной тесситуре. Это не кажется, например, как-то заунывно, как бывает иногда у других людей. А я за нелепую, за полумиска, давай я ее так буду называть. Мне кажется, это гораздо звучнее псевдоним. Вот, пусть она воспользуется этим платным советом.
1: Ну, посмотрим. И, кстати, если она выйдет в финал, то она в понедельник, может быть,
7: она имеет право будет сменить.
1: А почему нет? А что, кто же ей запретит-то? Она...
7: Ты?
1: Я даже не собираюсь. Ира Щербинская.
0: Ну, мне понравилась нелепая. Реально очень интересная девчонка. Но мне по вокалу чем-то откликнулся Мелькин.
1: Ты за него голосуешь?
0: Да, я за Мелькин.
1: Отлично,
0: да.
1: У вас единодушие в компании вообще просто. В группе Пилатов и Хайрос и то люди больше в одну сторону смотрят.
2: Это исключение.
1: Интрига сохраняется. 4-3, а Мэри Гу?
8: Мне нелепо, как артистка, тоже понравилось. В ней много энергии, но как трек, как человек, которого я бы добавила в свой плейлист, например, вообще в целом атмосфера, настроение, конечно, больше мне зашла у Сергея Мельфера.
1: 4-4.
6: Опа.
1: Вау.
6: А вот у тебя нечестно. Смотри, ты же не
1: я
6: отложил.
1: Я звездочки ставлю.
6: А ты не отложил свою. Да
7: почему не отложил?
1: Я зуб даю, что я мнение не изменил.
6: Не, вот это зуб даю, это ты будешь рассказывать.
1: А я сейчас причем расскажу всю хронографию, о чем я думал. Разумеется, ну, это не совсем разумеется, но я, как и все, выбирал между двух артистов. Между Нелепой и Сергеем Мелькером. Я скажу так, поскольку эта песня появится на новом радио, по большому счету, обе эти композиции, на мой взгляд, ну, не совсем родийные, не совсем медийные. Ну, это не синглы, скажем так. Но я хочу сказать, мне выступление артистки Нелепой понравилось больше. То есть это больше мне напомнило такое хорошее актерское выступление, актерское пение, которое я обожаю, я люблю. Это было очень круто и очень клево. Но если вот по Сашиной методе половину трека послушать спиной, я понимаю, что, ну, эту песню вряд ли бы я стал слушать, поставил бы свой плейлист. Она меня ничем особо не цепляет, кроме исполнения. Реально, исполнение клевое. Девочка артистичная. Она странная. Мне кажется, даже вот этой странности надо еще больше добавить в музыкальный материал. Чтобы это, может быть, было даже не радийное творчество какое-то, но чтобы это было шоу. Она может делать шоу. Если у нее будут клевые какие-то вещи, ну, вообще несравнимый жанр там Теона Контридзе, там, грубо говоря, но вот яркое такое фриковое актерское выступление с интересными музыкальными какими-то мелодическими ходами, с историями рассказанными. Как я уже сказал сразу, я вообще думал, что будет, что я проголосую за Мелькера, когда будет это уже неважно и нелепое победит. То есть я думал, я ему отдам свой голос, и он не будет нифига значить, потому что я был уверен, что Нелепая победит с огромным перевесом. Я переобуваться в этой ситуации, хотя, может быть, я сейчас получу люлей от своей команды.
6: Есть за что им дать,
1: ну, конечно, они скажут, люлей, что мы есть, хотели, чтобы Нелепо и так далее. Я хотел проголосовать за Сергея Мелькера, и я проголосую за Сергея Мелькера, потому что, на мой взгляд, это очень интересный звук. Вот просто вот все это звучит прикольно. И в этом треке, кстати, есть больше драйва, который вот не в первый раз мы об этом говорим, который можно вытащить на продакшене, там его больше можно саундом поиграться. Может быть, возможности не было у Сергея, и с помощью профессионалов он сможет это сделать. Поэтому я отдаю свой голос за Сергея Мелькера, и он побеждает со счетом 5-4. Вот такая вот ерундистика. Вот такая ерундистика.
6: Нелепая, если хотите, приходите к нам на Start Music, мы выпустим вашу песню с удовольствием и вложим в ваше продвижение.
7: Так что ж ты будешь делать?
1: Да, я вот как раз говорил про
7: фриковатость. Завтра его не будет, хоть выдохнем.
1: Я говорил про фриковатость определенную, поэтому к Саше СТ самая дорога, поэтому...
6: Да, я люблю вот это все.
1: Вот, ну что ж, вот такой вот у нас, насколько не было интриги при голосовании вчера, настолько, да, сегодня получилось вот просто вот чаша весов туда-сюда. Но опять-таки, я еще раз хочу сказать, 5000 заявок. Ребята, все, кто попали в полуфиналы, вы все молодцы. Со всеми есть о чем разговаривать, всем есть над чем работать. Но сегодня кто-то просто оказался
2: сильнее. По сути, Мелькера вытащили зрители, получается.
1: Получается, да, голос нашей аудитории оказался сегодня решающим.
6: А вчера он совпал с нами, поэтому это показывает, что радиостанция прислушивается к мнению своих слушателей.
2: Дай бог здоровья. Или кто-то хорошо работает с интернетом.
1: Так, у нас три полуфиналиста из Токио. Настя Гладилина, Сергей Мелькер. Следующий полуфинал у нас завтра, ровно 18:00. Очередная пятерка. Мы сейчас по традиции жюри отправляемся фотографироваться в наших соцсетях, ловить потом эту фотку буквально через несколько секунд. А мы по той же традиции, я хочу поблагодарить, во-первых, всех слушателей, которые нас слушали, пардон за тавтологию, голосовали. Ваш голос действительно оказался сегодня решающим. Посмотрим, что будет завтра. Наша великолепная, красивая, обаятельная, порой токсичная, но все-таки правдивая жюри. Спасибо большое. Спасибо вам, друзья. И пока мы фоткаемся...
2: А вот еще можно один аргумент?
1: Здесь, давайте.
2: Наши продюсеры, друзья из компании Zion, Денис, значит, придумывал всем образы, сидел и дорисовывал...
1: Моноброви.
2: Моноброви на фотографиях. Знаете, кому
7: спасибо,
2: моноброви...
7: Спасибо, что спалили.
2: Больше всех идет.
6: Остановись, кому?
7: Роману.
2: Нелепый. Дим. Поэтому я считаю, что можно остановись. И полбала так вот докинуть, ну, чтобы не так обидно было. Дим.
1: Ну, типа... 5 на 4.5. Да. Все ради тебя.
2: Спасибо.
1: Хорошо,
7: окей. А вот зачем?
1: Просто он хочет, чтобы за ним было последнее какое-то слово.
7: Время
1: даже,
7: занять,
1: даже, да? Даже такое. Друзья, мы по традиции завершаем наш музыкастинг прослушиванием и просмотром, если вы находитесь на ВК-видео, выступление сегодняшнего победителя. Напомню, это Сергей Мелькер. До завтра. Пока. Пока.
9: Музыкастинг на новом.

0: мы до косоль. Время забыть, начиная сначала. Время.
1: Музыкастинг на новом. Музыкастинг на новом. Реклама.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Первое правило HAVA LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVA LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVA LF7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVA LF7 на сайте HAVA.ru. 12+.
11: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
12: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
15: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
17: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Нове радіо.
1: Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарно.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Красноярске полночь. Новое радио.
3: О, да, сверх новых артистов служили в предыдущие полтора часа. В обозримой перспективе будем слушать тех, кто судьями были. Да, и Лирик, и Филатов и Кэрис, и Мэри Гуна. В общем, все на месте.

0: Анна Асти на новом радио. Так, ребятушки, ну кто бы не узнал, по версии портала... Да нет, не хочется вообще никакую статистику сейчас озвучивать. Хочется как-то вот прям очень расслабленно провести осенний вечер. 7 октября. Красивая цифра. Я надеюсь, и вечер твой тоже красотой отличается. Так, давай-ка заглянем вперед. У нас тут и Дженнифер Лопес, и Дэвид Гетта. Представляешь, людям 112 лет на двоих. Ну или около того. А насколько круто они звучат, узнаем после короткой паузы.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: Мари Краймбрери на новом радио. В обозримой перспективе увидим ее в составе судейской комиссии нашего конкурса «Музыкастинг». Да, обязательно. А как нет, ребятушки, но сейчас давайте послушаем новости канала Hi AI Media. Наши приятели. Так вот, ребят, умные посты публикуют. Погнали. В Америке ученые одним уколом вернули зрение собакам породы Уиппет с наследственной слепотой. Значит, у многих из этих собак от рождения сломан один ген. Глаз у них свет улавливает, а сигнал до мозга доходит плохо. Щенками эти самые пёсели видят хуже остальных, и с годами зрение становится только хуже. Ветеринары из Мичигана ввели в глаз уже взрослым собакам рабочую копию этого самого гена. Они надеялись хотя бы остановить болезнь, а сетчатка начала чинить себя самостоятельно. Клетки заново отрастили связи, которые уже успели разрушиться, и собаки стали видеть, представь себе. Раньше считалось, что у взрослых такие связи в глазах уже не восстанавливаются, однако же у людей поломка в том же гене тоже зрение отнимает. Вот, на людях метод пока не испробовали, но теперь понятно, что шансы есть.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
8: 18+.
9: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
12: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
15: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние» на больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
14: 18+.

0: Берите карту от Тельсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: На Муз-ТВ

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

Молодой да талантливый Сомбр на новом радио Homewrecker. Кому же он песню-то посвящает? Вот той самой, которая охмурила голову хмельную в шумном зале ресторана. Разлучнице песня посвящена. Вот какая, а? Вот прям вот знает, в какую точку ударить. А дома семья, дети. Ну и ты счастливо туда и двигаешься. Не в другую же сторону. Вот именно под суперхиты и суперновинки непременно. Это новое радио. До конца часа и Holiday Boy, и Максим. Ну, в общем, все на месте.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
6: Так, ребятушки, прочитал, что сегодня день вспоминания про теплые вещи. И да, как бы погода нас не удивляла, но +10 осенью — это не +10 весной.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Не, ну прям злободневная, да, композиция Guys Brothers на новом радио. Если ты сейчас в очереди за бензинчиком, то воспользуйся моментом. Вот прям отключи голову и на расслабоне проведи вот эти там 15-20 минут, потому что, ну а когда еще? Надо из-за всего пользу выковыривать. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. Шикарного вечера тебе.
1: Эти треки были новыми, когда новые.

0: среду в 18 часов. На новом радио.
1: Реклама.
0: Реклама.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
6: 18+.
7: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. «Выживалити». Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: «Вокруг света» празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – «Эпоха открытий». Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже.
8: 16+.
10: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
8: 18+.
11: Новое радио.

Какое же прекрасное настроение у песни «Золото» на новом радио. Впервые на концерте Владимира. В общем, это группа одного, можно сказать, человека. Владимир его зовут. Так вот, побывав на его концерте впервые 10 лет назад в баре Кирилла Толмаскова и Гей Децл, кстати, в переулках Тверской, подумал, что-то прям такой крутой парень, все-таки наверняка прокачается еще. И, пожалуйста, в прошлом году уже стадион собрал с, собственно, своей программой, а не каким-то гостевым шоу. Такой вот молодец. Красивых перспектив и тебе, а с нас красивый музыкальный аккомпанемент. Это новое.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
3: Два ночи в Красноярске. Новое радио.
4: О да, этого добра у нас в изобилии, ребятушки. Ну, собственно, поэтому новое и включено. Так, ребятушки, что я хотел сказать? Хотел сказать, что вот эти вот мысли, которые сейчас в голове крутятся, пусть немножечко, ну, не знаю, хоть чуть-чуть полезными будут. Потому что обычно вечером такая ерунда, конечно, посещает. Сидишь, что-то там перекручиваешь, вспоминаешь. Блин, как бы от этого отключиться, правда?

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, новое прослушивание.
2: Приятного прослушивания.

Филат ФКРС на новом радио приходит, кстати, к нам в эфир как на работу. Ну и это отчасти работы является, потому что дело серьезное. Выбирать лучшего среди новых имен, среди абсолютно неизвестных артистов, которых мы прослушиваем и, вероятно, даем путевку в жизнь. Причем неважно, как на музыкальном конкурсе ты отсветил. Ты можешь и не выиграть, а потом, ну вот как, например, не знаю, вокалист группы Филат ФКРС, Женя. Попел, они вообще его не оценили, а через какое-то время раз, и именно он занял место в их составе. И такое бывает. В общем, завтра будем продолжать наблюдение за музыкастингом, а сейчас продолжаем, ну не знаю, заниматься тем, чем занимаемся, под приятную музыку. Вот я планирую поискать каршеринг. Данил Михайлов был за старшего на новом до сего момента, ушел искать RTO.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Радио и Zion Music представляют Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль Артикасти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте muz.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео.
1: Новое на новом.
0: Ваня Дмитриенко. Почерк.
2: В

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

0: Смиритесь. Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
1: Новое радио.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет. Нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на.

0: Реклама. Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
1: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание.
1: Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров.
0: С 5 по 9 октября полуфиналы.
1: 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового.
0: Подробности на сайте muz.newradio.ru.